0: мошенники. Как много разных историй ходит из уст в уста, рассказанных в интернете, описанных в популярных книгах, где одни люди легко и непринужденно вводят в заблуждение других, изымая у них последние кровные 500 рублей. Возникает вопрос, почему им так легко дается их ремесло? Отчего мы так доверчивы? Мы можем рассказывать другим, что нас на мякине не провести, а в боевой обстановке потеряемся и сдадимся коварному врагу в руки. Есть такое ощущение, что это неспроста. Внутри нас находятся предатели, которые сдают нашу оборону любому хитрецу, продающему чистый воздух Неаполя. Наш разум готов бодрствовать, но некоторые эмоции разбивают любую убежденность. Кто же они, эти предатели? Нам нужно сделать из них настоящих патриотов нас самих, предотвратив потерю всего ценного, что мы имеем. Пожалуйста, это страх, что парализует наш рассудок, а мог бы держать наше внимание на Боге, или лесть, что могла бы ободрять нас, а на деле держит заблуждение. Непрощение, гнев, разочарование, чувство вины, азартность, высокомерие — есть еще другие эмоции и качества внутри, что предадут нас кому угодно, кто сможет зацепить нас за них. Нам нужно больше доверять Слову Христову, библейской заповеди. Это одно, что может остановить мошенников и внутри, и снаружи. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Радио «Пилигрим». Слушайте нас внимательно.

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 4 июня, и наша тема сегодня — «Другой утешитель». Место Писания, Евангелие от Иоанна, 14:16, где Иисус говорит: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя». И Иисус был утешителем для учеников. Но вот теперь Иисус уходит. И поэтому Он, описывая служение Святого Духа, говорит: «Я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя». Слово «другой» является греческим словом «алос», которое означает «точно такой же». Использование слова «алос» было равносильно фразе: «Если у вас будет Святой Дух, это будет так, как будто Я есть у вас». Дух Святой думает, как Я, видит, как Я, слышит, как Я, поступает, как Я. Дух Святой и Я, мы алос, мы одинаковы во всем. Итак, я умолю Отца, и Он даст вам Святого Духа. И когда Он придет, это будет так же, как если бы я был с вами, потому что мы с Ним абсолютно одинаковые. Вот насколько Дух Святой олицетворяет и представляет служение Иисуса в нашей жизни. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Не сомневайся в Божьей любви. Бог любит тебя каждый день. Радио Пилигрим.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
3: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы продолжим рассуждение о том, в чем именно состоит разница между водительством Духом Святым и буквой закона Божьего. Читаю из книги «Чисел» 9 главы 17 стиха. «И когда облако поднималось от Скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь, и на месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сыны Израилевы. По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь, и по повелению Господню останавливались. Во все то время, когда облако стояло над Скинию, и они стояли. И если облако долгое время было над Скинией, то и сыны Израилевы следовали этому указанию Господа и не отправлялись. Иногда же облако немного времени было над Скинией, они по указанию Господню отправлялись и по указанию Господню останавливались. Иногда облако стояло только от вечера до утра, и поутру поднималось облако, тогда и они отправлялись. Или день и ночь стояло облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись. Или если два дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над Скинией, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь. А когда оно поднималось, тогда отправлялись. По указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Следовали указанию Господню по повелению Господню, данному через Моисея. Книга чисел, 9 глава, с 17 по 23 стихи. Следуя призывам Духа Божьего, я не освобождаюсь от ответственности перед буквой закона. Отнюдь. Даже напротив, влечения Духа зовут меня значительно дальше минимума, определяемого традицией. Я же, страшась воли Божией, неизвестной для меня, иногда как улитка прячусь в раковину заповедей и традиций, соблюдая которые я уверенно обрету жизнь вечную. По большому счету, это все, чего я ищу. Как только исчезает угроза со стороны моих необузданных страстей, я удовлетворяюсь традицией вполне. Я вижу в ней спасение мое от мира, так же, наверное, как мой маленький попугай находит свое избавление в клетке от разгоряченных, неуправляемых детей, готовых разобрать его на перышки. Так неужели мы призваны беречь традиции только для того, чтобы они, в свою очередь, спасли нас? Это спасение в резервации доказывает не что иное, как наличие страха перед неизвестным и недоверие водительству Духом Божьим. Что же у нас остается в таком случае? Какие путевые знаки определят наше завтра? Традиции. Предание, опыт предков. История становится единственной цитаделью, крепостью, могущей обеспечить нам уверенность и стабильность. Примечательным является и то, что в крепость традиций мы убегаем не столько от мира или от многообразия теологических точек зрения, как от Бога и Его воли. Именно Его суверенное господство вселяет наибольший страх. Неужели, Господи, мы и сегодня готовы предпочесть египетские котлы земле обетованной? Неужели мы опять не узнаем времени Твоего посещения? Размышляйте над этим в течение дня. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

посвятить. Блажен тот, кто может простить, ибо ты простил, и мил.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Следует оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Об этом ко Дню защиты детей рассказал ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Надо оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Недоумение вызывает сегодня промедление с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг. Он разработан, текст выверен и с экспертами, и с правым управлением Госдумы. И возникает вопрос, почему до сих пор он не внесен в Государственную Думу. Хотя мы знаем, что свою позицию по этому поводу высказали и святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл, и наш президент, сказал Лукьянов. Международное христианское движение «Baptize the World» – «Крести мир» сообщило, что в день Пятидесятницы по всему миру были крещены 17 910 человек. В акции приняли участие более 1600 церквей из 49 стран, а в США к ней присоединились представители всех 50 штатов. Организаторы отмечают, что это не окончательные цифры. Многие церкви продолжают присылать отчеты о состоявшихся крещениях, поэтому общее число участников еще может увеличиться. Центральное мероприятие прошло в Вашингтоне в театре World Stage при Музее Библии. Именно оттуда велась международная трансляция, которая объединила христианские общины из разных стран. Во время программы зрители могли наблюдать прямые включения с мест крещений, слушать свидетельства верующих, участвовать в молитве и поклонении. В индийском штате Чхатхисхарх более 180 христианских семей из 32 деревень уже около 3 недель сталкиваются с бойкотом и ограничениями после того, как отказаться от своей веры. По сообщениям правозащитников и представителей христианских организаций, людям перекрыли доступ к источникам воды, лишили возможность работать и зарабатывать на жизнь. Инцидент произошел в округе Канкер в районе Антагарх, где проживает большое количество представителей коренных племенных народов, известных как адиваси. Для многих жителей региона основными источниками дохода являются сельское хозяйство и сбор лесной продукции. По данным местных христианских лидеров, верующим запретили пользоваться общественными реками, прудами, водопроводными кранами и ручными насосами. Кроме того, некоторые семьи лишились возможности участвовать в государственных программах трудоустройства и заниматься сбором лесных ресурсов, которые являются важной частью их дохода. Серия акций протеста ультраортодоксальных иудеев, выступающих против призыва в армию учащихся ешив, религиозных училищ, прошла в ряде городов Израиля. Местами митинги переросли в беспорядки, полиция применила водометы и светошумовые гранаты для разгона толпы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции, одно из столкновений произошло на оживленном шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом. Недалеко от аэропорта Бен-Гурион протестующие вышли на проезжую часть и перекрыли движение транспорта. Стражи порядка объявили акцию незаконной и применили спецсредства. В итоге трое полицейских получили легкие травмы, шестеро протестующих задержаны за нарушение общественного порядка. Подобные митинги прошли также в других районах Израиля, включая Иерусалим. Новое исследование компании LifeWave Research показало, что идеи так называемого «Евангелия процветания» сегодня распространены среди американских христиан,

гораздо шире, чем многие считают. Согласно опросу, 76% христиан уверены, что Бог желает им материального благополучия и финансового успеха, сообщает Релевант. Особенно высок этот показатель среди молодых верующих. Среди прихожан в возрасте от 18 до 34 лет так считают 81%, а среди христиан от 35 до 49 уже 85%. Кроме того, более половины опрошенных заявили, что церкви поощряют пожертвования, обещая, что Бог благословит человека в ответ на его щедрость. На протяжении десятилетий богословие процветания ассоциировалось в США с телевизионными проповедниками, которые обещали богатство и успех в обмен на пожертвования и достаточно сильную веру. Многие христиане критиковали такой подход, считая его искажением библейского учения. Таковыми были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 4 июня. Не забывайте просить. Но да просит с верою, немало не сомневаясь. Послание Иакова 1:6. Если мы откроем послание Иакова, мы увидим, что прежде всего апостол учит нас справляться с проблемами и испытаниями. Существует мирской способ решать проблемы, но также существует способ духовный. В послании Иакова 1:5-6 по сути говорится следующее. «Если вы попали в беду, спрашивайте у Бога, что вам делать. Вы можете не услышать Его голос и не получить от Него ответ тотчас. Но если вы попросите с верой, вы увидите, что вас направляет мудрость, превосходящая человеческое понимание и имеющая божественную природу». В Псалме 22:2 сказано, что Бог ведет свой народ к зеленым пастбищам и к спокойным водам. Иными словами, когда мы ищем Бога, Он приводит нас в место, где царят покой и безопасность. Взгляните на сегодняшний стих еще раз и заметьте, что мы должны просить с верой. Слишком часто мы не получаем помощи из-за того, что не просим о ней. Дух Святой тактичен и ненавязчив. Он всегда ждет, когда мы сами попросим Его вмешаться в ту или иную ситуацию. Мы не должны быть самонадеянными и рассчитывать на свои силы. Мы должны просить. Божье слово на сегодня. Если вы в чем-либо нуждаетесь, просите это у Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
3: Радио «Пилигрим».

0: Друзья, добрый день. В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, имеют ли право родители заставлять детей ходить на кружки или в школы искусств, тогда, когда дети не хотят этого?
1: Это достаточно сложный вопрос, который, безусловно, требует мудрости от родителей. Для того, чтобы иметь эту мудрость, конечно же, мы снова обращаемся к Священному Писанию, и мы смотрим на нашу ответственность, которая возложена Богом, и мы пытаемся понять Его цели, которые Он ставит, или которые Он хочет, чтобы мы достигали в жизни наших детей. Так вот, Библия достаточно ясно говорит о том, что задача родителей, прежде всего, воспитать характер ребенка и привести его к Иисусу Христу. Так написано в послании к Ефесянам: «Отцы, не раздражайте детей», это, конечно, касается и матери тоже, «но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». То есть Библия говорит о том, что самое ценное, что есть у ребенка, это его душа, это его характер, и, конечно же, его отношения с Богом определят качество его жизни на многие десятилетия, на все то время, которое он будет жив здесь на земле, и даже в вечности. Вот поэтому самой главной задачей у родителей должно быть формирование в их детях сбалансированного характера, благочестивого, Божьего характера, который помогает им выбирать правильную дорожку в жизни, правильно принимать решения, правильно строить отношения с другими, видеть правильные ценности, иметь правильные навыки для того, чтобы функционировать, нормально функционировать, заботиться о себе и так далее. Что касается разных кружков, которые помогают дополнительно развивать детей, то это тоже неплохое дело, или, так скажем, может быть неплохим делом. То есть, если это помогает развивать личность ребенка, если это помогает развивать какие-то его качества, его способности, то это может быть очень даже хорошим и очень даже полезным. Но здесь нужно помнить такую вещь. Прежде всего, нужно делать это не в ущерб главному. То есть, если развивается в ребенке характер правильный, если развивается в нем познание Господа, если вы ведете его туда, то тогда занятие музыкой или занятие спортом или занятие рисованием, оно может быть очень хорошим продолжением или даже сферой применения его характера, где этот характер может выкристаллизовывать те или иные качества. Тогда это нормально и сбалансировано. Но когда вот эти все кружки, разные занятия становятся главным действием, когда это все происходит вопреки тому, чтобы заниматься характером, то тогда это только повредит ребенку. Но прежде всего, мы сегодня сталкиваемся с явлениями, в которых дети суперзаняты, сверхзаняты. У них нет нормального времени, чтобы просто быть самим собой. У них не хватает времени для того, чтобы заниматься обычными домашними делами, рутиной жизни, которая составляет огромную часть нашей жизни, и нам нужно научиться правильно к ней относиться, нам нужно сформировать, что это нормальная часть жизни, и нам нужно сформировать навык заботы обо всем этом. То есть детей, конечно же, нельзя перегружать в этом отношении. Теперь то, что касается желаний или нежелания детей. В этом-то задача родителей, в том, чтобы помочь детям научиться побеждать свои желания, ограничивать свои желания. Это одна из главных задач, потому что если отдать ребенка просто на то, что он хочет, то, скорее всего, его греховная составляющая возьмет верх, и ребенок никогда не вырастет нормальным ребенком. Вот почему и даны дети родителям, вот почему на родителей возложена ответственность. Помните, в книге притчи сказано о розге, в книге притчи сказано о том, что не смущайся криком своего ребенка, которого ты наказываешь, потому что ты имеешь дело с более существенной проблемой, ты имеешь дело с его характером. А характер как раз и заключается в том, чтобы научить его хотеть правильного. Конечно, здесь нужно знать норму. Ни в коем случае нельзя проявлять какого-то насилия над ребенком. Конечно же, нужно быть чутким и чувствительным, если у ребенка нет внутренней способности к музыке, а вы его заставляете и палкой, или розгой туда со всех сил пытаетесь подтолкнуть. Здесь нужно смотреть, понимать, какие его дарования, понимать, что ему легче, понимать, каким его Бог создал, для того, чтобы вы могли помочь ему сформироваться. Одним словом, здесь, конечно же, нужна мудрость от Господа. И нужно очень ответственное отношение. И нужно понимать, что это большая работа. Родительство, быть родителем – это большущая работа. Даже точнее нужно сказать, это служение. Это огромное служение, которое дано Богом. Его нужно исполнять со всей ответственностью перед Богом. Потому что именно перед Ним каждый родитель будет нести ответственность. Помоги вам, Господь.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Христианские притчи. Христианские притчи. Притчи — это не просто тексты, не просто рассказы. Каждая притча может что-то дать, научить чему-то. В ней заложена какая-то определенная правда, какой-то определенный урок, маленький или большой закон мира, в котором мы живем. Посредством притч можно получить доступ к знанию законов объемного мира. Причем этот доступ облегченный, потому что притчи — это искусство слов попадать прямо в сердце. Это своеобразный учебный материал, который непременно поможет внимательному и вдумчивому ученику путешествовать по миру осознанно и радостно. Христианское учение — суровый путь, бесконечно далекий от того сентиментального христианства, которое создано современными проповедниками. Центром христианского учения является личность Иисуса Христа, родившегося в начале нашей эры и распятого по преданию около 33-го года. Его жизнь, недолгая деятельность его учения — описаны в Евангелиях, Деяниях апостолов, посланиях апостольских и Апокалипсисе. Существует 4 канонических Евангелия – от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Согласно Евангелиям, Христос часто использовал различные истории, придавая им духовный смысл и переводя вечные истины на язык человеческих понятий и интересов. Яркий пример – запоминается легче, чем проповедь. Даже когда контуры мысли проповеди уже изгладятся из памяти слушателей, то иллюстрации, использованные в ней, останутся. И Христос освещал в притчах все, что можно было освещать. Христианская религия сейчас одна из самых многочисленных на земле. Ее история напоминает дерево. На нем есть и крупные, и мелкие ветки. Некоторые прекратили развиваться, в то время как на других, долгое время остававшихся маленькими, вдруг появились боковые побеги, и некоторые стали большими ветвями. Просуществовав 1000 лет как единая религия, христианство в 1054 году раскололось на католицизм и православие. В конце XV и начале XVI веков в католицизме началась протестантская реформация, приведшая к возникновению протестантизма. Он включает 3 основных течения – лютеранство, кальвинизм, англиканство. И большое число сект, из которых многие, в свою очередь, превратились в самостоятельные церкви – баптисты, методисты, адвентисты и другие. В православии существует 15 автокефальных самостоятельных церквей и несколько автономных. На протяжении 2000 лет существования христианства появлялись новые притчи в дополнение к входящим в Библию. Во многих из них заложен символизм креста, который каждый человек несет по жизни. Представленные здесь притчи отражают культурно-христианскую традицию. Они несут в себе доброту и любовь к Богу и людям, смирение и принятие себя в сочетании с ответственностью за собственную жизнь.

Крупок мир, а мы с тобой не знали, как дорог он для каждого из нас. Как хрупок мир, а мы не замечали, мы так спешили по своим делам. Как хрупок мир.

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: Мы много внимания уделяем словам. Сказанные фразы могут нас вдохновлять, воодушевлять, давать нам уверенность и приносить радость. Бывают и такие, что нас печалят, и таковых мы хотели бы слушать меньше. Бог говорит с человеком. В этой истине заложена великая идея взаимодействия, и что самое удивительное, мы жаждем слышать Его Слово. Оно как дождь приходит на жаждущую землю, как теплое прикосновение для огорченного сердца, исцеление для больного тела. Сила Божьего Слова такова, что давно умершее может быть восстановлено, распуская цветы жизни. Мы зависим от Его слов. Но есть ли слова, которые никогда не будут сказаны нам с неба? Есть ли то, что мы не сможем услышать, сколько не будем прилагать усилий? Подобное бывает среди людей. Например, мы боимся услышать «ты мне не нужен» или «я тебя не люблю». Нас бы расстроила фраза «ты мне не нравишься». «А мы сделали все, что могли» ввела бы в отчаяние. Может ли Бог, Творец неба и земли, сказать нам что-то подобное? Однажды один древний царь на своем пире среди гостей увидел чудо, чья-то рука писала на стене «ты взвешен на весах и найден легким». Бог дал Валтасару слово, которое его не порадовало. Да, Дух Божий обличает нас, и все же есть то, что Спаситель не скажет нам или не произнесет в нашу сторону. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Спасибо.
1: Минута назидания. Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника. И надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Сколько стоит время? Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Ефесянам 5 глава, 15-16 стих. В 2008 году компания «Чопорт» выпустила часы под названием «201 карат». Часы щедро усыпаны горой бриллиантов, среди которых виднеется маленький циферблат. Данное произведение искусства оценивается в 25 миллионов долларов. Должны ли столько стоить часы? Сомневаюсь. Но часы нам нужны, а время дорого, и данное украшение очень наглядно демонстрирует ценность самого времени. А сколько стоит время? Цену определяем мы сами. Можем посчитать его врагом и усиленно заниматься тем, что его убивает. Можем переводить каждую секунду в деньги и пытаться продавать его, если есть что к нему приложить. Можем пытаться оттянуть его, искусно заглаживая последствия его течения. Но в этом и особенность времени. Оно неумолимо, неподкупно, не подвластно никому, кроме Создателя. Его нельзя подержать, передать другому. Оно личное и только. Оно просто идет, получив импульс в начале времен. Придет время, и времени придет конец. На этом длинном, невероятно прямом шоссе есть и наш отрезок пути. Он один на каждого, и другого не будет. Дальше только вечность. Время не в нашей власти, а значит, нам надо путь наш пройти мудро. Собственно, слово нам так и говорит. Глупые не ценят время, значит, будут наказаны, будут обкрадены. Вопрос. Как ценить время? Время связано с делами. Время связано с поставленными целями. Если мы будем судимы по своим делам, все, и христиане, и нехристиане, время будет работать на нас или против. Станет сокровищем или соломой. Впустую потраченное время – то, что было прожито нами без цели. Усталые, бесцельно трудившиеся люди, бедные по определению. Где взять время? Время нам дано Богом. Столько, сколько нам нужно. Жил в Израиле один царь, звали его Езекия. Он был хорошим царем, выдающимся. В его время в Израиле произошло великое пробуждение. Народ выносил из домов идолов, на улицах разбили истуканов. Не избежал печальной участи даже легендарный Нехуштан, превратившийся из памятников в кумир. Молодой израильский царь хотел сделать много, и он успел. Израиль был очищен от нечестия. Отмечались Пасха и другие праздники Господни. Был облагорожен храм. Пророческие школы расцветали. Враги после осады Иерусалима бежали с позором, оставив по дороге тысячи трупов. Езекия ценил данное ему время и потратил его на Божьи цели. Но время его закончилось. И вот, смертельно заболев, наш герой стал просить себе немного времени. Как награду за доблестный труд. Властелин времени дал ему еще 15 лет. Немало. Надо было поставить новые цели. Может, по-особому искать Бога, может, еще улучшить жизнь Израиля. Но Езекия остановился. Угасла его ревность. Сделал много глупостей. А еще так произошло, что именно в эти 15 лет у Езекии родился сын Манассия, будущий царь Израиля. Манассия был один из самых злых, мстительных и нечестивых царей. Отец его, так много потрудившийся для народа Божьего, умирая, благословил именно этого монстра на царство. Что произошло с праведным царем? Возможно, он обольстился и перестал понимать Бога. Выпросив себе еще время, Езекия потратил его на себя, на дружбу с вавилонскими царями. Решил, что у него еще так много времени, и дал место лукавому. Навлек на себя и Израиль Божий суд. Свой бонус он просто наслаждался. Выходит, что лучше бы он умер в свое время. Иметь в запасе много дней не дает преимуществ. Время – это серьезно. Оно проходит быстро, и потому сказано, что дни лукавы. Мы будем обмануты, если скажем, что оно у нас еще есть. Время, потраченное на Царство Христово, молитвы, служение, общение, Евангелие, добрые дела, будет оценено очень дорого. А когда его мало, еще дороже. Вы знаете, сколько у вас еще есть времени? Цените его высоко.

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так, пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Следует оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Об этом ко Дню защиты детей рассказал ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Надо оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Недоумение вызывает сегодня промедление с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг. Он разработан, текст выверен и с экспертами, и с правым управлением Госдумы. И возникает вопрос, почему до сих пор он не внесен в Государственную Думу. Хотя мы знаем, что свою позицию по этому поводу высказали и святейший патриарх Московский Всея Руси Кирилл, и наш президент, сказал Лукьянов. Международное христианское движение «Baptize the World» – «Крести мир» сообщило, что в день Пятидесятницы по всему миру были крещены 17 910 человек. В акции приняли участие более 1600 церквей из 49 стран, а в США к ней присоединились представители всех 50 штатов. Организаторы отмечают, что это не окончательные цифры. Многие церкви продолжают присылать отчеты о состоявшихся крещениях, поэтому общее число участников еще может увеличиться. Центральное мероприятие прошло в Вашингтоне в театре World Stage при Музее Библии. Именно оттуда велась международная трансляция, которая объединила христианские общины из разных стран. Во время программы зрители могли наблюдать прямые включения с мест крещений, слушать свидетельства верующих, участвовать в молитве и поклонении. В индийском штате Чхатхисгарх более 180 христианских семей из 32 деревень уже около 3 недель сталкиваются с бойкотом и ограничениями после того, как отказаться от своей веры. По сообщениям правозащитников и представителей христианских организаций, людям перекрыли доступ к источникам воды, лишили возможность работать и зарабатывать на жизнь. Инцидент произошел в округе Канкер в районе Антагарх, где проживает большое количество представителей коренных племенных народов, известных как адиваси. Для многих жителей региона основными источниками дохода являются сельское хозяйство и сбор лесной продукции. По данным местных христианских лидеров, верующим запретили пользоваться общественными реками, прудами, водопроводными кранами и ручными насосами. Кроме того, некоторые семьи лишились возможности участвовать в государственных программах трудоустройства и заниматься сбором лесных ресурсов, которые являются важной частью их дохода. Серия акций протеста ультраортодоксальных иудеев, выступающих против призыва в армию учащихся ешив, религиозных училищ, прошла в ряде городов Израиля. Местами митинги переросли в беспорядки, полиция применила водометы и светошумовые гранаты для разгона толпы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции, одно из столкновений произошло на оживленном шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом. Недалеко от аэропорта Бен-Гурион протестующие вышли на проезжую часть и перекрыли движение транспорта. Стражи порядка объявили акцию незаконной и применили спецсредства. В итоге 3 полицейских получили легкие травмы, 6 протестующих задержаны за нарушение общественного порядка. Подобные митинги прошли также в других районах Израиля, включая Иерусалим. Новое исследование компании LifeWave Research показало, что идеи так называемого «Евангелия процветания» сегодня распространены среди американских христиан гораздо шире, чем многие считают. Согласно опросу, 76% христиан уверены, что Бог желает им материального благополучия и финансового успеха, сообщает Relevant. Особенно высок этот показатель среди молодых верующих. Среди прихожан в возрасте от 18 до 34 лет так считают 81%. А среди христиан от 35 до 49 уже 85. Кроме того, более половины опрошенных заявили, что церкви поощряют пожертвования, обещая, что Бог благословит человека в ответ на его щедрость. На протяжении десятилетий богословие процветания ассоциировалось в США с телевизионными проповедниками, которые обещали богатство и успех в обмен на пожертвования и достаточно сильную веру. Многие христиане критиковали такой подход, считая его искажением библейского учения. Таковыми были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 4 июня. «Рабы, во всем повинуйтесь Господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога». Послание к Колоссянам, 3 глава, 22 стих. Почти все люди где-то работают, и нет ни одного человека, кто бы не нес ответственности за что-либо или кого-либо. Слово Божье говорит нам не служить демонстративно, в угоду людям. Многие именно так и поступают, как только появляется начальник, суетятся, делают вид, что очень заняты и работают. Но стоит начальнику удалиться, все прекращается. Написано «работайте и служите». В простоте сердца, боясь Бога. Это означает, что мы должны воспитать сами себя и не быть человекоугодниками, а людьми, угодными Христу. И даже в сердцах не должны мыслить о том, чтобы делать что-то на показ, в угоду кому-то. И совершенно не важно, видит ли тебя твой руководитель или нет, нужно в простоте и искренности делать доверенную тебе работу. И не страшно, если чуть больше поработаешь, чем полагается. Знай, Бог возвышает смиренных и дает им благодать. Возлюбленные, точно так же относитесь и к Божьему труду. Знайте, Иисус Христос, прежде чем вознестись к Отцу, дал нам задание для выполнения. И совсем не обязательно присутствие Бога в момент исполнения Его задания. Нам нужно пребывать в свете, трудясь для Господа и продвигая Его дело на земле. Поэтому давайте трудиться не на показ, а в простоте сердца. Да благословит вас Господь. Амен.
2: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 4. Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей, ибо и я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей. И он учил меня и говорил мне: да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи. Приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Главное – мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твой прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножится тебе лета жизни. Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно – жизнь твоя. Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых. Оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо. Потому что они не заснут, если не сделают зла. Пропадает сон у них, если они не доведут кого до падения. Ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться. Сын мой, словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла». Глава 14. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. И если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». «Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда».
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 20. Через год, в то время, когда цари выходят на войну, вывел Иоав войско и стал разорять землю аммонитян, и пришел и осадил Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Иоав, завоевав Раву, и разрушил ее. И взял Давид венец царя их с головы его, и в нем оказалось весу талант золота, и драгоценные камни были на нем, и был он возложен на голову Давида. И добычи очень много вынес из города, а народ, который был в нем, вывел и умерщвлял их пилами, железными молотилами и секирами. Так поступил Давид со всеми городами аммонитян, и возвратился Давид и весь народ в Иерусалим. После того началась война с филистимлянами в Газере. Тогда Савахай, хушатянин, поразил Сафа, одного из потомков Рефаимов, и они усмирились. И опять была война с филистимлянами. Тогда Елханам, сын Иаира, поразил Лахмия, брата Голиафова, гефянина, у которого древко копья было как навой у ткачей. Было еще сражение в Гефе. Там был один рослый человек, у которого было по 6 пальцев, всего 24. И он также был из потомков Рефаимов. Он поносил Израиля, но Ионафан, сын Шимы, брата Давидова, поразил его. Это были родившиеся от Рефаимов в Гефе, и пали от руки Давида и от руки слуг его. Глава 21. «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать исчисление израильтян. И сказал Давид Иоаву и начальствующим в народе: «Пойдите и исчислите израильтян от Версавии до Дана, и представьте мне, чтобы я знал число их». И сказал Иоав: «Да умножит Господь народ свой во 100 раз против того, сколько есть его. Не все ли они, господин мой царь, рабы господина моего? Для чего тебе требует всего, господин мой? Чтобы вменилось это вину Израилю?» Но царское слово превозмогло Иоава, и пошел Иоав, и обошел всего Израиля, и пришел в Иерусалим. И подал Иоав Давиду список народной переписи, и было всех израильтян 1000 и 100 мужей, обнажающих меч, и иудеев 470 обнажающих меч. А левитов и вениамитян он не исчислял между ними, потому что царское слово противно было Иоаву. И неугодно было в очах Божьих дело сие, и он поразил Израиля. И сказал Давид Богу: «Весьма согрешил я, что сделал это, и ныне прости вину раба твоего, ибо я поступил очень безрассудно». И говорил Господь Гаду, прозорливцу Давидову, и сказал: «Пойди и скажи Давиду: так говорит Господь: три наказания я предлагаю тебе, избери себе одно из них, и я пошлю его на тебя». И пришел Гад к Давиду и сказал ему: «Так говорит Господь: избирай себе или 3 года голод, Или 3 месяца будешь ты преследуем неприятелями твоими, и меч врагов твоих будет достигать до тебя. Или 3 дня меч Господень и язва на земле, и ангел Господень, истребляющий во всех пределах Израиля. Итак, рассмотри, что мне отвечать пославшему меня со словом». И сказал Давид Гаду: «Тяжело мне очень, но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие Его, только бы не впасть мне в руки человеческие». И послал Господь язву на Израиля, и умерло израильтян 70 тысяч человек. И послал Бог ангела в Иерусалим, чтобы истреблять его. И когда он начал истреблять, увидел Господь, и пожалел о сём бедствии, и сказал ангелу-истребителю: «Довольно, теперь опусти руку твою». Ангел же Господень стоял тогда над гумном Орны Ивусиянина. И поднял Давид глаза свои и увидел ангела Господня, стоявшего между землей и небом, с обнаженным в руке его мечом, простертый на Иерусалим, и пал Давид, и старейшины, покрытые вретищем, на лица свои. И сказал Давид Богу: «Не я ли велел исчислить народ? Я согрешил, я сделал зло, а эти овцы что сделали? Господи, Боже мой, да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего, а не на народе Твоем, чтобы погубить его». И ангел Господень сказал Гаду, чтобы тот сказал Давиду: «Пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу на гумне Орны и Иусиянина». И пошел Давид по слову Гада, который он говорил именем Господним. Орна обратился, увидев ангела, и 4 сына его с ним скрылись. Орна молотил тогда пшеницу. И пришел Давид к Орне. Орна, взглянув и увидев Давида, вышел из гумна и поклонился Давиду лицом до земли. И сказал Давид Орне: «Отдай мне место под гумном, я построю на нем жертвенник Господу. За настоящую цену отдай мне его, чтобы прекратилось истребление народа». И сказал Орна Давиду: «Возьми себе, пусть делает господин мой царь, что ему угодно. Вот я отдаю и волом на всесожжение, и молотильное орудие на дрова, и пшеницу на приношение, все это отдаю даром». И сказал царь Давид Орне: «Нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твоей собственности Господу, и не буду приносить во всесожжение, взятое даром». И дал Давид Орне за это место 600 сиклей золота. И соорудил там Давид жертвенник Господу, и вознес всесожжение и мирные жертвы, и призвал Господа, и он услышал его, послав огонь с неба на жертвенник всесожжения. И сказал Господь ангелу: «Возврати меч твой в ножны его». В это время Давид, видя, что Господь услышал его на гумне Орны Ивусиянина, принес там жертву. Скиния же Господня, которую сделал Моисей в пустыне, и жертвенник всесожжения находились в то время на высоте в Гаваоне. И не мог Давид пойти туда, чтобы взыскать Бога, потому что устрашен был мечом ангела Господня. Глава 23. Давид, состарившись и насытившись жизнью, воцарил над Израилем сына своего Соломона. И собрал он всех князей Израилевых, и священников, и левитов, и исчислены были левиты от 30 лет и выше, и было число их, считая поголовно, 38 тысяч человек. Из них назначены для дела в Доме Господнем 24 тысячи, писцов же и судей 6 тысяч, и 4 тысячи привратников, и 4 тысячи прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые он сделал для прославления. И разделил их Давид на череды по сынам Левия: Герсону, Каафу и Мирари. Из герсонян – Лаедан и Шимей. Сыновья Лаедана – первый Иехиил, Зифам и Оэиль – трое. Сыновья Шимея – Шеломиф, Хазиил и Гаран – трое. Они – главы поколений Лаедановых. Еще сыновья Шимея – Иахав, Зиза, Иеуш и Берия. Это сыновья Шимея – 4. Иахав был главным, Зиза – 2. Иеуш и Берия имели детей немного, и потому они были в одном счете при доме отца. Сыновья Каафа – Амрам, Ицгар, Хеврон и Азиил – 4. Сыновья Амрама – Аарон и Моисей. Аарон отделен был для посвящения ко святому святых, он и сыновья его, навеки, чтобы совершать курение пред лицом Господа, чтобы служить ему и благословлять именем его навеки. А Моисей, человек Божий, и сыновья его причтены к колену Левиину. Сыновья Моисея – Герсон и Елиезер. Сыновья Герсона – первый был Шевуил. Сыновья Елиезера были первый Рехавия, и не было у Елиезера других сыновей. У Рехавии же было очень много сыновей. Сыновья Ицгара – первый Шеломиф, сыновья Хеврона – первый Иерия и второй Амария, третий Иахазаил и четвертый Иекамам. Сыновья Азиила – первый Миха и второй Ишия. Сыновья Мирарины – Махли и Муши. Сыновья Махлия – Елеазар и Кис. И умер Елеазар, и не было у него сыновей, а только дочери. И взяли их за себя сыновья Киса, братья их. Сыновья Мушия, Махли, Эдер и Иремов, трое. Вот сыновья Левиины по домам отцов их, главы семейств, по именному исчислению их поголовно, которые отправляли дела служения в Доме Господнем от 20 лет и выше. Ибо Давид сказал: «Господь Бог Израилев дал покой народу своему и водворил его в Иерусалиме навеки, и левитам не нужно носить скинию и всякие вещи ее для служения в ней. Посему, по последним повелениям Давида, исчислены левиты от 20 лет и выше, чтобы они были при сынах Аароновых для служения Дому Господню во дворе и в пристройках, для соблюдения чистоты всего святилища и для исполнения всякой службы при Доме Божием, для наблюдения за хлебами предложения и пшеничную мукою для хлебного приношения, и пресными лепешками, запеченным, жареным, и за всякую меру и весом, и чтобы становились каждое утро благодарить и славословить Господа также и вечером, и при всех всесожжениях, возносимых Господу в субботы и новомесячие, и в праздники, по числу, как предписано о них, постоянно пред лицом Господа, и чтобы охраняли скинию откровения, и святилище, и сынов Аароновых, братьев своих, при службах Дому Господню».

Бог стучится в твое сердце. Открой ему. Он призывает тебя к покаянию. Прямо сейчас обращайся к нему. Он твоя новая жизнь, твое счастье, твоя судьба. И если ты решился, скажи ему: «О Господь Иисус Христос, прости меня, грешника. Я верю, что только ты один можешь изменить всю мою жизнь и очистить меня от всякого греха. Ты пострадал за меня на кресте и пролил свою святую кровь за все беззакония. И я принимаю ее как единственное средство очищения от моих пороков и грехов. Во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от сатаны и от всех дел его. И я посвящаю свою жизнь тебе, Иисус Христос. Ты мой Бог. Даруй мне Духа Святого и будь со мной. Я раскрываю свои объятия навстречу твоим всемогущим рукам

0: Слушайте радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Сегодня с нами здесь в эфире Олег Дмитриевич Шарбан. Поэтому разговор будет богословский. Я бы сказал, даже текстологический.
4: Ну, потому что среди многих из нас он известен как проповедник с фломастером.
3: Спасибо. Когда-то в этой студии мне дали это прозвище. Я до сих пор его с гордостью ношу.
4: Человек, который вникает в Писание вместе с фломастером.
2: Да, друзья. Ну и тема у нас сегодня такая, наверное, по большей части риторическая. Почему Пилат распял Христа? Мне кажется, здесь можно много версий выдвинуть с одной стороны, а с другой стороны задаешься вопросом, а зачем нам пытаться понять его мотивы, Олег Дмитриевич?
3: Ну, на самом деле, Пилат является для нас, в частности, собирательным образом человечества, которое стоит перед выбором, как отнестись ко Христу. Каждый из нас рано или поздно сталкивается с вопросом, кто такой Христос вообще, почему я, ну, как я к нему должен относиться. И вот Понтий Пилат, такой представитель, который столкнулся с этим вопросом, и нам интересно, как он его решил. Ведь прокуратором не становился человек заурядный. Это был явно человек с какими-то особыми способностями, умеющий глубоко мыслить, мудрый. Прокуратор часто выступал в качестве и прокурора, и адвоката, и судьи. Ему приходилось принимать серьезные, сложные решения. Вот однажды Христос сказал, вспомните, как Пилат однажды смешал кровь там, приносящих жертв с их жертвами. То есть он был достаточно жесткий правитель. Вот, и здесь мы видим, что ему нужно было принять важное решение. С одной стороны, это решение должно было основываться на жесткой логике, а вы знаете, что римские правители, они были достаточно прагматичны и логичны. Они любили логику, они мыслили трезво, очень максимально неэмоционально, чтобы решения, которые они принимают, были взвешенными, выверенными. Это позволяло им и завоевывать многие страны. Вы знаете, Римская империя была очень могущественной. Вот, и простирала свои владения очень далеко. Вот, и весь Египет, в принципе, был римским. Мы знаем знаменитую Клеопатру, которая поставляла в Рим зерно, житница Римской империи и так далее. И они поддерживали власть свою именно вот благодаря такому логичному, рассудительному правлению. Вот. С одной стороны, толерантному правлению к разным религиям, которых очень было много в Римской империи на завоеванных территориях, а с другой стороны, очень жесткая власть. Они собирали жестко налоги, и попробуй там не оплати их. Все, кирдык. Вот. И нам интересно, как Пилат принимает решение. Этот текст содержит очень много вопросов.

0: если вы увидите, то мы с вами будем читать текст Евангелия от Матфея, 25 глава с 11 по...
1: 27, мне кажется, глава, нет?
0: 27, по-моему, да?
1: Да,
0: 27 с 11 по 26 стих. Угу. С 11 по 26 стих. Вот здесь вот встреча с Пилатом. Прочитаем?
1: Да. Иисус же стал предправителем и спросил его правителя: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят». Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Невиновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие.
0: Вот интересно. Давайте с вами порассуждаем. Пилат стоял перед серьезным выбором, как отнестись ко Христу. Вот. И в конце концов он предал его на распятие. Но очень интересно предал на распятие. Он вышел к народу и демонстративно умыл руки. «Невиновен я в крови сего праведника». И обратите внимание, что он его называет праведником. То есть Пилат сделал свой вывод, что этот человек праведник. Но тем не менее, вопреки логике, он отдает его на распятие.
1: Вопреки логике, вопреки судейской практике, вопреки вообще, да, в принципе, даже здравому смыслу.
0: Да, давайте порассуждаем. Вот на каком основании люди принимают решение вообще, в принципе? Вот. Ну, мы уже сказали одно основание. Это логика. Да? На основании логики.
1: Выгода.
0: Рассудили. Выгода. Была ли у Пилата здесь какая-то собственная выгода?
1: Ну, сложно сказать. Политическая.
0: Возможно, косвенная, да? Ну, то есть, если бы он допустил волнение, было бы ему плохо, да? Потому что его, как прокуратора, могли бы сместить. Вот, логика. Но есть еще один аспект, на основании которого люди часто принимают решения, особенно женщины.
2: Эмоции.
0: Прекрасно.
1: А сны. Есть еще что-то глубже. Вот жена Пилата, она увидела сон.
0: Да.
1: Если бы она сидела на его месте.
0: Да. Я назвал это мистический аспект.
2: Интуиция. Это женская интуиция.
0: Понятно. Вот смотрите, логика, политика и... интуиция или...
1: выгода,
0: или, мы еще сказали. Ну, выгода мы причислим это к политике, да? Пилату было выгодно, вот, потому что в противном случае были бы волнения.
2: Но они там кричали: ты не друг кесаря.
0: Но это не здесь, да. Ну, не в этом тексте об этом говорится, в другом, да. Ты не друг кесаря. Он понимал, что это ему грозит. Вообще...
2: не только волнение в народе, но еще и попортить отношения.
0: Ну, неумение управлять — это показатель для правителя. То есть это его тест. На самом деле Пилат был перед серьезным... проходил серьезный тест, квест, выбор и так далее. Вот. И я этот текст разбил на несколько частей. Первая часть у нас с 11 по 14 стих. Он стоял, Иисус стоял перед правителем и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Почему Пилат спрашивает Иисуса?
1: Ну, дать оправдаться. В принципе, это римский суд. Дать оправдательное
0: дать слово. Да. Это судебная практика. На самом деле, дать слово подсудимому. Он должен был ответить. И Пилат не обвиняет его на основании чужих обвинений. Ну, он не принимает просто огульно чужие обвинения. Он хочет составить собственное мнение. Вот интересно, я бы хотел даже прямо сейчас, в начале передачи нашей, сразу же такое пожелание сделать. Многие люди сегодня говорят, я атеист, я, ну кто, и не воинствующий атеист, я просто не знаю, да. Как называются люди, которые не отрицают, но говорят, мы просто не знаем. Не нигилисты, да.
2: Ну, мы поняли,
0: да,
2: суть.
0: Ну, в общем, да, я просто не знаю. Но если ты хочешь серьезно о чем-то узнать, в данном случае о Христе, составить мнение о Христе, то тебе нужно спросить его самого. Да? Обратите внимание, что единственный вопрос, на который отвечает здесь Христос, это вопрос «Ты царь иудейский?». Иисус отвечает практически утвердительно. «Ты говоришь».
1: За границей их называют номы. Затрудняюсь ответить.
0: Угу. То есть, если ты хочешь узнать о Иисусе Христе, тебе не надо спрашивать кого-то, читать из каких-то книжек, там, например, Толстого, потому что Толстой тоже говорит где-то о Христе и отношении своем к религии и так далее. Тебе не нужно читать там еще какие-то книги там, Достоевского, хотя Достоевский тоже говорит о вере в Бога, и ну, даже Булгаков говорит, помните, в «Мастере и Маргарите», тоже о вере в Бога, когда, я не помню, когда персонаж сидел на лавочке и спросил, а вы верите в Бога? И какой-то он ответ услышал, сейчас не помню, дословно, и обернулся, как бы боясь увидеть в каждом окне по атеисту. Вот. Булгаков тоже задает этот вопрос в своих произведениях. Он наталкивает людей на мысль о том, что Бог существует. Вот. Но нам нужно знать не по каким-то книжкам о Боге. Нам необходимо знать информацию самого Бога о самом себе. Христос нам принес Бога, и Он говорит сам о себе. Если мы хотим получить ответ, кто такой Христос, нам необходимо обратиться к Нему напрямую и спросить, а кто ты? У меня была преподаватель английского языка. Она говорит, еще в атеистические времена Советского Союза, где-то в 70-е годы, они поехали в Англию, как преподаватели английского языка. Вот, и разговаривали с англичанами. Англичане показались им очень милыми, интеллигентными людьми. И вдруг зашел разговор о Библии. И англичанин говорит, а вы разве не читали Библию? Она говорит, зачем? Это пережиток прошлого. Это... Вот он говорит, ну, каждый интеллигентный человек должен однажды прочитать Библию.
1: Книга, которая повлияла на цивилизацию.
0: Это для нее был шок. В Советском Союзе считалось правилом плохого тона читать Библию. А здесь, наоборот, правилом плохого тона было не знать Библию. И здесь этот текст как бы говорит о том, если ты хочешь составить свое собственное мнение о том, кто такой Иисус Христос, чему Он учил, о чем Он говорит о Боге, нам необходимо обратиться к Нему самому, и мы обязательно получим ответ. Пилат получает ответ, но на другие вопросы он не получает ответ. Вот он, смотрите, он говорит, иудеи обвиняли, да, первосвященники, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат, не слышишь, сколько свидетельствует против тебя? И не отвечал ему ни одного слова, так что правитель весьма дивился. Почему он удивлялся?
1: Человек отказывает защищаться, отказывается.
0: Да, отказывается защищаться. Для нас сохранение собственной жизни...
1: Он полагал, что это для него шанс.
0: Да. Он думал, что Иисус ухватится за этот шанс, будет отстаивать свои права, будет бороться за справедливость. Но Иисус об этом совершенно не беспокоился. Почему Он об этом не беспокоился? Потому что самое главное, что хотел сказать Иисус Пилату и этому миру, уже было в ответе. Я царь иудейский. Все. А теперь твой выбор. Как ты к нему отнесешься? зная, что Иисус Христос – царь иудейский. И мы знаем, да, что в Матфея это ключевая идея. Вот идея царства, идея того, что Иисус Христос является царем. Вот здесь он сразу же дает четкий и ясный ответ, что Иисус является царем иудейским. Сам Христос свидетельствует о себе. Пилату этого было достаточно. Он ожидал, что Христос будет бороться за жизнь, но оказывается, не борьба за жизнь была главной целью Иисуса Христа, а все-таки открыть людям истину. Но в другом Евангелии, помнишь, и Булгаков это подчеркивает, Пилат сидит и задается риторическим вопросом: а что есть истина? На самом деле, я думаю, что это не случайно, потому что, и как и мы, в принципе, с вами, мы наследники греческой философии, да, мы мыслим немножко по-гречески, вот. Тем более Пилат, человек образованный, он был знаком с греческой мыслью и так далее. И философы греки, от которых нам досталось большое наследие, способ мышления и так далее, ключевым вопросом в философии, в чем смысл жизни? И есть ли вообще истина? Если она есть, то в чем заключается суть? В чем истина? Вот. А здесь Христос прямо говорит... Ну, в другом Евангелии, да, он говорит: «Я есть путь и истина и жизнь». А здесь он говорит: «Я царь иудейский». Прямо и открыто. Большего или более глубокого вопроса или нужного ответа больше искать не нужно было. Уже ответ есть.
2: Но в пророчествах он же еще выполнял, как о нем написано, да? Он говорит, да. Я иду, как написано обо мне. Было много пророчеств, и вот одно из пророчеств как раз о том, что он, вот как агнец, введен на заклание, безгласен. Предстерегущими его безгласен.
0: Да, это мы уже знаем, читающие всю Библию и Ветхий Завет. Но Пилат не читал Библию. Не читал Ветхий Завет. Для него важен был диалог, и он был человеком достаточно проницательным. С чего мы делаем вывод, что Пилат был проницательным человеком?
2: Он был проницательным, да?
0: Да, вот я сделал вывод такой. А с чего, как вы думаете? В тексте здесь есть ответ. Вот. 18 стих. «Ибо знал, что предали его из зависти». Вот на самом деле, мне кажется, одна из ключевых способностей судьи – это быть проницательным, слышать сквозь слова, которые говорят люди, свидетели, слышать, кто лжет, кто нет, где нарушение логики. А, как правило, люди, которые лгут, они нарушают законы логики.
2: Ну, он же искал его отпустить, он все время, там несколько раз сказано, да, что он как-то вот хотел эту лазеечку найти, чтобы и самому целому остаться.
1: Зачем ему было искать? Вот я не пойму. Смотрите, для чего было Пилату спрашивать у народа, что мне делать с Иисусом, называемым Христом, если он, как судья,
2: имеет полное право.
1: У него есть все аргументы для этого. Почему он все-таки обращается к публике?
0: Юра, вот как тебе сказать, у таких людей, как Пилат, ну, мы можем сказать, что это был человек интеллигентный в каком-то смысле слова, но и честолюбивый. Честолюбивые люди, они... не хотят делать поступки, за которые им будет стыдно перед самими собой. Понимаешь? Они постоянно стоят перед выбором. Как на это посмотрят окружающие, люди оценят? И как я потом с этим буду жить? И он всячески пытался себя оправдать в своих же глазах. Понимаешь? Он не хотел делать того, чтобы потом он страдал. Ну вот, кстати, Булгаков, да, об этом пишет, что он сидит там вечно на своем... троне и задается вопросом, а что же есть истина? А правильно ли я вообще-то поступил? Вот. Потому что он поступил против своей собственной совести. Обратите внимание, что жена его предупреждает, не делая этому человеку ничего. Почему он не прислушивается к жене?
2: Ну, он пытается к ней прислушаться.
0: Где мы видим? Из чего?
2: Ну, потому что он хотел отпустить... Он искал возможности его отпустить. Где-то там, где-то вот этот немножечко страх-то тоже вошел.
0: Вот в сердце мне кажется, что здесь он стоит перед выбором: политика или истина. Следовать логике строгой, либо следовать политике. А политика, мы знаем, что это такое. Это взаимоотношения с обществом. Что делать? Он стоял перед выбором. Принять ли политическое решение или принять решение логическое? Согласно логике, ему нужно было отпустить Иисуса Христа. Из чего мы это видим? Он говорит: «Не виновен я в крови сего праведника». Обратите внимание, что он уже делает суждение. А суждение обычно в философии делается в конце размышления. Он поразмыслил, он выслушал разные стороны, он взвесил все аргументы, и он пришел к выводу, что этот человек праведник. Он говорит: я не виновен, я умываю руки. И вообще-то по закону логики, как судья, он должен был принять решение. Я не нахожу в нем вины, он принял. Он же сказал: я не нахожу в нем никакой вины. И должен был принять решение отпустить его.
2: Конечно.
0: Но как правитель, как политик, он должен был принять политическое решение, чтобы сохранить мир или сохранить, или не допустить бунта.
2: А вот это странно, когда толпа видит, что судья не находит вины в человеке, но все равно отдает его на казнь, ведь это должно, наоборот, толпу напугать, потому что так могут поступить с каждым из них, совершенно незаслуженно наказать, незаконно.
0: Я, честно говоря, в шоке, потому что через этот текст я вижу, как поступают люди, массы. Небольшая группа людей может настроить так массы, чтобы эти массы делали то, что нужно кому-то. Они даже не осознают, что то, что делается, это не во благо им. Они, вот эти вот и первосвященники и старейшины, написано вот 20 стих, возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Здесь два контраста в 20-м. Но первосвященники и старейшины, а потом «а Иисуса погубить». Специально евангелист Матфей, на мой взгляд, внушенный Духом Святым, по внушению Духа Святого, он использует здесь такой серьезный, сильный структурный закон, как контраст, чтобы показать, что решение толпы – это было не ее собственное решение, это было решение кого-то, кто настроил их. И обратите внимание,
1: с одной стороны, Пилат и жена, с другой стороны, первосвященники и толпа.
0: Парадокс, но первосвященники добиваются своего. Заметили? Угу. Удивительно. Ну, я вообще-то поражаюсь, да? Ну, не хочется сказать еврей. Поражаюсь иудеям в данном случае. Их хитрости, ловкости, как они умело могут настроить общественное мнение и даже мнение правителя подстроить под свою выгоду. Они сделали это для себя, со своей выгодой. В данном случае управляли процессом именно книжники и первосвященники, старейшины.
2: Фарисей. У нас комментарий. Спасибо, кстати, друзья, за ваши комментарии. Вот Григорий пишет: «Пилат был рожден и взрослел, и поставлен был на свой пост только для того, чтобы через него произошло распятие Христа». Что вы об этом думаете?
0: Мы, конечно, все верим в Божье провидение или провидение, безусловно. С другой стороны, нигде в Ветхом Завете нет пророчества, что это был, должен был быть именно Пилат. Петр говорит, что вы руками беззаконных его убили. По неведению, вторая глава, помните? День Пятидесятницы. Вот, по неведению, руками беззаконных.
2: Да.
0: Вот. Но суть заключается здесь даже не в самом Пилате, а в том, что должны были быть при распятии или участвовать в распятии Иисуса Христа, должны были участвовать и язычники. О чем, кстати, очень часто забывала католическая церковь, когда были первые первые крестовые походы. Первые крестовые походы, они знаменовали собой попытку отобрать, отбить гроб Господень у неверных. То есть, кто неверный? У иудеев.
1: Ну, подожди, там тогда исламское было правление.
0: Ну, дело в том, что за Иерусалим часто воевали то арабы завоевывали Иерусалим, то крестоносцы завоевывали Иерусалим. Мы знаем, что одно время даже был царь в Иерусалиме. Вот, он был европеец, он не был восточным. Вот, но, да, у арабов, конечно же, но под неверными они подразумевали и арабов, и иудеев, потому что до сих пор вот эта присказка, что и евреи распяли Христа, она существует в народах.
1: Это попытка переложить ответственность.
0: Ответственность, но текст явно
1: показывает. То же самое делал и Пилат.
0: Да, тут язычник пытается переложить ответственность на иудеев.
1: И здесь язычники, бывшие, пусть... пытаются переложить ответственность.
0: Да, а иудеи
1: говорят, это вообще ваш Иисус.
0: Делают виновными язычников, понимаете? То есть руками беззаконных убили. Петр интерпретирует убийство Иисуса Христа как настоящий иудей. Вы руками беззаконных. То есть,
1: апостол Павел пишет, всех заключил в непослушание, да, чтобы всех помиловать.
0: Да. Поэтому кто бы там ни был, был бы Пилат, ну, есть Пилат и Пилат, был бы там, я не знаю, Юлий Цезарь или Тит, кстати, который осаждал Иерусалим, был бы Тит виноват и язычники вместе с ним. То есть Бог хотел показать, что в смерти Иисуса Христа виноваты все, но здравых аргументов было достаточно, чтобы Иисуса Христа отпустить. Вот о чем текст. Текст говорит, слушайте, не было причин для распятия Христа, кроме политических, религиозных причин. Религиозные причины и политические были у иудеев. А мы знаем, что, помните вот эти вот слова, они говорят, видите ли, что не успеваем ничего. Помните?
1: Весь мир идет
0: за ним. Потеря власти, это и есть политика. Иудеи понимали, что... Вот, первосвященники и старейшины понимали, что власть уходит, надо что-то делать вплоть до смерти, да? И они его распинают не своими руками, очень хитро, изощренно. Хотя, помните, с Павлом они уже не церемонились, они уже там 40 человек поклялись, закляли, ничего не есть, пока не убьют Павла, бедняги, да, умерли, скорее всего, от голода. Павел, ты сбежал. Вот, вот такие вот они. Но они здесь не могли это сделать сами, потому что все-таки власть была, верховная власть была у Рима. Вот. И больше всего вопросов задается уже во втором абзаце с 15 по 23 стих. Обратите внимание. Ну, на праздник Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Первый вопрос. «Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала к нему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но, видите, контраст первый. Первосвященники и старейшины возбудили народ против просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали, Варавву. Пилат говорит им, что же я сделаю Иисусу, называемым Христом? Говорят, да будет распят. Правитель сказал, какое же зло он сделал. Смотрите, вопросы за вопросами. 4 вопроса. Но они еще сильнее кричали, да будет распят. То есть ответа на вопрос, какое зло он сделал, не было. Основания. Вот в судейской практике есть такое понятие закрытие дела ввиду
1: отсутствия
0: состава преступления. Не было состава преступления. Все. Он им задает четкие вопросы, как судья. Он на судейском месте сидит. Он должен был его отпустить. И теперь третий абзац, 24 стиха. Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, я думаю, что смятение здесь ключевое слово, взял воды, умыл руки перед народом и сказал, «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». Отвечая, весь народ сказал, «Кровь его на нас и на детях наших». Я не знаю, вообще страха Божьего нету, да, у людей? Как можно было такое провозгласить?
1: Возбужденная толпа.
0: Свою жизнь.
1: Что толпа не скажет?
0: Вы представляете себе? Вообще, просто разум затмился, чтобы такие вещи сказать. Кровь на нас. И еще и детей привлекли сюда. То есть прокляли себя и детей практически. Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие.
1: Нам надо сделать паузу на блок новостей.
0: Да. Хорошо.
1: А после продолжим. Следует оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Об этом ко Дню защиты детей рассказал ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Надо оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Недоумение вызывает сегодня промедление с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг. Он разработан, текст выверен и с экспертами, и с правым управлением Госдумы. И возникает вопрос, почему до сих пор он не внесен в Государственную Думу. Хотя мы знаем, что свою позицию по этому поводу высказали и святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл, и наш президент, сказал Лукьянов. Международное христианское движение «Baptize the World» – «Крести мир» сообщило, что в день Пятидесятницы по всему миру были крещены 17 910 человек. В акции приняли участие более 1600 церквей из 49 стран, а в США к ней присоединились представители всех 50 штатов. Организаторы отмечают, что это не окончательные цифры. Многие церкви продолжают присылать отчеты о состоявшихся крещениях, поэтому общее число участников еще может увеличиться. Центральное мероприятие прошло в Вашингтоне в театре World Stage при Музее Библии. Именно оттуда велась международная трансляция, которая объединила христианские общины из разных стран. Во время программы зрители могли наблюдать прямые включения с мест крещений, слушать свидетельства верующих, участвовать в молитве и поклонении. В индийском штате Чхатхисхар более 180 христианских семей из 32 деревень уже около 3 недель сталкиваются с бойкотом и ограничениями после того, как отказались отказаться от своей веры. По сообщениям правозащитников и представителей христианских организаций, людям перекрыли доступ к источникам воды, лишили возможность работать и зарабатывать на жизнь. Инцидент произошел в округе Канкер в районе Антагарх, где проживает большое количество представителей коренных племенных народов, известных как адиваси. Для многих жителей региона основными источниками дохода являются сельское хозяйство и сбор лесной продукции. По данным местных христианских лидеров, верующим запретили пользоваться общественными реками, прудами, водопроводными кранами и ручными насосами. Кроме того, некоторые семьи лишились возможности участвовать в государственных программах трудоустройства и заниматься сбором лесных ресурсов, которые являются важной частью их дохода. Серия акций протеста ультраортодоксальных иудеев, выступающих против призыва в армию учащихся ешив, религиозных училищ, прошла в ряде городов Израиля. Местами митинги переросли в беспорядки, полиция применила водометы и светошумовые гранаты для разгона толпы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции, одно из столкновений произошло на оживленном шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом. Недалеко от аэропорта Бен-Гурион протестующие вышли на проезжую часть и перекрыли движение транспорта. Стражи порядка объявили акцию незаконной и применили спецсредства. В итоге 3 полицейских получили легкие травмы, 6 протестующих задержаны за нарушение общественного порядка. Подобные митинги прошли также в других районах Израиля, включая Иерусалим. Новое исследование компании Lifeway Research показало, что идеи так называемого «Евангелия процветания» сегодня распространены среди американских христиан гораздо шире, чем многие считают. Согласно опросу, 76% христиан уверены, что Бог желает им материального благополучия и финансового успеха, сообщает Релевант. Особенно высок этот показатель среди молодых верующих. Среди прихожан в возрасте от 18 до 34 лет так считают 81%. А среди христиан от 35 до 49 уже 85%. Кроме того, более половины опрошенных заявили, что церкви поощряют пожертвования, обещая, что Бог благословит человека в ответ на его щедрость. На протяжении десятилетий богословие процветания ассоциировалось в США с телевизионными проповедниками, которые обещали богатство и успех в обмен на пожертвования и достаточно сильную веру. Многие христиане критиковали такой подход, считая его искажением библейского учения. Таковыми были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
3: Радио.
1: Итак, разговариваем сегодня, друзья, на тему «Почему Пилат распял Христа?». Вот Пилат снял с себя ответственность. Mm-hmm.
0: Ну, мы пришли к выводу, что вот абзац 11 по 14 стих, он говорит о том, что Пилат, в принципе, исследовал дело И, как мы видим дальше из бесед, из разговора, он посчитал его праведником, понял, что за его предали из зависти Иисуса Христа. Жена ему сказала, не делай этому праведнику ничего. В общем, все факты указывали на то, что Иисус ни в чем не виновен. И последний абзац говорит, что он исповедует, что этот праведник, я не виновен в его смерти. Но, тем не менее, он его отдает на распятие, отдает приказ. Предал его на распятие, приказал бить его. Вот. Почему же такое противоречие? Вроде бы логика подсказывала ему, что нужно было его отпустить, Иисуса отпустить, а он все равно принимает решение его убить. И мы приходим к выводу, что здесь есть два очень важных, значимых фактора – логика и политика. И, как ни странно, побеждает в этом споре политика.
1: А здесь, мне кажется, нужно, как бы это сказать, достать еще одного персонажа, который, я думаю, что оказал влияние на решение Пилата. Угу. Дьявол?
0: Ну,
1: дьявол здесь в данном случае воспользовался ситуацией, воспользовался теми же первосвященниками, тем же народом. Да и Пилат тоже, что он? Божий человек, праведник сам по себе. Потерявшийся человек просто, я думаю, что сатана вот...
0: Ну, понятно.
1: Оказал
0: хотя,
1: здесь влияние.
0: Хотя здесь ни одного слова о дьяволе нет. Заметили в тексте. Вот.
1: А ты знаешь, и об Отце Небесном тоже нет ни одного слова.
0: Да. Но Отец, тем не менее, там присутствовал.
1: И Лукавый тоже присутствовал. Он стоял за спинами тех,
0: хорошо,
1: кто кричал распни.
0: Но мне кажется, что все-таки Матфей хотел показать, что люди ответственны за свой выбор. И в данном случае Пилат, как в принципе, как я уже сказал, это собирательный образ любого человека, вот, стоял перед выбором, как отнестись ко Христу. И мы с вами, вот представьте себе, будучи неверующими людьми, мы с вами стоим перед выбором, как отнестись ко Христу. Вот. И у нас есть два больших вопроса. Поступить по логике, по истине, либо поступить по тому, какое представление имеют об Иисусе мое окружение. И, как правило, вот, например, ну, я помню себя молодого, мое окружение неверующие люди, и они ко Христу никак не относятся. Некоторые толерантно, вот, в принципе, что он был, что его не было, все равно, вот. И была небольшая группа людей, включая мою маму, которые уверовали во Христа, для меня это тоже было значимо, вот. Но основная масса, мои друзья, молодые люди, они были безразличны ко Христу, вот. А может быть, были люди настроены враждебно к религии, потому что за Христом часто воспринимается не сама личность Иисуса Христа, а воспринимается христианская религия. Некоторые не хотят себя ассоциировать с религией, в принципе. Понимаете, вообще, я знаю, ну, сейчас уже популярно об этом говорить, а раньше было непопулярно говорить о двух вещах, о религии и о зарплате. То есть какая у тебя зарплата и во что ты веришь. Вот. Сейчас уже это нормально. Вот. Но тем не менее, ты стоишь перед выбором. Вот молодые люди, представьте себе, молодые люди, которым мы хотели бы, чтобы мы донесли им Иисуса Христа, чтобы Христос встретился с ними, они со Христом. Чем они руководствуются? И хочется пожелать, молодые люди, вот вы рано или поздно все равно встанете перед выбором, как отнестись ко Христу. И для того, чтобы не просто слушать кого-то, каких-то обвинителей, как здесь в данном случае иудеи, там книжники, фарисеи, со стороны чье-то мнение или с книг, вот, необходимо составить свое мнение и почитать, а что же говорит Библия о Иисусе, что сам Иисус говорит о себе. И вы обязательно найдете ответ, что Он говорит о себе, потому что Библия четко говорит, кем является Иисус Христос, что Он сделал. В одно время был очень популярен фильм «Иисус» по Луке, по Евангелию от Луки. Мне кажется, что создатели фильма попытались максимально снять картину, приближенную к тексту Евангелия от Луки. И меня это поражает. Сами слова, игра актеров в меньшей степени, в большей степени сами слова и все, что ты видишь там, вот, оно оказывает на тебя влияние. То есть ты начинаешь понимать, что мы имеем дело с Богом, который пришел на землю во плоти, неординарной личностью. Удивительно. Я думаю, что Пилат столкнулся с ним, как с неординарной личностью, которая не борется за выживание. Ведь большинство людей борются за свое выживание и любыми способами пытаются оправдать свои поступки и так далее. Христос этим не занимался. Целью его было принести истину, открыть людям глаза на то, кем он является, и в конце концов, чтобы люди обрели спасение. Вот. И Пилат это понял. Он понял, с кем он имеет дело. И в то же время он принимает решение, или на него оказывает влияние политики, политическая обстановка, и он предает Иисуса Христа на смерть, пытаясь себя снять ответственность. Но мы понимаем, что ответственность невозможно себя снять. Ты глава этого региона, этой местности, да, он является прокуратором, можно сказать, это губернатор, да, того места, той местности.
1: Ну, безусловно, так и было.
0: Да. Ты ответственен за то, что происходит, да. Я помню, помните, у нас как-то затопило Крымск. И кого сняли? Ткачева, в конце концов, да. В конце
1: концов, мы не знаем всех причин.
0: Ну, да. Но мы знаем, да, что
1: мы понимаем, что человек
0: несет ответственность.
1: Глада несет
0: ответственность. Глава несет ответственность. Здесь то же самое. Я не знаю, я как пастырь, например, испытал в своей жизни вот этот момент раздвоенности. Я знал, что есть истина, по истине нужно поступить. И также и был политический момент. Служители, ответственные в моей церкви, они, ну, как выразился один служитель нашей церкви, Евангелие было попрано. Он так выразился. И я очень много терял служителей в церкви раньше. И в этот раз я сказал, я не хочу никого терять. И я поступился, можно сказать, Евангелием. Ради сохранения отношений и сохранения служителей. Эти служители очень большую ответственность несут в церкви. И несли тогда, и сейчас несут. И если бы они упали, я бы их дисциплинировал, поставил на замечание, отстранил от служения, за ними посыпались, как домино, многие другие. И я понимаю, что, с одной стороны, мне нужно поступить поистине, а интересно, множество людей, окружавших меня, служителей других, причем ответственных служителей, они говорили, ты должен поступить, мы должны поступить поистине, мы должны их дисциплинировать. И я понимаю, что я потеряю этих людей, как это было уже неоднократно. И я поступил по политике.
2: Ну, может быть, здесь другой момент. Буква убивает, дух животворит. Можно поступить по букве закона, но пойти в итоге против истины. Как про Иосифа сказано, он был муж праведный, поэтому он искал, чтобы Марию отпустить, а не побить камнями, как нужен, как, но должен был сделать праведный человек по закону.
0: Да, я тоже искал возможность их оправдать.
1: Так может, это лучшая возможность.
0: Я нашел.
2: Так ведь это в характере Христа.
0: Кто ищет, тот всегда найдет.
1: Олег Дмитриевич, а я все-таки, ну вот, смотрю на эту историю и вижу ее немного в ином свете. Mm-hmm. Ну, ты не видишь ли аналогии здесь? Вот разговор Христа с Пилатом похож на два диалога. Первый диалог – это когда Бог с ангелами говорит об Иове, и там же дьявол. Mm-hmm. А второй – это когда Христос говорит с сатаной. И mm-hmm. вот там же дьявол предлагает Христу падше поклониться ему, и тогда он отдаст ему все царства мира. А в первом разговоре Бог позволяет дьяволу искушать Иова и даже оказывать на него серьезное давление. И здесь Христос говорит Пилату, тебе, ты не имел бы надо мной власти, если бы тебе не было дано это свыше. И у меня возникает вопрос, самому ли только Пилату он это говорит? Или, может быть, кто-то стоит за Пилатом? Вот, и здесь...
2: Это философ уже.
1: Нет, в данной ситуации вы понимаете, как она выглядит? Вот если Бог попустит,
2: да,
1: то я сам по себе, скорее всего, буду делать только злое. А если Бог сохранит и руку свою прострет, то буду способен на что-то доброе. Вот мне кажется, когда Бог оставил людям возможность решать судьбу Христа, они поступили так, как могли, по-другому не могли. Потому что, ну и дьявол тут как тут. У него была возможность.
0: Да, Юрий Анатольевич, первое, что в твоем рассуждении бросается в глаза, ты используешь более широкий контекст. Ты все-таки цитируешь уже другое Евангелие.
1: Ну, мне кажется, Священное Писание, оно все построено на таких отсылках.
0: Безусловно, но мы должны понимать акценты. Понимаешь, вот в каждом Евангелии есть свой акцент, хотя они называются синоптическими, ну, кроме Евангелия от Иоанна, но, тем не менее, они чуть-чуть отличаются акцентами. Даже, ну, например, у одного евангелиста они переправились там в страну Гадаринскую и встретили одного бесноватого, у другого два бесноватых там. И так далее. Вот какие-то маленькие детали, кто-то не акцентирует внимание, кто-то акцентирует внимание. И кажется, что есть разночтение. Вот. Здесь есть определенный акцент. С одной стороны, мы понимаем, что воля Божия не может быть не исполнена. Да? Бог говорит, что непреложно. Моя воля исполнится непреложно, точно. Как и Христос сказал, что невозможно, ну, чтобы Христа не предали, не распяли, но
2: горе
0: этому человеку, да, через которого. Так же, как и соблазн. Невозможно, чтобы соблазны не пришли в мир, они все равно придут. Но горе тому, через кого они приходят.
2: Ну, поэтому, намерение Божие не
0: будет. Поэтому воля Божия будет все равно исполнена через кого бы то ни было. Вот. Но это не снимает ответственности с людей. Вот я искренне верю, что мог бы быть не я. Мне вспоминается один случай, рассказывали, и в книжках читал тоже, когда расстреливали людей, верующих, например, вот, солдаты стояли с оружием уже, вот, и уже были готовы стрелять. Ну, я не знаю, это из-за разряда тоже немножко мистики, вот. И кто-то, говорит, смотрел и видел, что на этих людях венцы, вот прямо видел венцы, какие-то ореолы на них, вот. И офицер, который давал приказ о расстреле, говорит: кто отречется из вас сейчас от Христа, того мы помилуем. И один человек говорит: я отрекаюсь, и вышел из строя. И он говорит: я видел, как с него венец раз и упал. Вот. А другой солдат, который должен был расстреливать, он говорит: а я наоборот верую. И его раздели, вот, и поставили в строй, и на него сошел венец. Вот, и мы здесь тоже видим, ну, можно сказать, так утрированно, да, что определенное количество людей должно было погибнуть.
1: Ты знаешь, Олег Дмитриевич, а почему здесь не видится? Мне кажется, очень хорошо видится как раз ситуация об ответственности. Но ответственность наша не просто в наших принятых решениях по логике или по здравому смыслу, а в ответственности, доверяем мы Богу или нет. Вот как раз обращение жены к Пилату, это было обращение с точки зрения для него. А ты побойся Бога, вот ты Бога-то побойся. Ты стараешься поступить по политике, ты стараешься поступить по логике, даже вот здесь, потому что ты включаешь логику свою и думаешь, а как будет, если я вот все-таки поступлю не так, как они хотят, у меня тут возникнут... То есть своя какая-то логика. Она ему предлагает бояться Бога. И мне кажется, что... Вот здесь, в данном случае, ответственность человеческая там наступает, где люди от Бога отступают. Не просто принимают неправильное решение, а отступают от Бога.
0: Ну, я больше воспринимаю Пилата как неверующего человека. И с таким выбором сталкивается каждый, кто соприкасается со Христом. Он впервые соприкоснулся со Христом. Вот. Я помню себя неверующим человеком. Я начал размышлять, а кто такой Христос? А что он сделал? В чем вообще смысл этой религии, христианства и так далее? Здесь то же самое. И человек начинает размышлять глубоко. И я вижу, что этот текст, вот, например, этот текст написан для неверующих людей, на мой взгляд. Почему? Потому что каждый неверующий человек, соприкасаясь однажды со Христом, должен сделать свой собственный вывод. А кто же это? И, как мы сказали, здесь три аспекта. Есть один логический, второй мистический, как это было с женщиной, с женой Пилата. И третий политический. И часто, я раньше этого даже не осознавал, но политика или взаимоотношения внутри общества, в котором я нахожусь, влияет на мой выбор. Я не абсолютно беспристрастен, скажем так. И меня все равно какие-то факторы побуждают поступать так или не иначе, принимать или отвергать. Вот я знаю, в семьях, да, человек вырос в атеистической семье. У меня был такой один инженер знакомый, умер в 80 лет примерно. Вот. И я ему столько рассказывал о Христе, о Евангелии. Он говорит, ты понимаешь, меня родители в школе, партия, меня учили, нету Бога. Я не могу поступить по-другому. Вопреки логике, вопреки здравому смыслу, окружение его сформировало, и он не мог вырваться из этого плена. И мы видим, что иногда окружение, а я это окружение ассоциирую с политикой, политика – это взаимоотношения и общество, и культура, которые меня сформировали. Я не могу выбраться из этого плена. Я ангажирован. Я не могу поступить беспристрастно. И поэтому человек всегда стоит перед выбором. Либо составить объективное мнение о Иисусе Христе, либо поступить так, как это было принято в моем окружении. Вот, и чаще люди поступают так, как это принято в моем окружении. И как я вам честно признался, я, стоя перед выбором каким-то серьезным, я уже пастырь церкви, я поступил, исходя из политических соображений. И меня моя совесть обличает, понимаете? Потому что я не поступил так, как мне подсказывала мой внутренний мир, моя совесть. Понимаете, я шел против своей совести. А это опасно, как говорит Мартин Лютер. Да? Когда его на Ворнском сейме обвинили и сказали «отрекайся», он говорит, я не могу, на сём стою и не могу иначе, я не могу пойти против совести. Это говорит, не помню дословную фразу, это невозможно и даже опасно. Когда человек идет против собственной совести, постепенно он приучается, это угашение Духа Святого, приучается поступать не по совести, совесть угашается, и человек становится на очень опасный путь. Вот. И поэтому для меня здесь видится, как я представляю, Юрий Анатольевич, я не отметаю тот аспект, о котором ты говоришь. Действительно, он есть, если смотреть сквозь синоптические Евангелия более широко. Но вот этот текст делает акцент на выборе, который делает человек рациональный, ответственный, от которого зависит судьбы людей и так далее, и так далее. Вот. Он делает выбор. И он, с одной стороны, знает, что истина заключается в том, что Христос невиновен, и он царь иудейский. А с другой стороны, что если он так поступит, будут разногласия. И вы вспомните, да, когда принесли Христа в храм и благословил его Симеон, он сказал Марии и Иосифу, «Сей лежит сей нападение и восстание многих и в предмет пререканий».
1: Так, Олег Дмитриевич, за что будет судим Пилат? Почему он будет отвечать?
0: Знаешь...
1: За что? Вот в данном случае, за что бы ты выставил ему претензию? Пилат, ты поступил не по логике. Пилат, ты поступил плохо как судья.
2: Не по закону.
1: Или ты скажешь ему, Пилат, тебе же Бог говорил через твою жену.
0: Нет, я скажу, тебе говорила логика и твоя жена. Но в первую очередь логика. Понимаешь, очень опасно, потому что иногда нам может что-то присниться. Ей же во сне это явилось. Вот мне тоже сегодня ужасный сон какой-то снился. Кошмарный. Вот. И я прям проснулся и помолился Богу. Не хочу, чтобы это все происходило.
1: Но вот. Здесь же вопрос не логики. Совесть там скорее ему говорила.
0: Да, совесть. Потому что человек
1: совесть
0: поступает...
1: Совесть и жена.
0: Вот понимаете, человек на самом деле же в основном поступает по совести. Он должен... Мы же следуем какой-то логике. Например, поступая в университет какой-то, на факультет, или и выбирая рабочее место, у нас есть логика, мы следуем логике. Мы же не бросаем просто жребий. А как пойдет, так и пойдет, да? Мы не пускаем свою судьбу на самотек. Ну, в редких случаях и такое бывает. Вот. Но мы стараемся следовать какой-то логике. Бог работает с нашим разумом. Бог ведь не случайно дал нам разум. Мы же человек разумный, Homo sapiens. Да, мы же это поняли, это откровение от Бога. Что мы человек разумный. Где твоя логика? Вот. Как и помнишь, Христос говорит не Варфоломей. Да, по-моему, да, о нем он говорит. Вот истинный иудей, в котором нет лукавства, помнишь? Вот. То есть человек, поступающий логично, по совести, он целостная личность. Целостная личность – это человек, который как понимает, как верит, так и поступает. И здесь Пилат, он же решал множество вопросов очень серьезных. Он достиг этого поста. Он должен был решить, я думаю, ответственность за то, что он имел все необходимые данные для того, чтобы поступить правильно. Он поступил не по истине, по пиранию истины, понимаешь? Вот за что будет судим Пилат. Потому что он соприкоснулся со Христом, ему был дан шанс на покаяние, но он не покаялся.
2: То есть вы считаете, что иногда все-таки надо послушать жену? Ну, просто захотелось как-то подчеркнуть эту мысль.
0: К сожалению, тогда мужчина не будет себя чувствовать мужчиной. Понимаете? Потому что мужчина должен уметь принимать собственные решения. Пилат здесь принял собственное решение. Но прислушаться, конечно, должен был бы. У него это был аргумент на аргумент. Понимаете? У него был аргумент логика, истина. И сверхаргумент – это мистика, мистический фактор. И он должен был усилить аргумент. А, у меня есть аргументы. Вот, знаешь, когда человек стоит перед выбором, у него уже, в принципе, есть все данные, чтобы поступить правильно. А тут вдруг еще и обстоятельства, да, такой мистический фактор. Так, складывается, и он говорит,
2: сам Бог велел.
0: Да, вот теперь я точно знаю, что нужно поступить именно так. Бог как бы накладывает аргумент на аргумент. Недостаточно тебе логики, на тебе еще... Мистический аргумент, да. Вот. И здесь все у него. То есть Матфей хочет показать, у тебя было все необходимое для принятия правильного решения. Но ты поступил по политическим мотивам. Понимаешь? Пытался сохранить. Но на самом деле ненадолго, потому что все равно волнения были. И все равно они будут, волнения. Все равно Христос, как написано, в предмет пререканий. В этом мире всегда будут разногласия и споры по тому, кем является Христос. Что это за личность? Потому что Бог заинтересован, чтобы Христа приняли в конце концов. Мы как-то говорили с вами о хайпе в послании филиппийцам. В послании филиппийцам Павел сидит в тюрьме и говорит, я... возрадовался, что мои узы послужили во благо. А какое там благо? Люди начали с большим дерзновением проповедовать о Христе. Одни, правда, из зависти, из любви к любопрению. Вот как здесь, кстати, зависть, да? А другие из любви и...
1: Зная, что я поставлен защищать благовестие.
0: Да. То есть, видите, совершенно разные мотивы. И мы видим, что он рад был, что Евангелие на слуху. Когда Евангелие на слуху, человек вынужден задуматься, а почему об этом спорят, почему такие волнения? Он вынужден задуматься, в чем суть. Вот. И здесь, в данном случае, он как раз-то вот должен был принять решение. Я закончу тогда уже. Да. Вот. И мы видим, что Пилат принимает решение политическое, и они говорят, кровь на нас и на детях ваших, на наших. Если бы я проповедовал на эту тему, я бы сказал, что предметом является решение Пилата о распятии Христа. Тема – это факторы, влиявшие на решение Пилата. И какие же это факторы? Поиск истины и следование политике. Ну, может быть, даже третий фактор можно сюда, мистический фактор, да? Это ближнее окружение, мистический фактор, жена, да? Но, тем не менее, Пилат снимает с себя ответственность и следует политике. Обрати внимание, у него был выбор сделать так и так, но он следует политике. И часто в своей жизни мы следуем больше политике, чем логике или даже тому, что подсказывает нам сердце. Поэтому хочется пожелать братьям, сестрам или друзьям, которые находятся в поиске Иисуса Христа и отношений с Ним, если ваше сердце подсказывает, что нужно поступить вот так, и это истина, подтвержденная Писанием, не идите на компромисс со своей совестью. Может быть, даже Бог там во сне, либо через очень близких людей говорит, подсказывает вам, либо обстоятельства, поступай так. Не поступайте против истины.
1: Ну, это часто бывает даже в жизненной ситуации, и в детективных фильмах, когда кто-то берет на себя вину, но если следователь здравый, он говорит, подождите, не может этот человек совершить этого преступления. Преступление совершил другой и пытается до истины докопаться. Вот в данном случае Пилат пошел легким путем. А есть виноватые, они уже взяли.

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

Господи, Тебя всем сердцем пламенно любя, перед земными божествами во храме я Твоем стою и гимн торжественно пою под расписными куполами. Тебя, Господь, благодарю, Ты истину открыл свою, которая всему основа. Когда в молитве я взывал, Ты в душу радость мне вселял через божественное слово. Да будут восхвалять цари Тебя от утренней зари и воспоют пути Господни. Твоя же слава велика на все грядущие века, как и вчера, так и сегодня. Высок над краем ты земли, и видишь гордых издали. В твоей покоюсь я деснице. Ты бросил всех моих врагов в глубокий, как колодец, ров, и не спасли их колесницы. Когда пойду в далекий край, меня, Господь, не оставляй среди враждебных мне селений. Хочу словам Твоим внимать и чаще руки поднимать под дождь Твоих благословений.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Азербайджан. Азербайджанская республика – место, где светская Европа плавно перетекает в верную традициям Азию. Самобытные деревушки с каменными домишками, разгуливающие по дорогам стада домашних животных и поразительное для 21 века гостеприимство превращают азербайджанскую периферию в уютную ближневосточную сказку, в которой так хочется задержаться. Вот и кухня Азербайджана очень разнообразна. В ней много блюд из мяса, птицы, рыбы, из фруктов и овощей. А обилие всевозможных специй и зелени придают им неповторимый аромат, который всегда будоражит аппетит. Из-за обилия зелени и овощей пища азербайджанцев богата витаминами, а зелень, используемая при приготовлении, придает еде удивительный, неповторимый аромат и вкус. Из мяса предпочтение дается баранине и птице, а вот свинина вовсе запрещена. Особое место в меню занимают шашлыки, которые готовятся на углях в мангалах. Любимый продукт у азербайджанцев – каштаны. Долгое время они использовались вместо картофеля. И самым главным отличием этой кухни можно считать лепестки роз, которые до сих пор активно применяют в пищу. Из них готовят варенье, делают сладкий сироп и щербет. Традиционным для азиатских стран является плов. Вот и Азербайджан, он не обошел стороной. Рецептов этого блюда существует более 200. Рис и баранину с пряностями готовят в разной посуде, смешивая все лишь в тарелке непосредственно перед подачей к столу. Долма также часто присутствует на столах. Рецептов ее приготовления более 10, а начинкой, кроме фарша из баранины, может быть и рыба, и овощи, и даже фрукты. Еще одно необычное блюдо – дюшбара. Это азербайджанские мелкие пельмени из бараньего фарша с зеленью и пряностями. Особенность в том, что их варят в бульоне из бараньих косточек. Подают пельмени с бульоном, сдабривают сливочным маслом и посыпают зеленью, поэтому дюшбара считается супом. Еще одной из особенностей является то, что до приема основной пищи азербайджанцы пьют чай – черный либо байховый. А если в дом пришли гости, то им обязательно его подадут. Чай в Азербайджане – символ радушного гостеприимства. Также и свадьба – масштабное красивое событие, способное вызвать бурю эмоций у каждого. Свадьбы бывают очень большими и пышными. У азербайджанских невест есть прекрасная традиция девичников под названием «хна-яхты», которая жива и по сей день. Подруги невесты собираются у нее дома, приносят национальную еду, веселятся и танцуют. А затем рисуют хной прекрасные узоры на руках. Считается, что это обряд перехода девушки во взрослую замужнюю жизнь. Место, где проводится обряд, украшают в красных тонах, а невеста облачается в красное платье. На любой азербайджанской свадьбе кульминацией события становится вынос плова. Без него не проходит ни одно торжество. Причем сопровождается вынос блюда танцами, музыкой и песнями. Плов символизирует изобилие, богатство, процветание и достаток в семье. Не обходят стороной и свадебный торт. Но помимо него на свадьбах часто можно увидеть традиционный атрибут – кяля-гянт – сахарную башню, символизирующую сладкую жизнь. Эту пирамиду молодожены потом разбивают после рождения первенца. Согласно действующей конституции, Азербайджан позиционирует себя как светское государство. Его население исповедует множество религий. Встречаются как самые популярные мировые конфессии, так и малоизвестные вероисповедания. Основными религиями в Азербайджане являются мусульманство и христианство. В среде населения, не принадлежащее к этим вероучениям, можно найти приверженцев иудаизма, зороастризма, религии Бахаи и множество других конфессий. Большинство жителей страны – мусульмане. По закону о свободе вероисповедания, каждый азербайджанец вправе исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию, выражать и распространять свои убеждения в связи с отношением к религии. Республика Азербайджан не пользуется европейскими моделями государственного регулирования религиозно-общественных отношений. Здесь выработали собственную национальную модель. В то время как в мире усиливается религиозная обособленность, нагнетается ситуация с верхов для религиозных конфликтов, в Азербайджане существует нормальная спокойная обстановка, способствующая религиозной терпимости и свободе вероисповедания для каждого. Азербайджан частенько величают страной огней. Огненная страна, огненные люди, огненное гостеприимство. Все это огненный Азербайджан.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Даже если вы умирающий от жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио «Пилигрим».
3: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть тебя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Следует оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Об этом ко Дню защиты детей рассказал ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Надо оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Недоумение вызывает сегодня промедление с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг. Он разработан, текст выверен и с экспертами, и с правым управлением Госдумы. И возникает вопрос, почему до сих пор он не внесен в Государственную Думу. Хотя мы знаем, что свою позицию по этому поводу высказали и святейший патриарх Московский Всея Руси Кирилл, и наш президент, сказал Лукьянов. Международное христианское движение «Baptize the World» – «Крести мир» сообщило, что в день Пятидесятницы по всему миру были крещены 17 910 человек. В акции приняли участие более 1600 церквей из 49 стран, а в США к ней присоединились представители всех 50 штатов. Организаторы отмечают, что это не окончательные цифры. Многие церкви продолжают присылать отчеты о состоявшихся крещениях, поэтому общее число участников еще может увеличиться. Центральное мероприятие прошло в Вашингтоне в театре World Stage при Музее Библии. Именно оттуда велась международная трансляция, которая объединила христианские общины из разных стран. Во время программы зрители могли наблюдать прямые

коренных народов, известных как адиваси. Для многих жителей региона основными источниками дохода являются сельское хозяйство и сбор лесной продукции. По данным местных христианских лидеров, верующим запретили пользоваться общественными реками, прудами, водопроводными кранами и ручными насосами. Кроме того, некоторые семьи лишились возможности участвовать в государственных программах трудоустройства и заниматься сбором лесных ресурсов, которые являются важной частью их дохода. Серия акций протеста ультраортодоксальных иудеев, выступающих против призыва в армию учащихся ешив, религиозных училищ, прошла в ряде городов Израиля. Местами митинги переросли в беспорядки, полиция применила водометы и светошумовые гранаты для разгона толпы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции, одно из столкновений произошло на оживленном шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом. Недалеко от аэропорта Бен-Гурион протестующие вышли на проезжую часть и перекрыли движение транспорта. Стражи порядка объявили акцию незаконной и применили спецсредства. В итоге трое полицейских получили легкие травмы, шестеро протестующих задержаны за нарушение общественного порядка. Подобные митинги прошли также в других районах Израиля, включая Иерусалим. Новое исследование компании Lifeway Research показало, что идеи так называемого «Евангелия процветания» сегодня распространены среди американских христиан гораздо шире, чем многие считают. Согласно опросу, 76% христиан уверены, что Бог желает им материального благополучия и финансового успеха, сообщает Релевант. Особенно высок этот показатель среди молодых верующих. Среди прихожан в возрасте от 18 до 34 лет так считают 81%. А среди христиан от 35 до 49 уже 85. Кроме того, более половины опрошенных заявили, что церкви поощряют пожертвования, обещая, что Бог благословит человека в ответ на его щедрость. На протяжении десятилетий богословие процветания ассоциировалось в США с телевизионными проповедниками, которые обещали богатство и успех в обмен на пожертвования и достаточно сильную веру. Многие христиане критиковали такой подход, считая его искажением библейского учения. Таковыми были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. В течение последующих нескольких минут вы услышите мои комментарии к легенде о великом инквизиторе. «Ибо кто больше, — спрашивает Христос, — возлежащий или служащий? А я между вами, как служащий». Именно так. «Я больше тебя, Христос. Я говорю тебе, что делать, а не ты мне. Моя воля, а не твоя, да будет. Иначе, если воля твоя, то не ты мне, а я тебе и воле твоей служу. И не говори, что служишь мне, ибо одним ты только можешь это доказать, исполнением моих желаний. Потому я и молюсь тебе, и верую в тебя. И ты сам виновен, когда молчишь в ответ на мои молитвы. И не кори меня за неверие, и не наказывай. Ибо как мне верить, если молитвы мои к тебе безответны? Вот ты обличаешь свой народ через пророка Исаию, говоря: «Вы молитесь не так, чтобы голос ваш был услышан на высоте, ибо в день поста вашего вы хотите исполнять волю вашу». Пророк Исаия 58:4. Ты бесспорно прав. Для того и пост, и молитва, чтобы исполнялась воля моя. И, кстати, никем иным, как тобой, и силою твоею. Иначе зачем я молюсь тебе? Ты сам пренебрег моими желаниями, мечтами, чаяниями. Ты сам повел нас путем беспрекословного раболепства перед отцом твоим. Ты был веден пред ним, как овца на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен был, не отверзал уст своих. Неужели и твой голос ничего не значил перед решениями Бога? А твой пот кровавый, а сильный вопль со слезами, если возможно, доминует меня чаша сия. Я, сознаюсь, смущен и ничем иным, как твоей беспомощностью перед волей Отца. Эта авторитарная суверенность не оставляет места моим молитвам. Это бесправие мое и есть наибольшее унижение меня. И кем же это? Тем, кто любит меня? Тем, кто сына своего не пощадил ради меня? Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце в течение этого дня. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 4 июня, и наша тема сегодня — «Другой утешитель». Место Писания, Евангелие от Иоанна, 14:16, где Иисус говорит: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя». Иисус был утешителем для учеников. Но вот теперь Иисус уходит. И поэтому Он, описывая служение Святого Духа, говорит: «Я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя». Слово «другой» является греческим словом «алос», которое означает точно такое же. Использование слова «алос» было равносильно фразе «Если у вас будет Святой Дух, это будет так, как будто Я есть у вас». Дух Святой думает, как Я, видит, как Я, слышит, как Я, поступает, как Я. Дух Святой и Я, мы «алос», мы одинаковы во всем. Итак, я умолю Отца, и Он даст вам Святого Духа. И когда Он придет, это будет так же, как если бы я был с вами, потому что мы с Ним абсолютно одинаковые. Вот насколько Дух Святой олицетворяет и представляет служение Иисуса в нашей жизни. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Минута назидания. Слово от пастора Артура Симоняна на 4 июня. «Рабы, во всем повинуйтесь Господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога». Послание к Колоссянам, 3 глава, 22 стих. Почти все люди где-то работают, и нет ни одного человека, кто бы не нес ответственности за что-либо или кого-либо. Слово Божье говорит нам не служить демонстративно, в угоду людям. Многие именно так и поступают, как только появляется начальник, суетятся, делают вид, что очень заняты и работают. Но стоит начальнику удалиться, все прекращается. Написано «работайте и служите». В простоте сердца, боясь Бога. Это означает, что мы должны воспитать сами себя и не быть человекоугодниками, а людьми, угодными Христу. И даже в сердцах не должны мыслить о том, чтобы делать что-то на показ, в угоду кому-то. И совершенно не важно, видит ли тебя твой руководитель или нет, нужно в простоте и искренности делать доверенную тебе работу. И не страшно, если чуть больше поработаешь, чем полагается. Знай, Бог возвышает смиренных и дает им благодать. Возлюбленные, точно так же относитесь и к Божьему труду. Знайте, Иисус Христос, прежде чем вознестись к Отцу, дал нам задание для выполнения. И совсем не обязательно присутствие Бога в момент исполнения Его задания. Нам нужно пребывать в свете, трудясь для Господа и продвигая Его дело на земле. Поэтому давайте трудиться не на показ, а в простоте сердца. Да благословит вас Господь. Амен.
1: Радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на Радио Пилигрим.
1: Золотая коллекция на Радио Пилигрим.

0: как огонь, обжигает страх. И там глубоко, в океане боль, в твоих необъятных, пронзенных руках. Такая любовь, такая любовь, такая любовь.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: Слово наставления на радио «Пилигрим».
3: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 4 июня. Не забывайте просить. Но допросит с верою, немало не сомневаясь. Послание Иакова 1.6. Если мы откроем послание Иакова, мы увидим, что прежде всего апостол учит нас справляться с проблемами и испытаниями. Существует мирской способ решать проблемы, но также существует способ духовный. В послании Иакова 1.5.6 по сути говорится следующее. «Если вы попали в беду, спрашивайте у Бога, что вам делать. Вы можете не услышать Его голос и не получить от Него ответ тотчас. Но если вы попросите с верой, вы увидите, что вас направляет мудрость, превосходящая человеческое понимание и имеющая божественную природу». В Псалме 22:2 сказано, что Бог ведет свой народ к зеленым пастбищам и к спокойным водам. Иными словами, когда мы ищем Бога, Он приводит нас в место, где царят покой и безопасность. Взгляните на сегодняшний стих еще раз и заметьте, что мы должны просить с верой. Слишком часто мы не получаем помощи из-за того, что не просим о ней. Дух Святой тактичен и ненавязчив. Он всегда ждет, когда мы сами попросим Его вмешаться в ту или иную ситуацию. Мы не должны быть самонадеянными и рассчитывать на свои силы. Мы должны просить. Божье слово на сегодня. Если вы в чем-либо нуждаетесь, просите это у Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
4: Радио «Пилигрим».

0: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Следует оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Об этом ко Дню защиты детей рассказал ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Надо оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Недоумение вызывает сегодня промедление с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг. Он разработан, текст выверен и с экспертами, и с правым управлением Госдумы. И возникает вопрос, почему до сих пор он не внесен в Государственную Думу. Хотя мы знаем, что свою позицию по этому поводу высказали и святейший патриарх Московский Всея Руси Кирилл, и наш президент, сказал Лукьянов. Международное христианское движение «Baptize the World» – «Крести мир» сообщило, что в день Пятидесятницы по всему миру были крещены 17 910 человек. В акции приняли участие более 1600 церквей из 49 стран, а в США к ней присоединились представители всех 50 штатов. Организаторы отмечают, что это не окончательные цифры. Многие церкви продолжают присылать отчеты о состоявшихся крещениях, поэтому общее число участников еще может увеличиться. Центральное мероприятие прошло в Вашингтоне в театре World Stage при Музее Библии. Именно оттуда велась международная трансляция, которая объединила христианские общины из разных стран. Во время программы зрители могли наблюдать прямые включения с мест крещений, слушать свидетельства верующих, участвовать в молитве и поклонении. В индийском штате Чхатхисхар более 180 христианских семей из 32 деревень уже около 3 недель сталкиваются с бойкотом и ограничениями после того, как отказались отказаться от своей веры. По сообщениям правозащитников и представителей христианских организаций, людям перекрыли доступ к источникам воды, лишили возможность работать и зарабатывать на жизнь. Инцидент произошел в округе Канкер в районе Антагарх, где проживает большое количество представителей коренных племенных народов, известных как адиваси. Для многих жителей региона основными источниками дохода являются сельское хозяйство и сбор лесной продукции. По данным местных христианских лидеров, верующим запретили пользоваться общественными реками, прудами, водопроводными кранами и ручными насосами. Кроме того, некоторые семьи лишились возможности участвовать в государственных программах трудоустройства и заниматься сбором лесных ресурсов, которые являются важной частью их дохода. Серия акций протеста ультраортодоксальных иудеев, выступающих против призыва в армию учащихся ешив, религиозных училищ, прошла в ряде городов Израиля. Местами митинги переросли в беспорядки, полиция применила водометы и светошумовые гранаты для разгона толпы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции, одно из столкновений произошло на оживленном шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом. Недалеко от аэропорта Бен-Гурион протестующие вышли на проезжую часть и перекрыли движение транспорта. Стражи порядка объявили акцию незаконной и применили спецсредства.

среди молодых верующих. Среди прихожан в возрасте от 18 до 34 лет так считают 81%, а среди христиан от 35 до 49 уже 85%. Кроме того, более половины опрошенных заявили, что церкви поощряют пожертвования, обещая, что Бог благословит человека в ответ на его щедрость. На протяжении десятилетий богословие процветания ассоциировалось в США с телевизионными проповедниками, которые обещали богатство и успех в обмен на пожертвования и достаточно сильную веру. Многие христиане критиковали такой подход, считая его искажением библейского учения. Таковыми были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, нормально ли это увлекаться модой? Просто смотреть журналы, передачи, но оставаться скромной? Девушка нас спрашивает.
1: Мне особенно нравится последняя часть этого вопроса – оставаться скромной. Действительно, это очень правильное желание, потому что Библия об этом говорит. Если мы посмотрим немножко внимательнее, что это значит, то мы сможем легко определить, что Библия представляет человеческую душу как самое главное, главная ценность, главное то, что есть в человеке. И поэтому все остальное – одежда, внешний вид, украшения – они не должны кричать громче, чем душа. Они должны подчеркивать ценности души, причем определенные ценности. Ценности, которые представлены в Священном Писании, как то, что в действительности ценно для Христа, ценно для Бога в Божьих глазах. Когда мы говорим о разных формах отношения к этим явлениям в окружающем нас мире, мы соприкасаемся с одним из текстов Священного Писания, который предупреждает нас о том, что идеология окружающего мира, она противоречит Божьей идеологии. Например, первое послание Иоанна, 2 глава, 15 стих, мы читаем: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Это не значит, что нам нужно уйти в монастырь и отключиться полностью от жизни, которая нас окружает. Но это значит, что нам нужно помнить о том, что люди, которые нас окружают, они живут в совершенно другой системе идеологических ценностей. Князь мира сего, тот, кто однажды совратил людей от их верности Богу, он сам живет и культивирует ценности, которые связаны с доминированием человеческого «я». Они связаны с пропагандой человеческих похотей. Они связаны с разными формами чувственности. Конечно, это не говорит о том, что абсолютно все, что люди делают вокруг нас, греховное. Да, мы пользуемся теми же самыми, тоже одеждой, которую мы покупаем в магазинах. Мы ездим на автомобилях, которые сделаны мирскими людьми. И постоянно соприкасаемся со многими-многими вещами, которые сделаны в мире сём. Но это говорит о том, что мир в действительности движим другой системой ценностей и подчинен другому господину. Поэтому нам нужно помнить, когда мы чем-либо увлекаемся, какую идеологию несет в себе то, что привлекло наше внимание, что оно культивирует внутри нашей души, что оно воспитывает в нас, как это помогает нам быть лучшими людьми, как это помогает нам быть лучшим христианином или христианкой, как это приближает нас к тому, чтобы мы могли быть светом для людей, которые нас окружают. Я думаю, что слово «увлекаться модой», вот с этим словом, наверное, проблема. Увлекаться нужно Христом, увлекаться нужно Его жизнью, увлекаться нужно тем, что Он хочет, Его волей. Ясно написано о том, чтобы мы могли не сообразоваться с тем, чем живет мир, с мышлением мира, но преображаться обновлением ума нашего, чтобы познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Конечно, если кто-то когда-то посмотрит на какие-то новые модели, в этом нет никакого греха, но увлекаться этим явлением, скорее всего, это будет перекос в жизни христианина, который однажды приведет к каким-то неприятным последствиям. Поэтому мой совет – увлекайтесь Иисусом Христом. Увлекайтесь жизнью, которую Он дает. И это все сбалансирует тогда и одежду, и манеры, и украшения, и все остальные вопросы станут на свои места, сделав вас очень приятным и влиятельным человеком. Благослови вас Господь в этом.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Читаем вместе.
2: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии. Слово пятое. Смотрите же, братья, когда кто-нибудь нанесет нам какое-либо бесчестие, не будем тотчас досадовать и печалиться, но станем благодарить, терпеливо перенося обиду и ожидая помощи от Господа. Разве Бог не мог еще прежде прошения подать нам благо, даровать нам жизнь беспечальную и свободную от всякой скорби? Но Он делает то и другое по любви к нам. В самом деле, для чего Он попускает нам испытывать скорби и не скоро избавляет от них? Для чего? Для того, чтобы мы, обращаясь к Нему с мольбой о защите, прибегали к Нему и непрестанно призывали Его к себе на помощь. Для того и болезни тела, для того и скудость плодов, для того и голод, чтобы мы из-за этих бедствий всегда прилеплялись к Нему и таким образом через временные скорби сделались наследниками вечной жизни. Стало быть, и за них мы должны благодарить Бога, который многими способами врачует и спасает души наши. Люди, если окажут нам ничтожное благодеяние, а мы впоследствии хоть и невольно оскорбим их какой-нибудь малостью, тотчас попрекают нас своим благодеянием, так что многие проклинают себя за то, что приняли от них какое бы то ни было благодеяние. Но Бог не так поступает. Напротив, когда и после полученных от Него благодеяний люди пренебрегают и оскорбляют Его, Он Сам защищается и оправдывается перед оскорбившими Его, говоря так: «Народ мой, что сделал я тебе?» Они не хотели именовать Его Богом, а Он не переставал их называть народом Своим. Они отрекались от Его владычества, а Он не отвергал их, но приближал и привлекал к Себе, говоря: «Народ мой, что сделал я тебе? Разве я, — говорит, — был тяжел для вас, или суров, или обременителен? Этого вы не можете сказать. Но если бы и это было, и в таком случае не следовало вам бежать от меня, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Однако же и этого не можете сказать». И опять в другом месте: «Какое прегрешение нашли во мне отцы ваши?» Важны и удивительны эти слова. Они значат вот что: «В чем я погрешил?» Бог говорил людям: «В чем я погрешил?» Между тем, как и рабы не допускают, чтобы господин их сказал это. Притом Бог не говорит: «В чем я согрешил против вас?» но «против отцов ваших». Вы, говорит, не можете даже сказать и того, что питаете ко мне отцовскую вражду, потому что и предкам вашим я никогда не подавал повода жаловаться на мое промышление, как будто бы я пренебрег их в малом или великом. И не просто сказал: «Какое прегрешение имели отцы ваши», но «какое нашли?» Много выискивали, много выслеживали они, будучи столько лет под моим владычеством, однако же не нашли во мне ни одного прегрешения. По всему этому будем непрестанно прибегать к Нему и во всякой печали искать Его утешение, во всяком несчастье Его избавление, Его милости, во всяком искушении Его помощи. Какое бы ни было бедствие, сколь бы велико ни было несчастье, Он может все прекратить и отстранить. Впрочем, благость Его подаст нам не только это, но и всякую безопасность, и силу, и добрую славу, и телесное здоровье, и душевное любомудрие, и благие надежды, и то, что мы не будем спешны на грех. Итак, не будем роптать, как неблагодарные рабы. Не будем и обвинять Господа, но за все благодарить его и почитать несчастьем только одно именно — грех против него. И если мы так будем расположены к Богу, то не постигнет нас ни болезнь, ни бедность, ни бесчестие, ни скудость плодов и никакое другое кажущееся бедствие, но всегда, наслаждаясь чистою и невинную радостью, мы получим и будущее благо по благости и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу слава со Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.
3: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на Радио Пилигрим.
2: Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Это Радио Пилигрим. Радио Пилигрим.
1: Яков Левин. Сеется семя. Богатство. Испанские солдаты в Перу в 1532 году находили драгоценные смарагдиды размером с голубиные яйца. Солдаты ошибочно верили, что смарагдид настолько тверд, что его нельзя разбить, и потому они каждый найденный смарагдид били молотком. И если драгоценный камень разбивался, то они полагали, что это лишь простое стекло. Таким образом, они выбрасывали то, что искали. А вот так-то.
2: Из коллекции вечных хитов.

0: Псалом 125. Когда мы шли из Вавилона, то созерцали, как во сне, великолепие Сиона в далекой звездной тишине. Мы, словно дети, ликовали, и славил Бога наш язык, и все народы восклицали: «Творец Израиля велик!» И мы воспели: «Аллилуйя! Господь из плена нас извлек, послав нам влагу дождевую и солнце сладостный поток. И тех, кто сеял со слезами, благословенны имена. Настанет день, и над полями взойдут святые семена».
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
0: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: «Буду слушать хорошо и не буду плохо».
2: Господь всегда рядом с нами. Он хранит нас на всех путях.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Следует оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Об этом ко Дню защиты детей рассказал ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Надо оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Недоумение вызывает сегодня промедление с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг. Он разработан, текст выверен и с экспертами, и с правым управлением Госдумы. И возникает вопрос, почему до сих пор он не внесен в Государственную Думу. Хотя мы знаем, что свою позицию по этому поводу высказали и святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл, и наш президент, сказал Лукьянов. Международное христианское движение «Baptize the World» – «Крести мир» сообщило, что в день Пятидесятницы по всему миру были крещены 17 910 человек. В акции приняли участие более 1600 церквей из 49 стран, а в США к ней присоединились представители всех 50 штатов. Организаторы отмечают, что это не окончательные цифры. Многие церкви продолжают присылать отчеты о состоявшихся крещениях, поэтому общее число участников еще может увеличиться. Центральное мероприятие прошло в Вашингтоне в театре World Stage при Музее Библии. Именно оттуда велась международная трансляция, которая объединила христианские общины из разных стран. Во время программы зрители могли наблюдать прямые включения с мест крещений, слушать свидетельства верующих, участвовать в молитве и поклонении. В индийском штате Чхатхисхар более 180 христианских семей из 32 деревень уже около 3 недель сталкиваются с бойкотом и ограничениями после того, как отказались отказаться от своей веры. По сообщениям правозащитников и представителей христианских организаций, людям перекрыли доступ к источникам воды, лишили возможность работать и зарабатывать на жизнь. Инцидент произошел в округе Канкер в районе Антагарх, где проживает большое количество представителей коренных племенных народов, известных как адиваси. Для многих жителей региона основными источниками дохода являются сельское хозяйство и сбор лесной продукции. По данным местных христианских лидеров, верующим запретили пользоваться общественными реками, прудами, водопроводными кранами и ручными насосами. Кроме того, некоторые семьи лишились возможности участвовать в государственных программах трудоустройства и заниматься сбором лесных ресурсов, которые являются важной частью их дохода. Серия акций протеста ультраортодоксальных иудеев, выступающих против призыва в армию учащихся ешив, религиозных училищ, прошла в ряде городов Израиля. Местами митинги переросли в беспорядки, полиция применила водометы и светошумовые гранаты для разгона толпы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции, одно из столкновений произошло на оживленном шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом. Недалеко от аэропорта Бен-Гурион протестующие вышли на проезжую часть и перекрыли движение транспорта. Стражи порядка объявили акцию незаконной и применили спецсредства. В итоге 3 полицейских получили легкие травмы, 6 протестующих задержаны за нарушение общественного порядка. Подобные митинги прошли также в других районах Израиля, включая Иерусалим. Новое исследование компании LifeWave Research показало, что идеи так называемого «Евангелия процветания» сегодня распространены среди американских христиан гораздо шире, чем многие считают. Согласно опросу, 76% христиан уверены, что Бог желает им материального благополучия и финансового успеха, сообщает Релевант. Особенно высок этот показатель среди молодых верующих. Среди прихожан в возрасте от 18 до 34 лет так считают 81%. А среди христиан от 35 до 49 уже 85%. Кроме того, более половины опрошенных заявили, что церкви поощряют пожертвования

Мильтон Хансен красил свой дом в такое время, когда никто не интересовался покраской своего дома. Высокий, тонкий, светловолосый норвежец имел больше бед, чем мог их снести. Но, несмотря на это, был самым радостным человеком, которого я когда-либо встречал. Мы всегда знали, когда он шел нас посещать, потому что по пути он на всю улицу пел гимны своим громким голосом. Однажды вечером мы с Розой и Мильтоном сидели в нашей небольшой передней комнате. Внезапно Мильтон поднял вверх свои длинные руки и начал трястись. Среди пятидесятников Мильтон придерживался особого обычая, когда сходил на него дух. Он закрывал свои глаза, поднимал вверх руки и говорил громким ораторским голосом. «Мы с Розой были избранными сосудами», – прогремел он. «И мы ведомы Богом шаг за шагом». «Помышляйте о Божьем», – продекламировал Мильтон. «Вы пройдете через ворота города, и никто не затворит их перед вами. Вы будете говорить о святом с главами правительств всего мира». Я взглянул на Розу и заметил, что она была удивлена не менее меня. «Важный представитель? Путешествовать по всему миру?» Ни Роза, ни я не были дальше Калифорнии. И с трехлетним дитям, и в ожидании следующего ребенка наши надежды и мечты строились вокруг нашей маленькой семьи. Мильтон, очевидно, заметил выражение недоумения на наших лицах. «Не вините меня, друзья», — сказал он своим обыкновенным, приятным голосом. «Я только повторяю, что сказал Господь. Я сам не вполне понимаю это». Возможно, что я скоро забыл бы это пророчество, если бы не произошел второй удивительный случай. Несколькими днями позже, импульсивно я зашел на собрание посреди недели в той части города, где я еще ни разу не был. В конце собрания был сделан призыв выйти вперед к кафедре. Быть может, потому что у меня было осознание необходимости улучшения моей христианской жизни, я вышел вперед и преклонил колени у перила. Пастор церкви проходил возле молящихся и возлагал на них руки. Когда он подошел ко мне, он вскрикнул громким голосом на всю церковь. «Сын мой, ты мой избранный сосуд для особого служения. Я тобой управляю. Ты во имя Господне посетишь многих высоких, власть имеющих людей в мире. Когда ты приедешь в город, двери откроются, и никто из людей не сможет их закрыть». Я поднялся с колен с некоторой озабоченностью. Какое невероятное совпадение! Проповедник этот не знал ни меня, ни Мильтона Хансена. Подлинно ли сам Бог говорил ко мне? И такая непонятная речь. «Помышляйте о Божьем», так сказал Мильтон. Я был уверен, что это здравое наставление. И я знал, что ум мой, сколько бы я ни старался, был занят делами Шекирьянового дома. В следующем году в нашей семье произошли два особых события. Первое – это рождение нашей дочери Геральдины в октябре 1938 года. А второе – смерть моей сестры Люси, следующей весной в возрасте 22 лет. Она была в возрасте моей Розы, самая прекрасная из всех моих сестер. Весьма чувствительная и великодушная девушка. Ее мечтой, неслыханной в то время среди армянских девушек, было стать учительницей. Витер-колледж, который она посещала, закрылся в день ее погребения, неслыханная до этого времени честь. И впервые через несколько лет я опять начал задумываться и задавать себе эти важные вопросы. Для какой цели нам дана жизнь? Какое значение она имеет? Я смотрел на собранных в церкви после похорон друзей на традиционный обед на улице Глэс и размышлял об этих вещах. Смерть среди армян всегда была сигналом для сбора всех родственников, от самых близких до самых далеких кузин и их семей. После похорон традиция требовала застольного формального обеда, поминок. В Армении, где родственники жили отдаленными на сотни километров, для обратного пути домой через крутые горные тропинки нужно было хорошенько подкрепиться. Здесь же, в Калифорнии, похоронный обед стал священным обедом семейного единства.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вечные хиты.

0: слушаете Радио Пилигрим. Доброе утро на Радио Пилигрим.
1: Доброе утро, друзья, всем на Радио Пилигрим. Приветствуем вас.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Сегодня с нами здесь в эфире Олег Дмитриевич Шарбан. Поэтому разговор будет богословский. Я бы сказал, даже текстологический.
3: Ну, потому что среди многих из нас он известен как проповедник с фломастером.
2: Спасибо. Когда-то в этой студии мне дали это прозвище. Я до сих пор его с гордостью ношу.
3: Человек, который вникает в Писание вместе с фломастером.
1: Да, друзья. Ну и тема у нас сегодня такая, наверное, по большей части риторическая. Почему Пилат распял Христа? Мне кажется, здесь можно много версий выдвинуть с одной стороны, а с другой стороны задаешься вопросом, а зачем нам пытаться понять его мотивы, Олег Дмитриевич?
2: Ну, на самом деле, Пилат является для нас, в частности, собирательным образом человечества, которое стоит перед выбором, как отнестись ко Христу. Каждый из нас рано или поздно сталкивается с вопросом, кто такой Христос вообще, почему я, ну, как я к нему должен относиться. И вот Понтий Пилат, такой представитель, который столкнулся с этим вопросом, и нам интересно, как он его решил. Ведь прокуратором не становился человек заурядный. Это был явно человек с какими-то особыми способностями, умеющий глубоко мыслить, мудрый. Прокуратор часто выступал в качестве и прокурора, и адвоката, и судьи. Ему приходилось принимать серьезные, сложные решения. Вот однажды Христос сказал, вспомните, как Пилат однажды смешал кровь там приносящих жертвы с их жертвами. То есть он был достаточно жесткий правитель. Вот. И здесь мы видим, что ему нужно было принять важное решение. С одной стороны, это решение.

0: Вот. И весь Египет, в принципе, был римским. Мы знаем знаменитую Клеопатру, которая поставляла в Рим зерно, житница Римской империи и так далее. И они поддерживали власть свою именно вот благодаря такому логичному, рассудительному правлению. Вот. С одной стороны, толерантному правлению к разным религиям, которых очень было много в Римской империи на завоеванных территориях, а с другой стороны, очень жесткая власть. Они собирали жестко налоги, и попробуй там не оплати их. Все, кирдык. Вот. И нам интересно, как Пилат принимает решение. Этот текст содержит очень много вопросов. Вот. Если вы увидите, то мы с вами будем читать текст Евангелия от Матфея, 25 глава с 11 по...
1: 27, мне кажется, глава, нет?
0: 27, по-моему, да?
1: Да,
0: 27 с 11 по 26 стих. Угу. С 11 по 26 стих. Вот здесь вот встреча с Пилатом. Прочитаем?
1: Да. Иисус же стал предправителем и спросил его правителя: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма удивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. И так, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят». Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие.
0: Вот интересно. Давайте с вами порассуждаем. Пилат стоял перед серьезным выбором, как отнестись ко Христу. Вот. И в конце концов он предал его на распятие, но очень интересно предал на распятие. Он вышел к народу и демонстративно умыл руки. «Не виновен я в крови сего праведника». И обратите внимание, что он его называет праведником. То есть Пилат сделал свой вывод, что этот человек праведник. Но тем не менее, вопреки логике, он отдает его на распятие.
1: Вопреки логике, вопреки судейской практике, вопреки вообще, да, в принципе, даже здравому смыслу.
0: Да, давайте порассуждаем. Вот на каком основании люди принимают решение вообще, в принципе? Ну, мы уже сказали одно основание. Это логика. Да? На основании логики.
1: Выгода.
0: Рассудили. Выгода. Была ли у Пилата здесь какая-то собственная выгода?
1: Ну, сложно сказать, политическая.
0: Возможно, косвенная, да? Ну, то есть, если бы он допустил волнение, было бы ему плохо, да? Потому что его, как прокуратора, могли бы сместить. Вот, логика. Но есть еще один аспект, на основании которого люди часто принимают решения, особенно женщины.
2: Эмоции.
0: Прекрасно. А сны. Есть еще что-то
1: глубже. Вот жена Пилата, она увидела сон.
0: Да.
1: Если бы она сидела на его месте.
0: Да. Я назвал это мистический аспект.
2: Интуиция. Это женская интуиция.
0: Понятно. Вот смотрите. Логика, политика и интуиция. Или,
1: выгода,
0: или, мы еще сказали. Ну, выгода мы причислим это к политике. Да? Пилату было выгодно. Вот, потому что в противном случае были бы волнения.
2: Но они там кричали: «Да

0: ты не друг кесаря.
1: Но это не здесь, да. Ну, не в этом тексте об этом говорится, в другом, да. Ты не друг кесаря, он понимал, что это ему грозит. Вообще...
0: Не только волнение в народе, но еще и попортить отношения.
1: Ну, неумение управлять — это показатель для правителя. То есть это его тест. На самом деле Пилат был перед серьезным... Проходил серьезный тест, квест, выбор и так далее. Вот. И я этот текст разбил на несколько частей. Первая часть у нас с 11 по 14 стих. Он стоял, Иисус стоял перед правителем и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Почему Пилат спрашивает Иисуса?
2: Ну, дать оправдаться. В принципе, это римский суд. Дать оправдательное
1: дать
2: слово.
1: Дать слово, да. Это судебная практика. На самом деле, дать слово подсудимому. Он должен был ответить. И Пилат не обвиняет его на основании чужих обвинений. Он не принимает просто огульно чужие обвинения. Он хочет составить собственное мнение. Вот интересно, я бы хотел даже прямо сейчас, в начале передачи нашей, сразу же такое пожелание сделать. Многие люди сегодня говорят: я атеист, я... Ну кто? И не воинствующий атеист. Я просто не знаю. Да? Как называются люди, которые не отрицают, но говорят: мы просто не знаем. Не нигилисты, да?
0: Ну, мы поняли,
1: да,
0: суть.
1: Ну, в общем, да, я просто не знаю. Но если ты хочешь серьезно о чем-то узнать, в данном случае о Христе, составить мнение о Христе, то тебе нужно спросить его самого, да? Обратите внимание, что единственный вопрос, на который отвечает здесь Христос, это вопрос: «Ты царь иудейский?» И Иисус отвечает практически утвердительно: «Ты говоришь».
2: За границей их называют номы, затрудняюсь ответить.
1: То есть если ты хочешь узнать о Иисусе Христе, тебе не надо спрашивать кого-то, читать из каких-то книжек, там, например, Толстого, потому что Толстой тоже говорит где-то о Христе и отношении своем к религии и так далее. Тебе не нужно читать там еще какие-то книги там Достоевского, хотя Достоевский тоже говорит о вере в Бога, и даже Булгаков говорит, помните, в «Мастере и Маргарите», тоже о вере в Бога, когда, я не помню, когда персонаж сидел на лавочке и спросил: вы верите в Бога? И какой-то он ответ услышал, сейчас не помню дословно, и обернулся, как бы боясь увидеть в каждом окне по атеисту. Вот. Булгаков тоже задает этот вопрос в своих произведениях. Он наталкивает людей на мысль о том, что Бог существует. Вот. Но нам нужно знать не по каким-то книжкам о Боге. Нам необходимо знать информацию самого Бога о самом себе. Христос нам принес Бога, и Он говорит сам о себе. Если мы хотим получить ответ, кто такой Христос, нам необходимо обратиться к Нему напрямую, спросить: а кто ты? У меня была преподаватель английского языка. Она говорит, еще в атеистические времена Советского Союза, где-то в 70-е годы, они поехали в Англию как преподаватели английского языка. Вот, и разговаривали с англичанами. Англичане показались им очень милыми, интеллигентными людьми. И вдруг зашел разговор о Библии. И англичанин говорит: а вы разве не читали Библию? Она говорит: зачем? Это пережиток прошлого. Это... Вот он говорит: каждый интеллигентный человек должен однажды прочитать Библию.
2: Книга, которая повлияла на цивилизацию.
1: Это для нее был шок. В Советском Союзе считалось правилом плохого тона читать Библию. А здесь, наоборот, правилом плохого тона было не знать Библию. И здесь этот текст как бы говорит о том, если ты хочешь составить свое собственное мнение о том, кто такой Иисус Христос, чему Он учил, о чем Он говорит о Боге, нам необходимо обратиться к Нему самому, и мы обязательно получим ответ. Пилат получает ответ, но на другие вопросы он не получает ответ. Вот он, смотрите, он говорит, иудеи обвиняли, да, первосвященники, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат, не слышишь, сколько свидетельствует против тебя? И не отвечал ему ни одного слова, так что правитель весьма дивился. Почему он удивлялся?
2: Человек отказывает защищаться, отказывается.
1: Да, отказывается защищаться. Для нас сохранение собственной жизни...
2: Но он полагал, что это для него шанс.
1: Да. Он думал, что Иисус ухватится за этот шанс, будет отстаивать свои права, будет бороться за справедливость. Но Иисус об этом совершенно не беспокоился. Почему он об этом не беспокоился? Потому что самое главное, что хотел сказать Иисус Пилату и этому миру, уже было в ответе. Я царь иудейский. Все. А теперь твой выбор. Как ты к нему отнесешься? Зная, что Иисус Христос царь иудейский, и мы знаем, да, что в Матфея это ключевая идея. Вот идея царства, идея того, что Иисус Христос является царем. Вот здесь он сразу же дает четкий и ясный ответ, что Иисус является царем иудейским. Сам Христос свидетельствует о себе. Пилату этого было достаточно. Он ожидал, что Христос будет бороться за жизнь, но оказывается, не борьба за жизнь была главной целью Иисуса Христа, а все-таки открыть людям истину. Но в другом Евангелии, помнишь, и Булгаков это подчеркивает, Пилат сидит и задается риторическим вопросом. А что есть истина? На самом деле, я думаю, что это не случайно, потому что, ну, и как и мы, в принципе, с вами, мы наследники греческой философии, да, мы мыслим немножко по-гречески, вот. Тем более Пилат, человек образованный, он был знаком с греческой мыслью и так далее. И философы греки, от которых нам досталось большое наследие, способ мышления и так далее, ключевым вопросом в философии, в чем смысл жизни? И есть ли вообще истина? Если она есть, то в чем заключается суть? В чем истина? Вот. А здесь Христос прямо говорит... Ну, в другом Евангелии, да, он говорит, я есть путь и истина и жизнь. А здесь он говорит, я царь иудейский, прямо и открыто. Большего или более глубокого вопроса или нужного ответа больше искать не нужно было. Уже ответ есть.
0: Но в пророчествах он же еще выполнял, как о нем написано, да? Он говорит, да. Я иду, как написано обо мне. Было много пророчеств. И вот одно из пророчеств как раз о том, что он, вот как агнец, введен на заклание, безгласен. Предстерегущими его безгласен.
1: Да, это мы уже знаем, читающие всю Библию и Ветхий Завет. Но Пилат не читал Библию. И не читал Ветхий Завет. Для него важен был диалог, и он был человеком достаточно проницательным. С чего мы делаем вывод, что Пилат был проницательным человеком?
0: Он был проницательным, да?
1: Да, вот я сделал вывод такой. А с чего, как вы думаете? В тексте здесь есть ответ. Вот. 18 стих. «Ибо знал, что предали его из зависти». Вот на самом деле, мне кажется, одна из ключевых способностей судьи — это быть проницательным, слышать сквозь слова, которые говорят люди, свидетели, слышать, кто лжет, кто нет, где нарушение логики. А, как правило, люди, которые лгут, они нарушают законы логики.
0: Ну, он же искал его отпустить, он все время, там несколько раз искал. Сказано, да, что он как-то вот хотел эту лазейку найти, чтобы и самому целому остаться.
2: А зачем ему было искать? Вот я не пойму. Смотрите, для чего было Пилату спрашивать у народа, что мне делать с Иисусом, называемым Христом, если он, как судья,
0: имеет полное право.
2: У него есть все аргументы для этого. Почему он все-таки обращается к публике?
1: Юра, вот как тебе сказать, у таких людей, как Пилат, ну, мы можем сказать, что это был человек интеллигентный в каком-то смысле слова, но и честолюбивый. Честолюбивые люди, они не хотят делать поступки, за которые им будет стыдно перед самими собой. Понимаешь? Они постоянно стоят перед выбором. Как на это посмотрят окружающие, люди оценят? И как я потом с этим буду жить? И он всячески пытался себя оправдать в своих же глазах. Понимаешь? Он не хотел делать того, чтобы потом он страдал. Ну вот, кстати, Булгаков, да, об этом пишет, что он сидит там вечно на своем троне и задается вопросом, а что же есть истина? А правильно ли я вообще-то поступил? Вот. Потому что он поступил против своей собственной совести. Обратите внимание, что жена его предупреждает, не делай этому человеку ничего. Почему он не прислушивается к жене?
0: Ну, он пытается к ней прислушаться.
1: Где мы видим? Из чего?
0: Ну, потому что он хотел отпустить. Он искал возможности его отпустить. Где-то там, где-то вот этот немножечко страх-то тоже вошел.
1: Вот мне кажется, что здесь он стоит перед выбором: политика или истина. Следовать логике строгой, либо следовать политике. А политика, мы знаем, что это такое. Это взаимоотношения с обществом. Что делать? Он стоял перед выбором. Принять ли политическое решение или принять решение логическое? Согласно логике, ему нужно было отпустить Иисуса Христа. Из чего мы это видим? Он говорит: «Не виновен я в крови сего праведника». Обратите внимание, что он уже делает суждение. А суждение обычно в философии делается в конце размышления. Он поразмыслил, он выслушал разные стороны, он взвесил все аргументы, и он пришел к выводу, что этот человек праведник. Он говорит: я не виновен, я умываю руки. И вообще-то по закону логики, как судья, он должен был принять решение. Я не нахожу в нем вины, он принял. Он же сказал: я не нахожу в нем никакой вины. И должен был принять решение отпустить его.
0: Конечно.
1: Но как правитель, как политик, он должен был принять политическое решение, чтобы сохранить мир или сохранить, или не допустить бунта.
0: А вот это странно, когда толпа видит, что судья не находит вины в человеке, но все равно отдает его на казнь, ведь это должно, наоборот, толпу напугать, потому что так могут поступить с каждым из них. Совершенно незаслуженно наказать, незаконно.
1: Я, честно говоря, в шоке, потому что через этот текст я вижу, как поступают люди, массы. Небольшая группа людей может настроить так массы, чтобы эти массы делали то, что нужно кому-то. Они даже не осознают, что то, что делается, это не во благо им. Они, вот эти вот и первосвященники и старейшины, написано вот 20 стих, возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Здесь два контраста в 20-м. Но первосвященники и старейшины, а потом Иисуса погубить. Специально евангелист Матфей, на мой взгляд, внушенный Духом Святым, по внушению Духа Святого, он использует здесь такой серьезный, сильный структурный закон, как контраст, чтобы показать, что решение толпы — это было не ее собственное решение, это было решение кого-то, кто настроил их. И обратите внимание,
2: что... С одной стороны, Пилат и жена, с другой стороны, первосвященники и толпа.
1: Парадокс, но первосвященники добиваются своего. Заметили? Удивительно. Ну, я вообще-то поражаюсь, да? Ну, не хочется сказать еврей. Поражаюсь иудеям в данном случае. Их хитрости, ловкости, как они умело могут настроить общественное мнение и даже мнение правителя подстроить под свою выгоду. Они сделали это для себя, со своей выгодой. В данном случае управляли процессом именно книжники и первосвященники, старейшины.
0: У нас комментарий. Спасибо, кстати, друзья, за ваши комментарии. Вот Григорий пишет: Пилат был рожден и взрослел, и поставлен был на свой пост только для того, чтобы через него произошло распятие Христа. Что вы об этом думаете?
1: Мы, конечно, все верим в Божье провидение или провидение, безусловно. С другой стороны, нигде в Ветхом Завете нет пророчества, что это должен был быть именно Пилат. Петр говорит, что вы руками беззаконных его убили по неведению. Вторая глава, помните? День Пятидесятницы. Вот. По неведению, руками беззаконных.
0: Да.
1: Вот. Но суть заключается здесь даже не в самом Пилате, а в том, что должны были быть при распятии или участвовать в распятии Иисуса Христа, должны были участвовать и язычники. О чем, кстати, очень часто забывала католическая церковь, когда были первые первые крестовые походы. Первые крестовые походы, они знаменовали собой попытку отобрать, отбить гроб Господень у неверных. То есть, кто неверный? У иудеев.
2: Ну, подожди, там тогда исламское было правление.
1: Ну, дело в том, что за Иерусалим часто воевали. То арабы завоевывали Иерусалим, то крестоносцы завоевывали Иерусалим. Мы знаем, что одно время даже был царь в Иерусалиме. Вот, он был европеец, он не был восточным. Вот, но, да, у арабов, конечно же, но под неверными они подразумевали и арабов, и иудеев, потому что до сих пор вот эта присказка, что и евреи распяли Христа, она существует в народах.
2: Это попытка переложить ответственность.
1: Ответственность, но текст явно
2: показывает. То же самое делал и Пилат.
1: Да, тут язычник пытается переложить ответственность на иудеев.
2: И здесь язычники, бывшие, пытаются переложить ответственность.
1: Да, а иудеи говорят,
2: это вообще ваш Иисус.
1: Делают виновными язычников, понимаете? То есть руками беззаконных убили. Петр интерпретирует убийство Иисуса Христа как настоящий иудей. Вы руками беззаконных. То есть,
2: апостол Павел пишет, всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать.
1: Да. Поэтому кто бы там ни был, был бы Пилат, ну, есть Пилат и Пилат, был бы там, я не знаю, Юлий Цезарь или Тит, кстати, который осаждал Иерусалим, был бы Тит виноват, и язычники вместе с ним. То есть Бог хотел показать, что в смерти Иисуса Христа виноваты все, но здравых аргументов было достаточно, чтобы Иисуса Христа отпустить. Вот о чем текст. Текст говорит, слушайте, не было причин для распятия Христа, кроме политических, религиозных причин. Религиозные причины и политические были у иудеев. А мы знаем, что, помните вот эти вот слова, они говорят, видите ли, что не успеваем ничего. Помните?
2: Весь мир идет
1: за ним. Потеря власти, это и есть политика. Иудеи понимали, что... Вот, первосвященники и старейшины понимали, что власть уходит, надо что-то делать вплоть до смерти, да, и они его распинают не своими руками, очень хитро, изощренно, хотя, помните, с Павлом они уже не церемонились, они уже там 40 человек поклялись, закляли ничего не есть, пока не убьют Павла, бедняги, да, умерли, скорее всего, от голода. Павел-то сбежал. Вот, вот такие вот они. Но они здесь не могли это сделать сами, потому что все-таки власть была, верховная власть была у Рима. Вот. И больше всего вопросов задается уже во втором абзаце с 15 по 23 стих. Обратите внимание. Ну, на праздник Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Первый вопрос. «Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала к нему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но, видите, контраст первый. Первосвященники и старейшины возбудили народ против просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали, Варавву. Пилат говорит им, что же я сделаю Иисусу, называемым Христом? Говорят, да будет распят. Правитель сказал, какое же зло он сделал? Смотрите, вопросы за вопросами. 4 вопроса. Но они еще сильнее кричали, да будет распят. То есть ответа на вопрос, какое зло он сделал, не было. Основания. Вот в судейской практике есть такое понятие закрытие дела в виду Отсутствие состава преступления. Не было состава преступления. Все. Он им задает четкие вопросы, как судья. Он на судейском месте сидит. Он должен был его отпустить. И теперь третий абзац 24 стиха. Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, я думаю, что смятение здесь ключевое слово, взял воды, умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». Отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Я не знаю, вообще страха Божьего нету, да, у людей? Как можно было такое провозгласить?
2: Возбужденная толпа.
1: Свою жизнь.
2: Что толпа не
1: скажет? Вы представляете себе? Вообще, просто разум затмился, чтобы такие вещи сказать, кровь на нас, и еще и детей привлекли сюда. То есть прокляли себя и детей практически. Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие.
2: Нам надо сделать паузу на блок новостей. Да.
1: Хорошо.
2: А после продолжим.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Итак, разговариваем сегодня, друзья, на тему «Почему Пилат распял Христа?». Вот Пилат снял с себя ответственность. Mm-hmm.
1: Ну, мы пришли к выводу, что вот абзац 11 по 14 стих, он говорит о том, что Пилат, в принципе, исследовал дело, и, как мы видим дальше из бесед, из разговора, он посчитал его праведником, понял, что за его предали из зависти Иисуса Христа. Жена ему сказала: не делай этому праведнику ничего. В общем, все факты указывали на то, что Иисус ни в чем не виновен. И последний абзац говорит, что он исповедует, что этот праведник, я не виновен в его смерти. Но, тем не менее, он его отдает на распятие, отдает приказ. Предал его на распятие, приказал бить его. Вот. Почему же такое противоречие? Вроде бы логика подсказывала ему, что нужно было его отпустить, Иисуса отпустить, а он все равно принимает решение его убить. И мы приходим к выводу, что здесь есть два очень важных, значимых фактора – логика и политика. И как ни странно, побеждает в этом споре политика.
2: А здесь, мне кажется, нужно, как бы это сказать, достать еще одного персонажа, который, я думаю, что оказал влияние на решение Пилата. Угу. Дьявол?
1: Ну,
2: дьявол здесь в данном случае воспользовался ситуацией, воспользовался теми же первосвященниками, тем же народом. Да и Пилат тоже, что он? Божий человек, праведник сам по себе. Потерявшийся человек просто, я думаю, что сатана вот...
1: Ну, понятно.
2: Оказал хотя, здесь влияние. Хотя
1: здесь ни одного слова о дьяволе нет. Заметили в тексте. Вот.
2: А ты знаешь, и об Отце Небесном тоже нет ни одного слова.
1: Да. Но Отец, тем не менее, там присутствовал.
2: И Лукавый тоже присутствовал. Он стоял за спинами тех,
1: хорошо, кто пришел. Хорошо. Но мне кажется, что все-таки Матфей хотел показать, что люди ответственны за свой выбор. И в данном случае Пилат, как в принципе, как я уже сказал, это собирательный образ любого человека, вот, стоял перед выбором, как отнестись ко Христу. И мы с вами, вот представьте себе, будучи неверующими людьми, мы с вами стоим перед выбором, как отнестись ко Христу. Вот. И у нас есть два больших вопроса. Поступить по логике, по истине, либо поступить по тому, какое представление имеют об Иисусе мое окружение. И как правило, например, ну я помню себя молодого, мое окружение неверующие люди, и они ко Христу никак не относятся. Некоторые толерантно, вот, в принципе, что он был, что его не было, все равно, вот. И была небольшая группа людей, включая мою маму, которые уверовали во Христа, для меня это тоже было значимо, вот. Но основная масса, мои друзья, молодые люди, они были безразличны ко Христу, вот. А может быть, были люди настроены враждебно к религии, потому что за Христом часто воспринимается не сама личность Иисуса Христа, а воспринимается христианская религия. Некоторые не хотят себя ассоциировать с религией, в принципе. Понимаете, вообще, и я знаю, ну, сейчас уже популярно об этом говорить, а раньше было непопулярно говорить о двух вещах, о религии и о зарплате. То есть какая у тебя зарплата и во что ты веришь. Вот. Сейчас уже это нормально. Вот. Но тем не менее, ты стоишь перед выбором. Вот молодые люди, представьте себе, молодые люди, которым мы хотели бы, чтобы мы донесли им Иисуса Христа, чтобы Христос встретился с ними, они со Христом. Чем они руководствуются? И хочется пожелать, молодые люди, вот вы рано или поздно все равно встанете перед выбором, как отнестись ко Христу. И для того, чтобы не просто слушать кого-то, каких-то обвинителей, как здесь в данном случае иудеи, там книжники, фарисеи, со стороны чье-то мнение или с книг, вот, необходимо составить свое мнение и почитать, а что же говорит Библия о Иисусе, что сам Иисус говорит о себе. И вы обязательно найдете ответ, что Он говорит о себе. Потому что Библия четко говорит, кем является Иисус Христос, что Он сделал. В одно время был очень популярен фильм «Иисус» по Луке, по Евангелию от Луки. Мне кажется, что создатели фильма попытались максимально снять картину, приближенную к тексту Евангелия от Луки. И меня это поражает. Сами слова, игра актеров в меньшей степени, в большей степени сами слова и все, что ты видишь там, вот, оно оказывает на тебя влияние. То есть ты начинаешь понимать, что мы имеем дело с Богом, который пришел на землю во плоти, неординарной личностью. Удивительно. Я думаю, что Пилат столкнулся с ним, как с неординарной личностью, которая не борется за выживание. Ведь большинство людей борются за свое выживание и любыми способами пытаются оправдать свои поступки и так далее. Христос этим не занимался. Целью его было принести истину, открыть людям глаза на то, кем он является, и в конце концов, чтобы люди обрели спасение. Вот. И Пилат это понял, он понял, с кем он имеет дело. И в то же время он принимает решение, или на него оказывает влияние политики, политическая обстановка, и он предает Иисуса Христа на смерть, пытаясь себя снять ответственность, но мы понимаем, что ответственность невозможно себя снять. Ты глава этого региона, этой местности, да, он является прокуратором, можно сказать, это губернатор, да, того места, той местности.
2: Ну, безусловно, так и было.
1: Да. Ты ответственен за то, что происходит, да. Я помню, помните, у нас как-то затопило Крымск. И кого сняли? Ткачева, в конце концов, да. В конце
2: концов, мы не знаем всех причин.
1: Ну, да. Но мы знаем, да,
2: но
1: что
2: мы понимаем,
1: главы
2: что человек
1: несут ответственность. Глава несет ответственность. И здесь то же самое. Я не знаю, я как пастырь, например, испытал в своей жизни вот этот момент раздвоенности. Я знал, что есть истина, по истине нужно поступить. И также и был политический момент. Служители, ответственные в моей церкви, они, ну, как выразился один служитель нашей церкви, Евангелие было попрано. Он так выразился. И я очень много терял служителей в церкви раньше. И в этот раз я сказал, я не хочу никого терять. И я поступился, можно сказать, Евангелием. Ради сохранения отношений и сохранения служителей. Эти служители очень большую ответственность несут в церкви. И несли, тогда и сейчас несут. И если бы они упали, я бы их дисциплинировал, поставил на замечание, отстранил от служения, за ними посыпались, как домино, многие другие. И я понимаю, что, с одной стороны, мне нужно поступить поистине, а интересно, множество людей, окружавших меня, служителей других, причем ответственных служителей, они говорили, ты должен поступить, мы должны поступить поистине, мы должны их дисциплинировать. И я понимаю, что я потеряю этих людей, как это было уже неоднократно. И я поступил по политике.
0: Ну, может быть, здесь другой момент. Буква убивает, дух животворит. Можно поступить по букве закона, но пойти в итоге против истины. Как про Иосифа сказано, он был муж праведный, поэтому он искал, чтобы Марию отпустить, а не побить камнями, как, нужен, как но должен был сделать праведный человек по закону.
1: Да, я тоже искал возможность их оправдать.
2: Так может, это лучшая возможность?
1: Я нашел.
0: Так ведь это в характере Христа. Кто ищет, тот всегда найдет.
2: Олег Дмитриевич, а я все-таки смотрю на эту историю и вижу ее немного в ином свете. Mm-hmm. Ты не видишь ли аналогии здесь? Вот разговор Христа с Пилатом похож на два диалога. Первый диалог – это когда Бог с ангелами говорит об Иове, и там же дьявол. Mm-hmm. А второй – это когда Христос говорит с сатаной. И mm-hmm. Там же дьявол предлагает Христу падше поклониться ему, и тогда он отдаст ему все царства мира. Uh-huh. А в первом разговоре Бог позволяет дьяволу искушать Иова и даже оказывать на него серьезное давление. И здесь Христос говорит Пилату: «Тебе, ты не имел бы надо мной власти, uh-huh. если бы тебе не было дано это свыше». Uh-huh. И у меня возникает вопрос: самому ли только Пилату он это говорит? Или, может быть, кто-то стоит за Пилатом? В данной ситуации вы понимаете, как она выглядит? Вот если Бог попустит,
0: да.
2: то я сам по себе, скорее всего, буду делать только злое. А если Бог сохранит и руку свою прострет, то буду способен на что-то доброе. Вот мне кажется, когда Бог оставил людям возможность решать судьбу Христа, они поступили так, как могли, по-другому не могли. Потому что, и дьявол тут как тут. У него была возможность.
1: Да, Юрий Анатольевич, первое, что в твоем рассуждении бросается в глаза, ты используешь более широкий контекст. Ты все-таки цитируешь уже другое Евангелие.
2: Мне кажется, Священное Писание, оно все построено на таких отсылках.
1: Безусловно, но мы должны понимать акценты. Понимаешь, в каждом Евангелии есть свой акцент, хотя они называются синоптическими, кроме Евангелия от Иоанна. Но, тем не менее, они чуть-чуть отличаются акцентами. Даже, например, у одного евангелиста они переправились в страну Гадаринскую и встретили одного бесноватого, у другого два uh-huh. бесноватых там. И так далее. Вот какие-то маленькие детали, кто-то не акцентирует внимание, кто-то акцентирует внимание. И кажется, что есть разночтение. Вот. Здесь есть определенный акцент. С одной стороны, мы понимаем, что воля Божия не может быть не исполнена, да? Бог говорит, что непреложно. Моя воля исполнится непреложно, точно. Как и Христос сказал, что невозможно, чтобы Христа не предали, не распяли, но
0: горе
1: этому человеку, да, через которого. Так же, как и соблазн. Невозможно, чтобы соблазны не пришли в мир, они все равно придут. Но горе тому, через кого они приходят.
0: Поэтому, и намерение Божие не
1: будет. Поэтому воля Божия будет все равно исполнена через кого бы то ни было. Вот. Но это не снимает ответственности с людей. Вот я искренне верю, что мог бы быть не я. Мне вспоминается один случай, рассказывали, и в книжках читал тоже, когда расстреливали людей, верующих, например. Вот. Солдаты стояли с оружием уже, и уже были готовы стрелять. Я не знаю, это из-за разряда тоже немножко мистики, И кто-то, говорит, смотрел и видел, что на этих людях венцы, прямо видел венцы, какие-то ореолы на них, И офицер, который давал приказ о расстреле, говорит: кто отречется из вас сейчас от Христа, того мы помилуем. И один человек говорит: я отрекаюсь, и вышел из строя. И он говорит: я видел, как с него венец раз и упал. А другой солдат, который должен был расстреливать, он говорит: а я наоборот верую. И его раздели, и поставили в строй, и на него сошел венец. Вот, и мы здесь тоже видим, ну, можно сказать, так утрированно, да, что определенное количество людей должно было погибнуть.
2: Ты знаешь, Олег Дмитриевич, а почему здесь не видится? Мне кажется, очень хорошо видится как раз ситуация об ответственности. Но ответственность наша не просто в наших принятых решениях, по логике или по здравому смыслу, а в ответственности, доверяем мы Богу или нет. Вот как раз обращение жены к Пилату, это было обращение с точки зрения для него. А ты побойся Бога, вот ты Бога-то побойся. Ты стараешься поступить по политике, ты стараешься поступить по логике, даже вот здесь, потому что ты включаешь логику свою и думаешь, а как будет, если я вот все-таки поступлю не так, как они хотят, у меня тут возникнут... То есть своя какая-то логика. Она ему предлагает бояться Бога. И мне кажется, что... Вот здесь, в данном случае, ответственность человеческая, там наступает, где люди от Бога отступают. Не просто принимают неправильное решение, а отступают от Бога.
1: Ну, я больше воспринимаю Пилата как неверующего человека. И с таким выбором сталкивается каждый, кто соприкасается со Христом. Он впервые соприкоснулся со Христом. Вот. Я помню себя неверующим человеком. Я начал размышлять, а кто такой Христос? А что он сделал? В чем вообще смысл этой религии, христианства и так далее? Здесь то же самое. И человек начинает размышлять глубоко. И я вижу, что этот текст, вот, например, этот текст написан для неверующих людей, на мой взгляд. Почему? Потому что каждый неверующий человек, соприкасаясь однажды со Христом, должен сделать свой собственный вывод. А кто же это? И, как мы сказали, здесь три аспекта. Есть один логический, второй мистический, как это было с женщиной, с женой Пилата, и третий политический. И часто, я раньше этого даже не осознавал, но политика или взаимоотношения внутри общества, в котором я нахожусь, влияет на мой выбор. Я не абсолютно беспристрастен, скажем так. И меня все равно какие-то факторы побуждают поступать так или не иначе, принимать или отвергать. Вот я знаю, в семьях, да, человек вырос в атеистической семье. У меня был такой один инженер знакомый, умер в 80 лет примерно. Вот. И я ему столько рассказывал о Христе, о Евангелии. Он говорит, ты понимаешь, меня родители в школе, партия меня учили, нету Бога. Я не могу поступить по-другому. Вопреки логике, вопреки здравому смыслу, окружение его сформировало, и он не мог вырваться из этого плена. И мы видим, что иногда окружение, а я это окружение ассоциирую с политикой, политика — это взаимоотношения и общество, и культура, которые меня сформировали. Я не могу выбраться из этого плена. Я ангажирован. Я не могу поступить беспристрастно. И поэтому человек всегда стоит перед выбором. Либо составить объективное мнение о Иисусе Христе, либо поступить так, как это было принято в моем окружении. И вот и чаще люди поступают так, как это принято в моем окружении. И как я вам честно признался, я, стоя перед выбором каким-то серьезным, я уже пастырь церкви, я поступил, исходя из политических соображений. И меня моя совесть обличает. Понимаете? Потому что я не поступил так, как мне подсказывало мой внутренний мир, моя совесть. Понимаете? Я шел против своей совести. А это опасно, как говорит Мартин Лютер. Да? Когда его на Ворнском сейме обвинили и сказали «отрекайся», он говорит «я не могу, на сём стою и не могу иначе, я не могу пойти против совести». Это говорит, не помню дословную фразу, это невозможно и даже опасно. Когда человек идет против собственной совести, постепенно он приучается, это угашение Духа Святого, приучается поступать не по совести, совесть угашается, и человек становится на очень опасный путь. Вот. И поэтому для меня здесь видится, как я представляю, Юрий Анатольевич, я не отметаю тот аспект, о котором ты говоришь. Действительно, он есть, если смотреть сквозь синоптические Евангелия более широко. Но вот этот текст делает акцент на выборе, который делает человек рациональный, ответственный, от которого зависит судьбы людей и так далее, и так далее. Вот. Он делает выбор, И он, с одной стороны, знает, что истина заключается в том, что Христос невиновен, и он царь иудейский. А с другой стороны, что если он так поступит, будут разногласия. И вы вспомните, да, когда принесли Христа в храм и благословил его Симеон, он сказал Марии и Иосифу: «Се лежит сей нападение и восстание многих и в предмет пререканий».
2: Так, Олег Дмитриевич, за что будет судим Пилат? Почему он будет отвечать?
1: Знаешь...
2: За что? Вот в данном случае, за что бы ты выставил ему претензию? Пилат, ты поступил не по логике. Пилат, ты поступил плохо как судья.
0: Не по закону.
2: Или ты скажешь ему: Пилат, тебе же Бог говорил через твою жену.
1: Нет, я скажу: тебе говорила логика и твоя жена. Но в первую очередь логика. Понимаешь, очень опасно, потому что иногда нам может что-то присниться. Ей же во сне это явилось. Вот мне тоже сегодня ужасный сон какой-то снился. Кошмарный. Вот. И я прям проснулся и помолился Богу. Не хочу, чтобы это все происходило.
2: Вот. Здесь же вопрос не логики. Совесть там скорее ему говорила.
1: Да, совесть. Потому что человек совесть поступает...
2: Совесть и жена.
1: Вот понимаете, человек на самом деле же в основном поступает по совести. Он должен... Мы же следуем какой-то логике. Например, поступая в университет какой-то, на факультет, или и выбирая рабочее место, у нас есть логика, мы следуем логике. Мы же не бросаем просто жребий. А как пойдет, так и пойдет, да? Мы не пускаем свою судьбу на самотек. Ну, в редких случаях и такое бывает. Вот. Но мы стараемся следовать какой-то логике. Бог работает с нашим разумом. Бог ведь не случайно дал нам разум. Мы же человек разумный, homo sapiens. Да, мы же это поняли, это откровение от Бога. Что мы человек разумный. Где твоя логика? Вот. Как и помнишь, Христос говорит... о нем он говорит: вот истина иудей, в котором нет лукавства, помнишь? Вот. То есть человек, поступающий логично, по совести, он целостная личность. Целостная личность — это человек, который как понимает, как верит, так и поступает. И здесь Пилат, он же решал множество вопросов, очень серьезных. Он достиг этого поста. Он должен был решить. И я думаю, ответственность за то, что он имел все необходимые данные для того, чтобы поступить правильно. Он поступил не по истине, а по попиранию истины, понимаешь? Вот за что будет судим Пилат. Потому что он соприкоснулся со Христом, ему был дан шанс на покаяние. Но он не покаялся.
0: То есть вы считаете, что иногда все-таки надо послушать жену? Ну, просто захотелось как-то подчеркнуть эту мысль.
1: К сожалению, тогда мужчина не будет себя чувствовать мужчиной. Понимаете? Потому что мужчина должен уметь принимать собственные решения. Пилат здесь принял собственное решение. Но прислушаться, конечно, должен был бы. У него это был аргумент на аргумент. Понимаете, у него был аргумент логика, истина, и сверхаргумент — это мистика, мистический фактор. И он должен был усилить аргумент. А, у меня есть аргументы. Вот, знаешь, когда человек стоит перед выбором, у него уже, в принципе, есть все данные, чтобы поступить правильно. А тут вдруг еще и обстоятельства, да, такой мистический фактор. Так, складываются, и он говорит,
0: сам Бог велел.
1: Да, вот теперь я точно знаю, что нужно поступить именно так. Бог как бы накладывает аргумент на аргумент. Недостаточно тебе логики, на тебе еще мистический аргумент, да. Вот. И здесь все у него. То есть Матфей хочет показать: у тебя было все необходимое для принятия правильного решения, но ты поступил по политическим мотивам. Понимаешь? Пытался сохранить, но на самом деле ненадолго, потому что все равно волнения были, и все равно они будут, волнения. Все равно Христос, как написано, в предмет пререканий. В этом мире всегда будут разногласия и споры по тому, кем является Христос, что это за личность. Потому что Бог заинтересован, чтобы Христа приняли в конце концов. Мы как-то говорили с вами о хайпе в послании филиппийцам. В послании филиппийцам Павел сидит в тюрьме и говорит: я возрадовался, что мои узы послужили во благо. А какое там благо? Люди начали с большим дерзновением проповедовать о Христе. Одни, правда, из зависти, из любви к любопрению. Вот как здесь, кстати, зависть, да? А другие из любви и...
2: Зная, что я поставлен защищать благовестие. Да.
1: То есть, видите, совершенно разные мотивы. И мы видим, что он рад был, что Евангелие на слуху. Когда Евангелие на слуху, человек вынужден задуматься, а почему об этом спорят, почему такие волнения? Он вынужден задуматься, в чем суть? Вот. И здесь, в данном случае, он как раз-то вот должен был принять решение. Я закончу тогда уже. Да. Вот. И мы видим, что Пилат принимает решение политическое, и они говорят: кровь на нас и на детях ваших, на наших. Если бы я проповедовал на эту тему, я бы сказал, что предметом является решение Пилата о распятии Христа. Тема — это факторы, влиявшие на решение Пилата. И какие же это факторы? Поиск истины и следование политике. Ну, может быть, даже третий фактор можно сюда, мистический фактор, да? Это ближнее окружение, мистический фактор, жена, да? Но, тем не менее, Пилат снимает с себя ответственность и следует политике. Обрати внимание, у него был выбор сделать так и так, но он следует политике. И часто в своей жизни мы следуем больше политике, чем логике или даже тому, что подсказывает нам сердце. Поэтому хочется пожелать братьям, сестрам или друзьям, которые находятся в поиске Иисуса Христа и отношений с Ним, если ваше сердце подсказывает, что нужно поступить вот так, и это истина, подтвержденная Писанием, не идите на компромисс со своей совестью. Может быть, даже Бог там во сне, либо через очень близких людей говорит, подсказывает вам, либо обстоятельства, поступай так. Не поступайте против истины.
2: Ну, это часто бывает даже и в жизненной ситуации, и в детективных фильмах, когда кто-то берет на себя вину, но если следователь здравый, он говорит: подождите, не может этот человек совершить этого преступления. Преступление совершил другой и пытается до истины докопаться. Вот в данном случае Пилат пошел легким путем. А есть виноватые, они уже взяли на себя вину.
1: Пережил, переложил.
0: Так все-таки одним словом можете сказать, почему Пилат предал Христа?
1: Потому что он сделал политический выбор.
2: Испугался.
1: Это политический выбор.
0: Испугался.
1: Ну, испугался за свое будущее, да.
2: Ладно. Хорошо, друзья, спасибо вам, спасибо, что были с нами, спасибо за поддержку, спасибо, Олег Дмитриевич. Да. Увидимся, всем благословений.
1: До хорошего дня, да благословит вас Господь.
4: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Следует оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Об этом ко Дню защиты детей рассказал ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Надо оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Недоумение вызывает сегодня промедление с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг. Он разработан, текст выверен и с экспертами, и с правым управлением Госдумы. И возникает вопрос, почему до сих пор он не внесен в Государственную Думу. Хотя мы знаем, что свою позицию по этому поводу высказали и святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл, и наш президент, сказал Лукьянов. Международное христианское движение «Baptize the World» «Крести мир» сообщило, что в день Пятидесятницы по всему миру были крещены 17 910 человек. В акции приняли участие более 1600 церквей из 49 стран, а в США к ней присоединились представители всех 50 штатов. Организаторы отмечают, что это не окончательные цифры. Многие церкви продолжают присылать отчеты о состоявшихся крещениях, поэтому общее число участников еще может увеличиться. Центральное мероприятие прошло в Вашингтоне в театре World Stage при Музее Библии. Именно оттуда велась международная трансляция, которая объединила христианские общины из разных стран. Во время программы зрители могли наблюдать прямые включения с мест крещений, слушать свидетельства верующих, участвовать в молитве и поклонении. В индийском штате Чхатхисхарх более 180 христианских семей из 32 деревень уже около 3 недель сталкиваются с бойкотом и ограничениями после того, как отказаться от своей веры. По сообщениям правозащитников и представителей христианских организаций, людям перекрыли доступ к источникам воды, лишили возможность работать и зарабатывать на жизнь. Инцидент произошел в округе Канкер в районе Антагарх, где проживает большое количество представителей коренных племенных народов, известных как адиваси. Для многих жителей региона основными источниками дохода являются сельское хозяйство и сбор лесной продукции. По данным местных христианских лидеров, верующим запретили пользоваться общественными реками, прудами, водопроводными кранами и ручными насосами. Кроме того, некоторые семьи лишились возможности участвовать в государственных программах трудоустройства и заниматься сбором лесных ресурсов, которые являются важной частью их дохода. Серия акций протеста ультраортодоксальных иудеев, выступающих против призыва в армию учащихся ешив, религиозных училищ, прошла в ряде городов Израиля. Местами митинги переросли в беспорядки, полиция применила водометы и светошумовые гранаты для разгона толпы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции, одно из столкновений произошло на оживленном шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом. Недалеко от аэропорта Бен-Гурион протестующие вышли на проезжую часть и перекрыли движение транспорта. Стражи порядка объявили акцию незаконной и применили спецсредства. В итоге 3 полицейских получили легкие травмы, 6 протестующих задержаны за нарушение общественного порядка. Подобные митинги прошли также в других районах Израиля, включая Иерусалим. Новое исследование компании LifeWave Research показало, что идеи так называемого «Евангелия процветания» сегодня распространены среди американских христиан гораздо шире, чем многие считают. Согласно опросу, 76% христиан уверены, что Бог желает им материального благополучия и финансового успеха, сообщает Релевант. Особенно высок этот показатель среди молодых верующих. Среди прихожан в возрасте от 18 до 34 лет так считают 81%. А среди христиан от 35 до 49 уже 85. Кроме того, более половины опрошенных заявили, что церкви поощряют пожертвования, обещая, что Бог благословит человека в ответ на его щедрость. На протяжении десятилетий богословие процветания ассоциировалось в США с телевизионными проповедниками, которые обещали богатство и успех в обмен на пожертвования и достаточно сильную веру. Многие христиане критиковали такой подход, считая его искажением библейского учения. Таковыми были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Христианские притчи.
1: Студия «Ардис» представляет аудиокниги. Лучшие произведения мировой литературы. Подробную информацию об аудиокнигах студии «Ардис» смотрите в интернете на сайте www.ardisbook.ru.
2: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Посох мой слон, сандалии стертый, ветер в суме и ноет грудь. Я задержался на 33 года, вот мой дар. Не гони, пришельц, все, что донес я тебе из похода, это мое живое.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 4 июня. Не забывайте просить. Но допросит с верою, немало не сомневаясь. Послание Иакова 1:6. Если мы откроем послание Иакова, мы увидим, что прежде всего апостол учит нас справляться с проблемами и испытаниями. Существует мирской способ решать проблемы, но также существует способ духовный. В послании Иакова 1:5-6 по сути говорится следующее. «Если вы попали в беду, спрашивайте у Бога, что вам делать. Вы можете не услышать Его голос и не получить от Него ответ тотчас. Но если вы попросите с верой, вы увидите, что вас направляет мудрость, превосходящая человеческое понимание и имеющая божественную природу». В Псалме 22:2 сказано, что Бог ведет свой народ к зеленым пастбищам и к спокойным водам. Иными словами, когда мы ищем Бога, Он приводит нас в место, где царят покой и безопасность. Взгляните на сегодняшний стих еще раз и заметьте, что мы должны просить с верой. Слишком часто мы не получаем помощи из-за того, что не просим о ней. Дух Святой тактичен и ненавязчив. Он всегда ждет, когда мы сами попросим Его вмешаться в ту или иную ситуацию. Мы не должны быть самонадеянными и рассчитывать на свои силы. Мы должны просить. Божье слово на сегодня. Если вы в чем-либо нуждаетесь, просите это у Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
2: Вы слушаете радио Пилигрим. Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
3: Severe weather warning. A major storm system is approaching the California coast. Please stay indoors.

поклоняюсь Тебе вновь и вновь. Твои святые небеса так прекрасны, так близки. Твоя бесконечная любовь.

0: Vegas Sports.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Минута назидания.

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 4 июня, и наша тема сегодня — «Другой утешитель». Место Писания, Евангелие от Иоанна, 14:16, где Иисус говорит: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя». Иисус был утешителем для учеников. Но вот теперь Иисус уходит. И поэтому Он, описывая служение Святого Духа, говорит: «Я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя». Слово «другой» является греческим словом «алос», которое означает точно такое же. Использование слова «алос» было равносильно фразе «Если у вас будет Святой Дух, это будет так, как будто Я есть у вас». Дух Святой думает, как Я, видит, как Я, слышит, как Я, поступает, как Я. Дух Святой и Я, мы «алос», мы одинаковы во всем. Итак, я умолю Отца, и Он даст вам Святого Духа. И когда Он придет, это будет так же, как если бы я был с вами, потому что мы с Ним абсолютно одинаковые. Вот насколько Дух Святой олицетворяет и представляет служение Иисуса в нашей жизни. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Театральное служение Церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Следует оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Об этом ко Дню защиты детей рассказал ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Надо оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Недоумение вызывает сегодня промедление с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг. Он разработан, текст выверен и с экспертами, и с правым управлением Госдумы. И возникает вопрос, почему до сих пор он не внесен в Государственную Думу. Хотя мы знаем, что свою позицию по этому поводу высказали и святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и наш президент, сказал Лукьянов. Международное христианское движение «Baptize the World» – «Крести мир» сообщило, что в день Пятидесятницы по всему миру были крещены 17 910 человек. В акции приняли участие более 1600 церквей из 49 стран, а в США к ней присоединились представители всех 50 штатов. Организаторы отмечают, что это не окончательные цифры. Многие церкви продолжают присылать отчеты о состоявшихся крещениях, поэтому общее число участников еще может увеличиться. Центральное мероприятие прошло в Вашингтоне в театре World Stage при Музее Библии. Именно оттуда велась международная трансляция, которая объединила христианские общины из разных стран. Во время программы зрители могли наблюдать прямые включения с мест крещений, слушать свидетельства верующих, участвовать в молитве и поклонении. В индийском штате Чхатхисхар более 180 христианских семей из 32 деревень уже около 3 недель сталкиваются с бойкотом и ограничениями после того, как отказаться от своей веры. По сообщениям правозащитников и представителей христианских организаций, людям перекрыли доступ к источникам воды, лишили возможность работать и зарабатывать на жизнь. Инцидент произошел в округе Канкер в районе Антагарх, где проживает большое количество представителей коренных племенных народов, известных как адиваси. Для многих жителей региона основными источниками дохода являются сельское хозяйство и сбор лесной продукции. По данным местных христианских лидеров, верующим запретили пользоваться общественными реками, прудами, водопроводными кранами и ручными насосами. Кроме того, некоторые семьи лишились возможности участвовать в государственных программах трудоустройства и заниматься сбором лесных ресурсов, которые являются важной частью их дохода. Серия акций протеста ультраортодоксальных иудеев, выступающих против призыва в армию учащихся ешив, религиозных училищ, прошла в ряде городов Израиля. Местами митинги переросли в беспорядки, полиция применила водометы и светошумовые гранаты для разгона толпы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции, одно из столкновений произошло на оживленном шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом. Недалеко от аэропорта Бен-Гурион протестующие вышли на проезжую часть и перекрыли движение транспорта. Стражи порядка объявили акцию незаконной и применили спецсредства. В итоге 3 полицейских получили легкие травмы, 6 протестующих задержаны за нарушение общественного порядка. Подобные митинги прошли также в других районах Израиля, включая Иерусалим. Новое исследование компании LifeWave Research показало, что идеи так называемого «Евангелия процветания» сегодня распространены среди американских христиан гораздо шире, чем многие считают. Согласно опросу, 76% христиан уверены, что Бог желает им материального благополучия и финансового успеха, сообщает Релевант. Особенно высок этот показатель среди молодых верующих. Среди прихожан в возрасте от 18 до 34 лет так считают 81%. А среди христиан от 35 до 49 уже 85. Кроме того, более половины опрошенных заявили, что церкви поощряют пожертвования, обещая, что Бог благословит человека в ответ на его щедрость. На протяжении десятилетий богословие процветания ассоциировалось в США с телевизионными проповедниками, которые обещали богатство и успех в обмен на пожертвования и достаточно сильную веру. Многие христиане критиковали такой подход, считая его искажением библейского учения. Таковыми были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Внимание, розыск. Разыскивается Иисус из Назарета, 33 года. Носит бороду и длинные волосы в стиле хиппи. Особые приметы. На руках и ногах раны от гвоздей. Вместе с ним могут следовать прокаженные и нищие. Он возмущал народ странными революционными лозунгами. «Любите друг друга и прощайте врагов ваших». Если вы встретите его, следуйте по его следам. Вознаграждение – вечная жизнь.

0: Я с детства наблюдала, как мой папа занимался музыкой с его друзьями, с его компанией, и этим вдохновилась. Бог впереди меня, Он ведет меня, дает мысли, дает фразы в песнях, дает людей, посылает мне.
1: Когда я был маленький, я часто смотрел на папу, как он классно играет и прославляет, и мне хотелось также научиться играть, и я просил его, чтобы он научил меня, и чтобы он вкладывался в меня. Я всегда хотел быть таким крутым, как он.
0: Конечно, бывают такие ситуации, что и люди как-то на тебя влияют, и ты понимаешь, что, наверное, все-таки это не мое, и всякие атаки на тебя происходят. И все равно потом ты понимаешь, что Божий огонь внутри тебя не может погаснуть, и он всегда с тобой, и ты должен идти вперед, несмотря ни на что.

0: читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 20. О нечестии тех, кое утверждают, будто души, участвующие в высшем и истинном блаженстве, многократно возвращаются через кругообращение времен к тем же несчастьям и бедствиям. В самом деле, чей благочестивый слух может допустить, чтобы после жизни, пройденной со столькими и такими великими бедствиями, если, впрочем, следует называть жизнь эту жизнью, которая скорее есть смерть, и при том столь тяжкая, что смерти, освобождающей от нее, боятся из любви к этой смерти, чтобы после таких великих, многих и ужасных зол, от которых при том через истинное благочестие и мудрость мы были некогда очищены и освобождены, мы достигали лицезрения Божие и делались блаженными созерцанием бестелесного света через участие в неизменном бессмертии того, к достижению которого горим любовью. Только для того, чтобы потом по необходимости лишиться его, и, лишившись и низвергнувшись из этой вечности истины и счастья, подверглись адской смертности, позорному безрассудству и гнусным злополучиям, в которых Бога оставляют, истину ненавидят, блаженство находят в гнусном непотребстве. И чтобы это в одном и том же виде повторялось бесконечное число раз прежде и повторялось бесконечное число раз после, в известные периоды прошлых и будущих веков. И все это только ради того, чтобы этими определенными кругообращениями, в которых все постоянно то проходит, то снова возвращается, через наше мнимое блаженство и истинное злосчастье, хотя и чередующиеся, но вследствие беспрестанной смены одного другим постоянной, сделались известными Богу дела Его, потому что он якобы не может ни почить от дел, ни исследовать своим видением бесконечное. Кто может слушать подобные вещи? Кто этому поверит? Кто это допустит? Если бы это было справедливо, то не только благоразумнее было бы молчать об этом, но даже было бы, выражу свою мысль как могу, учёнее не знать этого. Если там мы будем блаженными, потому что не будем этого понимать, то зачем нам здесь, через знание этого, еще более увеличивать наше злосчастье? А если там мы по необходимости должны будем знать об этом, то пусть не будем знать, по крайней мере, здесь, чтобы более счастливым было здесь ожидание, нежели там достижение высшего блага. По крайней мере, здесь ожидается должное последовать вечная жизнь, а там познается хотя и блаженная жизнь, но не вечная, а должная некогда быть утраченной. Говорят, что никто не может достигнуть этого блаженства, если изучением настоящей жизни не уяснит для себя этих кругообращений, в которых блаженство и несчастье попеременно следуют одно за другим. Но в таком случае, каким образом они утверждают,

Никто не может искренне любить и человека друга, если будет знать, что тот станет его врагом. Нет, неправда то, чем нам угрожают, будто истинные несчастья будут продолжаться без конца и только часто и также без конца прерываться промежутками мнимого блаженства. Ибо что лживее и обманчивее этого блаженства, когда мы и при таком свете истины не будем знать о будущем бедствии? Тогда более сведущей будет наша настоящая злополучность, при которой мы знаем о будущем блаженстве. Если же там не будет сокрыто от нас грозящее бедствие, то более блаженно проводит душа злополучные времена, по прошествии которых она достигнет блаженства, нежели блаженные, по окончании которых она возвратится к злополучию. Таким образом, ожидание нашего несчастья бывает счастливо, а ожидание счастья несчастно. И выходит, что так как здесь мы терпим настоящие бедствия, а там боимся предстоящих, то скорее мы можем быть постоянно несчастными, нежели когда-либо блаженными. Но по елику это ложно, как гласит благочестие и доказывает истина, ибо она не ложно обещает нам истинное блаженство, которое будет обеспечено навсегда и не будет прервано никаким несчастьем. То мы, следуя прямому пути, которым служит для нас Христос, направим с помощью этого Вождя и Спасителя свою веру и ум в сторону от суетного и безрассудного круговращения нечестивых. Если платоник Порфирий не захотел последовать мнению своих об этих кругообращениях и непрерывных попеременных нисхождениях и возвращениях душ, и либо по убеждению в ложности самого мнения, либо же принимая во внимание христианские времена, предпочел сказать то, о чем я упоминал в 10 книге, а именно, что душа посылается в мир для познания зла, чтобы, очистившись и освободившись от него, она, когда возвратится к Отцу, уже ничему подобному не подвергалась, то во сколько раз более должны мы отвращаться и удаляться от этой лжи враждебной христианской вере. После же того, как эти кругообращения опровергнуты и ложь их доказана, никакая необходимость не вынуждает нас думать, будто нет начала времени, с которого появился род человеческий, так как, мол, вследствие каких-то кругообращений нет якобы в вещах ничего нового, чего бы ни было прежде в определенные периоды времен и чего не имело бы быть впоследствии. Ибо если душа освобождается за тем, чтобы никогда не возвращаться к несчастьям, как никогда она не освобождалась прежде, то с ней совершается нечто такое, чего никогда прежде не было и что весьма велико, то есть представляет собой никогда не прекращающееся вечное блаженство. Если же такая новизна, которая не повторялась и не будет повторяться ни в каком кругообращении, бывает в бессмертной природе, то на каком основании утверждают, что она не может быть в вещах смертных? Скажут, что для души блаженство не новость, потому что она возвращается к тому, в котором была всегда. В таком случае новость — это само освобождение, потому что она освобождается от злополучия, в котором никогда прежде не была, и новость — само это злополучие, которого никогда не было прежде. Если эта новизна не входит в порядок вещей, управляемых божественным провидением, а скорее происходит случайно, то где в таком случае эти определенные и правильные кругообращения, в которых не бывает ничего нового, но повторяется то же, что было и прежде? А если эта новизна не исключается из порядка вещей, управляемых божественным провидением, то посылается ли душа, или она не спала, во всяком случае, может быть нечто новое, чего не было прежде, но что, однако же, не чуждо порядку вещей. И если душа по неблагоразумию могла причинить себе новое несчастье, которое не было ни предвидено,

0: предвиденным божественным провидением, так что оно могло включить это несчастье в порядок вещей и не непредвиденно освободить от него душу, то с каким безрассудством человеческой суетности мы осмеливаемся утверждать, будто божество не может творить вещей новых, не для него, а для мира, таких, которых никогда прежде не творило, но которые никогда не были для него непредусмотренными. Скажут, что хотя освобожденные души и не возвратятся к злополучию, тем не менее, когда это бывает, в мире не совершается ничего нового, потому что постоянно то одни, то другие освобождались, освобождаются и будут освобождаться постоянно. Но если это так, то они должны, по крайней мере, допустить, что творятся новые души, с которыми бывает новое злополучие и новое освобождение. Если же признают их не новыми, но от вечности существующими, из которых ежедневно образуются новые люди, от тела которых эти души при мудрой жизни освобождаются, так что никогда не возвращаются к несчастьям, то непременно должны будут допустить бесконечное их множество. Ибо как бы велико ни было конечное число душ, оно не могло бы быть достаточным для прошедших бесконечных веков, чтобы из него постоянно происходили люди, души которых всегда освобождались бы от этой смертности, с тем, чтобы никогда потом не возвращаться к ней. А в таком случае они решительно не будут в состоянии объяснить, каким образом оказывается бесконечное число душ в ряду тех тварей, которые для того, чтобы быть известными Богу, признаются ими конечными. Итак, по елику упомянутые круговращения, в которых душа представлялась по необходимости, имеющей возвращаться к одним и тем же несчастьям, нами опровергнуты, то ничего не остается более приличного для благочестия, как верить, что для Бога нет невозможности вновь производить то, чего он никогда не производил, и в силу неизреченного предвидения иметь неизменяемую волю. Что же касается далее того, может ли постоянно увеличиваться число душ освобожденных и не имеющих более возвращаться к злополучиям, это пусть решат сами те, которые с такой тонкостью рассуждают об ограничении бесконечности вещей. Мы же сделаем свой вывод из обоих возможных решений. Если может, то на каком основании утверждают, будто не могут быть сотворены вещи, которые никогда прежде не были сотворены, если число освобожденных душ, никогда не бывшее прежде, не только однажды было сотворено, но никогда не перестанет создаваться? Если же должно быть какое-либо определенное число освобожденных душ, которые никогда не будут возвращаться к несчастью, и если это число не должно более увеличиваться, то каково бы оно ни было, во всяком случае, его никогда прежде не было. И возрастать, и достигнуть определенного количества своего, оно не могло без какого-либо начала. Равным образом и начала этого когда-нибудь прежде не было. Итак, чтобы быть этому началу, был сотворен человек, прежде которого не было никакого человека.
1: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Опасность вины. Вина опасна. Она разрушает веру. Враг нашей души вовсе не заинтересован сделать христиан прелюбодеями, наркоманами или проститутками. Его интерес в одном – повернуть христиан к неверию. Он использует похоть тела, чтобы пленить разум. Сатана хочет, чтобы вы были так подавлены чувством вины, что сдались в вере, чтобы вы сомневались в Божьей верности и думали, что никто не заботится о том, что вы живете в нищете и разочаровании, что вы раб ваших вожделений и что святость Божья недоступна, чтобы вы думали, как вы одиноки в работе над своими проблемами и Богу нет дела до ваших нужд и чувств. Если Он довел вас до точки отчаяния, то наполнит вас и неверием. В этом суть успеха Его миссии. Три простых ступени в направлении атеизма – вина, сомнение и неверие. Вина, как беспощадный рак, разъедает духовную жизнь христианина. Это приводит к тому, что человек теряет контроль в жизни, появляется желание бросить всю духовную деятельность и, наконец, приводит к физической боли и к болезням. Как рак, вина кормится самообвинением до тех пор, пока не прекратится духовная жизнь, и как результат – слабость, чувство стыда и падение. Способ отделаться от чувства вины – избавиться от греха. Звучит просто, но это не так. Недостаточно решить в своем разуме – избавиться от того, что стало частью вашей жизни. Можете пробовать, но не получится. Так не работает. Нельзя просто отойти от того, с чем связан. Самый верный шаг в вашей жизни – поступить правильно после того, как вы изменили Богу. Позволите ли вы обвинителю лгать и сдадитесь в отчаянии? Или позволите себе принять прощение, которое вытекает из Божьей любви после вашего покаяния? Боитесь ли вы просить о прощении, потому что не вполне уверены в том, хотите ли избавиться от того, что связывает вас? Вы хотите Господа, но втайне желаете того, что законно вам не принадлежит. Бог способен ответить на искреннюю молитву, помочь вам желать Его совершенную волю. Просите Его дать вам желание исполнить Его волю. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блэс Паскаль. Мысли. Глава третья. Величие человека. В чем оно проявляется? Человеческую натуру можно рассматривать двояко, исходя из конечной цели существования человека, и тогда он возвышен и ни с кем не сравним, или исходя из обычных присущих ему свойств, как мы судим о лошади или собаке, по обычным присущим им свойствам, резвости бега, et animum arcendi, стремлению отогнать, и тогда человек низок и отвратителен. Эти два возможных пути суждения о нем привели ко множеству разногласий и философских споров. Ибо одни, оспаривая других, утверждают, человек не рожден для этой цели, потому что все его поступки не совместны с ней. А те, в свою очередь, твердят, эти низменные поступки просто удлиняют путь к цели. Вот и все. Пункт первый. В качестве итога всему, что касается его чувства собственного ничтожества. Мысль. Величие человека тем и велико, что он сознает свое горестное ничтожество. Дерево своего ничтожества не сознает. Итак, человек чувствует себя ничтожным, потому что сознает свое ничтожество. Этим-то он и велик. Чтобы чувствовать себя ничтожным, нужно обладать способностью чувствовать. Разрушенный дом лишен этой способности. Свое ничтожество чувствует только человек. «Ego vir videns» – «я человек испытавший». Величие человека в его способности мыслить. Я легко представляю себе человека безрукого, безногого, безголового, ибо только опыт учит нас, что голова нужнее ног. Но не могу себе представить человека, не способного мыслить. Это уже будет не человек, а камень или тупое животное. История Лианкура про щуку и лягушку. Сколько раз ее уже повторяли, не меняя ни сути, ни формы. Если бы какое-нибудь животное умело что-то делать по подсказке разума, а не инстинкта, и умело говорить по подсказке разума, а не инстинкта, как оно говорит, когда охотится и предупреждает себе подобных, что настигло или упустило добычу, оно говорило бы и о том, что еще больше его затрагивает, например, «перегрызите эту веревку, она больно врезается мне в тело, а я не могу до нее дотянуться». Попугай, который чистит свой клюв, хотя он совершенно чистый. Действие арифметической машины больше похоже на действие мыслящего существа, нежели животного, но у нее нет собственной воли к действию, а у животного она есть. Мысль. Все достоинство человека в его способности мыслить. Ну, а сами эти мысли, что о них можно сказать? Да чего же они глупы? Итак, мысль по своей природе замечательна и несравненна, и только самые диковинные недостатки способны превратить ее в нелепость. Так вот их полным-полно, и притом до нельзя смехотворных. Как она возвышена по своей природе – и как низменно из-за этих недостатков. Человек всего лишь тростник, слабейший из творений природы, но он тростник мыслящий. Чтобы его уничтожить, вовсе не нужно, чтобы на него ополчилась вся вселенная. Довольно дуновение ветра, капли воды. Но пусть бы даже его уничтожила вселенная — человек все равно возвышеннее своей погубительницы, ибо сознает, что расстается с жизнью и что он слабее Вселенной, а она ничего не сознает. Итак, все наше достоинство в способности мыслить. Только мысль возносит нас, отнюдь не пространство и время, в которых мы ничто. По Постараемся же мыслить благопристойно. В этом основа нравственности. Мыслящий тростник. Наше достоинство не во владении пространством, а в умении здраво мыслить. Я ничего не приобретаю, сколько бы ни приобретал земель, с помощью пространства Вселенная охватывает и поглощает меня как некую точку. С помощью мысли я охватываю всю Вселенную. Нам следует повиноваться разуму беспрекословнее, чем любому владыке, ибо кто перечит владыке, тот несчастен, а кто перечит разуму, тот дурак. Чихает ли человек, справляет ли надобность, на это уходят все силы его души. Тем не менее, подобные действия, будучи непроизвольными, нисколько не умаляют величия человека. И хотя он делает это самолично, но делает не по своей воле, не ради помянутых действий, а совсем по другой причине. Следовательно, никто не вправе обвинить его в слабости и в подчинении чему-то недостойному. Человеку не зазорно отдаться во власть горя, но зазорно отдаться во власть наслаждения. И совсем не в том дело, что горе приходит к нам незваным, а наслаждение мы ищем. Нет, горе можно искать и по собственной воле, отдаваться ему во власть и при этом ничуть себя не унижать. Но почему все-таки, предаваясь горю, разум окружает себя ореолом величия, а предаваясь наслаждению, покрывает позором? Да потому, что горе вовсе не пытается нас соблазнить, не вводит в искушение. Это мы сами по собственной воле склоняемся перед ним, признаем его власть и, значит, остаемся хозяевами положения. Мы покорны себе и только себе. Меж тем, как наслаждаясь, становимся рабами наслаждения. Умение распоряжаться, владеть собой, всегда возвеличивает человека. Рабство всегда покрывает его позором.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Следует оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Об этом ко Дню защиты детей рассказал ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Надо оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Недоумение вызывает сегодня промедление с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг. Он разработан, текст выверен и с экспертами, и с правым управлением Госдумы. И возникает вопрос, почему до сих пор он не внесен в Государственную Думу. Хотя мы знаем, что свою позицию по этому поводу высказали и святейший патриарх Московский Всея Руси Кирилл, и наш президент, сказал Лукьянов. Международное христианское движение «Baptize the World» – «Крести мир» сообщило, что в день Пятидесятницы по всему миру были крещены 17 910 человек. В акции приняли участие более 1600 церквей из 49 стран, а в США к ней присоединились представители всех 50 штатов. Организаторы отмечают, что это не окончательные цифры. Многие церкви продолжают присылать отчеты о состоявшихся крещениях, поэтому общее число участников еще может увеличиться. Центральное мероприятие прошло в Вашингтоне в театре World Stage при Музее Библии. Именно оттуда велась международная трансляция, которая объединила христианские общины из разных стран. Во время программы зрители могли наблюдать прямые включения с мест крещений, слушать свидетельства верующих, участвовать в молитве и поклонении. В индийском штате Чхатхисхар более 180 христианских семей из 32 деревень уже около 3 недель сталкиваются с бойкотом и ограничениями после того, как отказались от своей веры. По сообщениям правозащитников и представителей христианских организаций, людям перекрыли доступ к источникам воды, лишили возможность работать и зарабатывать на жизнь. Инцидент произошел в округе Канкер в районе Антагарх, где проживает большое количество представителей коренных племенных народов, известных как адиваси. Для многих жителей региона основными источниками дохода являются сельское хозяйство и сбор лесной продукции. По данным местных христианских лидеров, верующим запретили пользоваться общественными реками, прудами, водопроводными кранами и ручными насосами. Кроме того, некоторые семьи лишились возможности участвовать в государственных программах трудоустройства и заниматься сбором лесных ресурсов, которые являются важной частью их дохода. Серия акций протеста ультраортодоксальных иудеев, выступающих против призыва в армию учащихся ешив, религиозных училищ, прошла в ряде городов Израиля. Местами митинги переросли в беспорядки, полиция применила водометы и светошумовые гранаты для разгона толпы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции, одно из столкновений произошло на оживленном шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом. Недалеко от аэропорта Бен-Гурион протестующие вышли на проезжую часть и перекрыли движение транспорта. Стражи порядка объявили акцию незаконной и применили спецсредства. В итоге 3 полицейских получили легкие травмы, 6 протестующих задержаны за нарушение общественного порядка. Подобные митинги прошли также в других районах Израиля, включая Иерусалим. Новое исследование компании LifeWave Research показало, что идеи так называемого «Евангелия процветания» сегодня распространены среди американских христиан гораздо шире, чем многие считают. Согласно опросу, 76% христиан уверены, что Бог желает им материального благополучия и финансового успеха, сообщает Релевант. Особенно высок этот показатель среди молодых верующих. Среди прихожан в возрасте от 18 до 34 лет так считают 81%. А среди христиан от 35 до 49 уже 85. Кроме того, более половины опрошенных заявили, что церкви поощряют пожертвования, обещая, что Бог благословит человека в ответ на его щедрость. На протяжении десятилетий богословие процветания ассоциировалось в США с телевизионными проповедниками, которые обещали богатство и успех в обмен на пожертвования и достаточно сильную веру. Многие христиане критиковали такой подход, считая его искажением библейского учения. Таковыми были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Глава 4. Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей, ибо и я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей. И он учил меня и говорил мне: да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи. Приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Главное – мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твой прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножится тебе лета жизни. Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно – жизнь твоя. Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых. Оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо. Потому что они не заснут, если не сделают зла. Пропадает сон у них, если они не доведут кого до падения. Ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться. Сын мой, словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка, удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево, удали ногу твою от зла». Глава 14. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам».

0: столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел отца. Как же ты говоришь, покажи нам отца? Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в отце и отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к отцу моему иду. И если чего попросите у отца во имя мое, то сделаю, да прославится отец в сыне. И если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». «Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда».
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 20. Через год, в то время, когда цари выходят на войну, вывел Иоав войско и стал разорять землю аммонитян, и пришел и осадил Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Иоав, завоевав Раву, и разрушил ее. И взял Давид венец царя их с головы его, и в нем оказалось весу талант золота, и драгоценные камни были на нем, и был он возложен на голову Давида. И добычи очень много вынес из города, а народ, который был в нем, вывел и умерщвлял их пилами, железными молотилами и секирами. Так поступил Давид со всеми городами аммонитян, и возвратился Давид и весь народ в Иерусалим. После того началась война с филистимлянами в Газере. Тогда Савахай, хушатянин, поразил Сафа, одного из потомков Рефаимов, и они усмирились. И опять была война с филистимлянами. Тогда Елханам, сын Иаира, поразил Лахмия, брата Голиафова, гефянина, у которого древко копья было как навой у ткачей. Было еще сражение в Гефе. Там был один рослый человек, у которого было по 6 пальцев, всего 24. И он также был из потомков Рефаимов. Он поносил Израиля, но Ионафан, сын Шимы, брата Давидова, поразил его. Это были родившиеся от Рефаимов в Гефе, и пали от руки Давида и от руки слуг его. Глава 21. «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать исчисление израильтян. И сказал Давид Иоаву и начальствующим в народе: «Пойдите и исчислите израильтян от Версавии до Дана, и представьте мне, чтобы я знал число их». И сказал Иоав: «Да умножит Господь народ свой во 100 раз против того, сколько есть его».

Не все ли они, господин мой царь, рабы господина моего? Для чего тебе требует всего, господин мой? Чтобы вменилось это вину Израилю? Но царское слово превозмогло Иава, и пошел Иав, и обошел всего Израиля, и пришел в Иерусалим. И подал Иав Давиду список народной переписи, и было всех израильтян 1000 тысяч и 100 тысяч мужей, обнажающих меч, и иудеев 470 тысяч, обнажающих меч. А левитов и вениамитян он не исчислял между ними, потому что царское слово противно было Иаву. И неугодно было в очах Божьих дело сие, и он поразил Израиля. И сказал Давид Богу: «Весьма согрешил я, что сделал это, и ныне прости вину раба твоего, ибо я поступил очень безрассудно». И говорил Господь Гаду, прозорливцу Давидову, и сказал: «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания я предлагаю тебе, избери себе одно из них, и я пошлю его на тебя». И пришел Гад к Давиду и сказал ему: «Так говорит Господь, избирай себе, или 3 года голод, или 3 месяца будешь ты преследуем неприятелями твоими, и меч врагов твоих будет досягать до тебя, или 3 дня меч Господень и язва на земле, и ангел Господень, истребляющий во всех пределах Израиля. Итак, рассмотри, что мне отвечать прославшему меня со словом». И сказал Давид Гаду: «Тяжело мне очень, но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие его, только бы не впасть мне в руки человеческие». И послал Господь язву на Израиля, и умерло израильтян 70 тысяч человек. И послал Бог ангела в Иерусалим, чтобы истреблять его. И когда он начал истреблять, увидел Господь, и пожалел о сём бедствии, и сказал ангелу-истребителю: «Довольно, теперь опусти руку твою». Ангел же Господень стоял тогда над гумном Орны Ивусиянина. И поднял Давид глаза свои и увидел ангела Господня, стоявшего между землей и небом, с обнаженным в руке его мечом, простертый на Иерусалим. И пал Давид, и старейшины, покрытые вретищем, на лица свои. И сказал Давид Богу: «Не я ли велел исчислить народ? Я согрешил, я сделал зло, а эти овцы что сделали? Господи, Боже мой, да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего, а не на народе Твоем, чтобы погубить его». И ангел Господень сказал Гаду, чтобы тот сказал Давиду: «Пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу на гумне Орны и Иусиянина». И пошел Давид по слову Гада, который он говорил именем Господним. Орна обратился, увидев ангела, и 4 сына его с ним скрылись. Орна молотил тогда пшеницу. И пришел Давид к Орне. Орна, взглянув и увидев Давида, вышел из гумна и поклонился Давиду лицом до земли. И сказал Давид Орне: «Отдай мне место под гумном, я построю на нем жертвенник Господу. За настоящую цену отдай мне его, чтобы прекратилось истребление народа». И сказал Орна Давиду: «Возьми себе, пусть делает господин мой царь, что ему угодно. Вот я отдаю и волом на всесожжение, и молотильное орудие на дрова, и пшеницу на приношение, все это отдаю даром». И сказал царь Давид Орне: «Нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твоей собственности Господу, и не буду приносить во всесожжение, взятое даром». И дал Давид Орне за это место 600 сиклей золота. И соорудил там Давид жертвенник Господу, и вознес всесожжение и мирные жертвы, и призвал Господа, и он услышал его, послав огонь с неба на жертвенник всесожжения. И сказал Господь ангелу: «Возврати меч твой в ножны его». В это время Давид, видя, что Господь услышал его на гумне Орна Ивусиянина, принес там жертву. Скиния же Господня, которую сделал Моисей в пустыне, и жертвенник всесожжения находились в то время на высоте в Гаваоне. И не мог Давид пойти туда, чтобы взыскать Бога, потому что устрашен был мечом ангела Господня. Глава 23. Давид, состарившись и насытившись жизнью, воцарил над Израилем сына своего Соломона. И собрал он всех князей Израилевых, и священников, и левитов, и исчислены были левиты от 30 лет и выше, и было число их, считая поголовно, 38 тысяч человек. Из них назначены для дела в Доме Господнем 24 тысячи, писцов же и судей 6 тысяч, и 4 тысячи привратников, и 4 тысячи прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые он сделал для прославления. И разделил их Давид на череды по сынам Левия: Герсону, Каафу и Мирари. Из герсонян – Лаедан и Шимей. Сыновья Лаедана – первый – Иехиил, Зифам и Оиль – трое. Сыновья Шимея – Шеломиф, Хазиил и Гаран – трое. Они – главы поколений Лаедановых. Еще сыновья Шимея – Иахав, Зиза, Иеуш и Берия.
Это сыновья Шемея, четверо. И Ахав был главным, Зиза – вторым. И Еуш и Берия имели детей немного, и потому они были в одном счете при доме отца. Сыновья Каафа – Амрам, Ицгар, Хеврон и Азиил, четверо. Сыновья Амрама – Аарон и Моисей. Аарон отделен был для посвящения ко святому святых, он и сыновья его, навеки, чтобы совершать курение пред лицом Господа, чтобы служить ему и благословлять именем его навеки. А Моисей, человек Божий, и сыновья его причтены к колену Левиину. Сыновья Моисея – Герсон и Елиезер. Сыновья Герсона – первый был Шевуил. Сыновья Елиезера были первый – Рехавия. И не было у Елиезера других сыновей. У Рехавии же было очень много сыновей. Сыновья Ицгара, первый – Шаламиф. Сыновья Хеврона, первый – Иерия, и второй – Амария. Третий – Иахазаил, и четвертый – Иекамам. Сыновья Азиила, первый – Миха, и второй – Ишия. Сыновья Мирарины – Махли и Муши. Сыновья Махлия – Елеазар и Кис. И умер Елеазар, и не было у него сыновей, а только дочери. И взяли их за себя сыновья Киса, братья их. Сыновья Мушия, Махли, Эдер и Иремов, трое. Вот сыновья Левиины, по домам отцов их, главы семейств, по именному исчислению их поголовно, которые отправляли дела служения в доме Господнем от 20 лет и выше. Ибо Давид сказал: «Господь Бог Израилев дал покой народу своему и водворил его в Иерусалиме навеки, и левитам не нужно носить скинию и всякие вещи ее для служения в ней. Посему, по последним повелениям Давида, исчислены левиты от 20 лет и выше, чтобы они были при сынах Аароновых для служения Дому Господню во дворе и в пристройках, для соблюдения чистоты всего святилища и для исполнения всякой службы при Доме Божием, для наблюдения за хлебами предложения и пшеничную мукою для хлебного приношения, и пресными лепешками, запеченным, жареным, и за всякую меру и весом, и чтобы становились каждое утро благодарить и славословить Господа также и вечером, и при всех всесожжениях, возносимых Господу в субботы и новомесячие, и в праздники, по числу, как предписано о них, постоянно пред лицом Господа, и чтобы охраняли скинию откровения, и святилище, и сынов Аароновых, братьев своих, при службах Дому Господню».

слушаете Радио Пилигрим.

0: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

да? Количество слов не имеет значения. Изысканный слог ничего не решит.

Любовь – это движение навстречу. Оно не прекратится никогда.

0: Столик на двоих, пожалуйста, у окна.
1: Магари, как романтично.
2: У вас столик заказан?
1: Нет.
2: Извините, но нужно было заказать.
1: Анна Петрович сказал, что не надо.
2: Извините, но это обязательно.
0: Петрович сказал, что его друзья сюда просто так приходили.
1: Все его друзья едят здесь просто так.
2: Извините, ничем не могу помочь.
0: Все, кого Петрович знает.
1: Да, люди со всего города всегда здесь ели без резервации.
2: Извините, вас неправильно проинформировали.
3: Когда речь идет о спасении вашей души, кому вы прислушиваетесь? Знаете ли вы о том, кто сказал, что Он – путь, истина и жизнь? Прислушались ли вы к словам Христа?
0: Похоже, нам придется идти в соседний ресторан.
1: Это в тот, что ли, которым Петрович зовет?

0: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва» при содействии Lifeline Production.
1: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Следует оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Об этом ко Дню защиты детей рассказал ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Надо оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Недоумение вызывает сегодня промедление с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг. Он разработан, текст выверен и с экспертами, и с правым управлением Госдумы. И возникает вопрос, почему до сих пор он не внесен в Государственную Думу. Хотя мы знаем, что свою позицию по этому поводу высказали и святейший патриарх Московский Всея Руси Кирилл, и наш президент, сказал Лукьянов. Международное христианское движение «Baptize the World» – «Крести мир» сообщило, что в день Пятидесятницы по всему миру были крещены 17 910 человек. В акции приняли участие более 1600 церквей из 49 стран, а в США к ней присоединились представители всех 50 штатов. Организаторы отмечают, что это не окончательные цифры. Многие церкви продолжают присылать отчеты о состоявшихся крещениях, поэтому общее число участников еще может увеличиться. Центральное мероприятие прошло в Вашингтоне в театре World Stage при Музее Библии. Именно оттуда велась международная трансляция, которая объединила христианские общины из разных стран. Во время программы зрители могли наблюдать прямые включения с мест крещения, слушать свидетельства верующих, участвовать в молитве и поклонении. В индийском штате Чхатхисхар более 180 христианских семей из 32 деревень уже около 3 недель сталкиваются с бойкотом и ограничениями после того, как отказаться от своей веры. По сообщениям правозащитников и представителей христианских организаций, людям перекрыли доступ к источникам воды, лишили возможность работать и зарабатывать на жизнь. Инцидент произошел в округе Канкер в районе Антагарх, где проживает большое количество представителей коренных племенных народов, известных как адиваси. Для многих жителей региона основными источниками дохода являются сельское хозяйство и сбор лесной продукции. По данным местных христианских лидеров, верующим запретили пользоваться общественными реками, прудами, водопроводными кранами и ручными насосами. Кроме того, некоторые семьи лишились возможности участвовать в государственных программах трудоустройства и заниматься сбором лесных ресурсов, которые являются важной частью их дохода. Серия акций протеста ультраортодоксальных иудеев, выступающих против призыва в армию учащихся ешив, религиозных училищ, прошла в ряде городов Израиля. Местами митинги переросли в беспорядки, полиция применила водометы и светошумовые гранаты для разгона толпы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции, одно из столкновений произошло на оживленном шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом. Недалеко от аэропорта Бен-Гурион протестующие вышли на проезжую часть и перекрыли движение транспорта. Стражи порядка объявили акцию незаконной и применили спецсредства. В итоге 3 полицейских получили легкие травмы, 6 протестующих задержаны за нарушение общественного порядка. Подобные митинги прошли также в других районах Израиля, включая Иерусалим. Новое исследование компании LifeWave Research показало, что идеи так называемого «Евангелия процветания» сегодня распространены среди американских христиан гораздо шире, чем многие считают. Согласно опросу, 76% христиан уверены, что Бог желает им материального благополучия и финансового успеха, сообщает Релевант. Особенно высок этот показатель среди молодых верующих. Среди прихожан в возрасте от 18 до 34 лет так считают 81%, а среди христиан от 35 до 49 уже 85%. Кроме того, более половины опрошенных заявили, что церкви поощряют пожертвования, обещая, что Бог благословит человека в ответ на его щедрость. На протяжении десятилетий богословие процветания ассоциировалось в США с телевизионными проповедниками, которые обещали богатство и успех в обмен на пожертвования и достаточно сильную веру. Многие христиане критиковали такой подход, считая его искажением библейского учения. Таковыми были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, каким образом дьявол и ангелы согрешили? И могут ли святые ангелы согрешить сегодня?
2: Нам очень трудно говорить о том времени, которое было за спектром Священного Писания. Скорее всего, были какие-то обстоятельства, был какой-то Божий план, было какое-то состояние вот этого всего духовного мира, которое не объяснено для нас подробно на страницах Священного Писания. Библия прямо не объясняет, как дьявол согрешил. У нас есть два места Священного Писания, одно в книге пророка Исаия, второе в книге Иезекииля, в 28 главе, которые принято считать, что они как-то косвенно, может быть, образно, прообразно или намеком говорят о падении этого Херувима, который был одним из самых значимых духовных личностей, одной из самых главных духовных личностей в Царстве Божьем. Но все-таки прежде всего в 28 главе книги Иезекииля говорится о царе Тирском, но ясно, что это больше, чем о царе. Так вот, здесь сказано следующее в 13 стихе. «Ты находился в Едеме, в саду Божием. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебя, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Вот все, о чем Писание говорит, что Писание говорит о том, как дьявол согрешил, если мы этот текст будем применять к тому, что он описывает грех дьявола. И скорее всего, что это так, потому что очень трудно назвать царя Тирского помазанным херувимом, чтобы осенять, который был на святой горе Божией, который был совершен в путях своих. Скорее всего, это проекция, которая указывает на ту духовную реальность. И вот все, что здесь сказано, доколе не нашлось в себе беззакония. То есть Бог по какой-то причине не объясняет, почему же это произошло, почему Бог позволил это, почему Он допустил появление. Мы точно знаем, что в конце концов в Божьем совершенном плане оно все имеет свою цель, свое предназначение. Но Священное Писание ограничивает это объяснение вот этими краткими словами. Правда, в 17 стихе есть более детальное объяснение сути греха. Не сказано о причине, но сказано о сути греха дьявола. 17 стих. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». То есть речь идет о какой-то форме самомнения, какая-то форма присвоения себе независимой значимости, значимости, независимой от Бога. Опять-таки, это не отвечает на вопрос, почему это произошло. Вообще, когда мы говорим о духовном мире, то духовный мир, он представляется в нескольких местах Священного Писания как основным полем деятельности. Например, в книге Иова мы видим, как Бог собирает всех ангелов своих, и среди них появляется сатана. И вот там Бог доказывает дьяволу действенность своего плана. Он доказывает, что есть люди, которые меня чтят, есть люди, которые благочестивы, есть люди, которые праведные и верные. И вот тогда возникает весь этот конфликт, в результате которого Иов был подвержен такой серьезной проблеме, трагедии. И в конце концов мы видим, что Бог остается победителем. Более того, то, что сделал Иисус Христос на Голгофе, церковь, Новый Завет, спасение, которое мы видим как главная цель искупления, плана искупления, представленного на страницах всей Библии, оно является в огромной степени доказательством, которое Бог представляет миру духов. В послании к Ефесянам, в 3 главе, мы читаем следующее, 10 стих. «Дабы ныне сделалось известное через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». То есть Бог демонстрирует свою славу через спасение церкви, через создание церкви. И Он демонстрирует эту славу миру духов. Отвечая на второй вопрос, может ли произойти следующее падение ангелов, которые сегодня присутствуют вокруг Божьего престола, Божьего трона, Писание ясно показывает, что такого не произойдет. В чем разница? Мы не можем точно сказать. Если у людей мы можем сказать, что Адам и Ева до грехопадения отличались от спасенных людей сегодня. Спасенные люди сегодня, они живут природой Иисуса Христа. Они имеют новую природу, у них есть новое рождение, которое и обеспечивает то, что они любят Бога и истину, и это естественное качество их жизни, и они никогда от Него не уйдут. Но вот то, что касается ангелов, мы не знаем, какая же разница, что произошло с ангелами, которые остались верными Богу. Но все, что мы видим в Писании, ясно говорит о том, что это состояние будет навечно. И никогда среди Божьих ангелов не будет больше отступления от Бога.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, если у вас есть желание узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете посетить наш сайт slovo.org или пишите нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
0: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Сквозь борьбу непонимания, сквозь тоску и сквозь печаль, сквозь разлуку и страдания, сохрани себя. Будет много в жизни правил, разрушающих тебя. Не иди с толпою в пропасть, не давай себя сломать.

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Жесткость установлений церкви относится к области догматики. В политической же или литературной сферах допускаются разные взгляды, рассказал в интервью РИА Новости председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Жесткость церковных установлений относится прежде всего к области догматики. Это значит, это вопросы вероучения и того, от чего церковь не может отступать и не отступала веками. Но ни к политической области, ни к пристрастиям в сфере литературы это не относится. Это недогматизированные сферы. И здесь могут быть разные взгляды, сказал Легойда, агентству отвечая на вопрос о возможностях церкви что-либо запрещать в светском государстве. Профессор кафедры мировой литературы и культуры, заведующий кафедрой медиакоммуникации МГИМО, напомнил, сколько копий ломалось вокруг романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита. Рок-оперы. Иисус Христос. Суперзвезда». В Испании евангелические церкви вновь стали главной темой для обсуждения в СМИ и политическим инструментом, особенно после мероприятия, собравшего 35 тысяч евангелистов, в основном пятидесятников, в Мадриде 2 мая. Столкнувшись с сенсационными репортажами, предвзятыми мнениями и насмешками, некоторые представители христианских конфессий, в том числе Испанский евангелический альянс, выразили сожаление по поводу нетерпимости и недостаточной серьезности в освещении деятельности этого религиозного меньшинства. Так, например, левая оппозиционная партия «Мас Мадрид» призывает внести изменения в правила пользования общественным транспортом, чтобы не позволять проповедникам-евангелистам беспокоить пассажиров. Во Флориде прошло масштабное крещение верующих на местном пляже. Рекордное число участников привлекло внимание общественности Америки. По информации CBN News, представители церкви провели масштабное религиозное мероприятие на побережье Атлантического океана. Всего в этот день водное крещение приняли 2552 человека. Они публично заявили о своей личной христианской вере. Организаторы сообщили о большом количестве присутствующих верующих на берегу. Общее число участников и зрителей превысило 14 тысяч человек. Это событие стало самым крупным за всю историю общины. Официальные представители церковной организации отметили постоянный рост числа желающих. В прошлые периоды здесь приняли крещение около 2000 человек. Двумя годами ранее этот показатель составлял 1600 верующих. Международное исследование показало, что многие крупнейшие компании мира все больше внимания уделяют ценностям, которые на протяжении столетий формировались религиозными и нравственными традициями. Речь идет о таких качествах, как честность, ответственность, доверие, забота о людях и стремление к общему благу. Авторы исследования считают, что именно эти принципы помогают бизнесу сохранять устойчивость в условиях стремительных технологических изменений и социальных вызовов. Исследование под названием «Вероубеждение и будущее корпоративной культуры» было подготовлено организацией Religious Freedom and Business Foundation. Его авторы изучили корпоративные ценности 400 крупнейших компаний Европы, США, Китая и стран Юго-Восточной Азии. В США новый отчет Института Уитли при Университете Бригама Янга показывает, что религиозность, особенно среди чернокожих американцев, связана с более долгой жизнью и множеством положительных последствий для здоровья. 83% исследований было выявлено, что регулярное посещение религиозных служб связано с увеличением продолжительности жизни, риск смерти снижался примерно на 34%. Одно исследование, в котором приняли участие более 20 тысяч взрослых, показало, что те, кто часто посещал религиозные службы, жили в среднем на 7,6 года дольше, чем те, кто этого не делал. Среди чернокожих американцев разница составила почти 13,7 года. Это не единичные результаты нескольких исследований. Они отражают закономерность, выявленную в ходе сотен самых тщательных исследований в этой области, заявил Лорен Де Маркс, профессор Школы семейной жизни Университета Бригама Янга и ведущий автор доклада в интервью The Christian Post. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 5 июня. Поклоняйтесь Ему от всего сердца. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Евангелие от Иоанна 4:23. Люди часто воспринимают поклонение как религиозный ритуал, а это очень далеко от библейской идеи поклонения. Чаще всего поклонение принимают как посещение церковных служений. Однако, когда в Библии говорится о поклонении, речь всегда идет о личных взаимоотношениях с Богом, к которому мы можем обратиться и который говорит с нами. Речь идет о духовной близости, об эмоциональном проявлении сильной привязанности, о любви к Богу и искреннем преклонении перед Ним. Это и есть истинное поклонение, нечто такое, что вскипает внутри нас, когда Божий огонь горит в нашем сердце. Согласно сегодняшнему стиху, Бог ищет истинных поклонников, которые поклоняются Ему от всего сердца. Меня всегда огорчает, что Бог вынужден искать истинных поклонников. Мне кажется, что таких людей должно быть великое множество, и что мы должны стараться быть в их числе. Но мне кажется любопытным, что Бог не хочет принимать любое поклонение. Ему нужны истинные, искренние поклонники. Его не интересуют те, кто поклоняется Ему из страха, из чувства долга, совершая религиозный ритуал. Он ищет тех, кто будет поклоняться из любви к Нему. Истинное поклонение – это не просто посещение церковных служений и пение псалмов. Мы должны поклоняться Богу всей своей жизнью, делая для Него все, что в наших силах, и получая помощь от Него. Искреннее поклонение проистекает из близости с Богом и делает нас восприимчивыми к Его голосу. Божье слово на сегодня. Не поклоняйтесь Богу из страха. Поклоняйтесь из любви к Нему.
0: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Добро пожаловать на передачу аудиокниги на радио Пилигрим.
1: Глава 5. Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знания. Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее, но последствия от нее горькие, как полынь, острые, как меч обоюдоострый. Ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. Итак, дети, слушайте меня, и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой, и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим, и лет твоих мучителю, чтобы не насыщались силою твою чужие, и труды твои не были для чужого дома. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены, и скажешь: «Зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, и я не слушал голос учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим, едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества». «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодеза. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям». Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен, и утешайся женой юности твоей, любезную ланью и прекрасную серную, груди ее да упоевают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннюю и обнимать груди чужой? Ибо пред очами Господа пути человека, и он измеряет все стези его». Беззаконного уловляет собственное беззаконие его, и в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления, и от множества безумия своего теряется. Глава 15. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящий плод очищает, чтобы более принесла плода». «Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего, и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя мое, он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам: раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего». Но да сбудется слово, написанное в законе их. Возненавидели меня напрасно. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною.
2: Вы слушаете план победы.
1: Глава 23. Давид, состарившись и насытившись жизнью, воцарил над Израилем сына своего Соломона. И собрал он всех князей Израилевых, и священников, и левитов, и исчислены были левиты от 30 лет и выше, и было число их, считая поголовно, 38 тысяч человек. Из них назначены для дела в Доме Господнем 24 тысячи, писцов же и судей 6 тысяч, и 4 тысячи привратников, и 4 тысячи прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые он сделал для прославления. И разделил их Давид на череды по сынам Левия, Герсону, Каафу и Мирари. Из герсонян – Лаедан и Шимей. Сыновья Лаедана – первый – Иехиил, Зифам и Оиль – трое. Сыновья Шимея – Шеломиф, Хазиил и Гаран – трое. Они – главы поколений Лаедановых. Еще сыновья Шимея – Иахав, Зиза, Иеуш и Берия. Это сыновья Шимея – четверо. Иахав был главным, Зиза – вторым, и Иеуш и Берия имели детей немного, и потому они были в одном счете при доме отца. Сыновья Каафа – Амрам, Ицгар, Хеврон и Азиил – четверо. Сыновья Амрама – Аарон и Моисей. Аарон отделен был для посвящения ко святому святых, он и сыновья его, навеки, чтобы совершать курение пред лицом Господа, чтобы служить ему и благословлять именем его навеки. А Моисей, человек Божий, и сыновья его причтены к колену Левиину. Сыновья Моисея – Герсон и Елиезер. Сыновья Герсона – первый был Шевуил. Сыновья Елиезера были первый – Рехавия. И не было у Елиезера других сыновей. У Рехавии же было очень много сыновей. Сыновья Ицгара, первый – Шеломиф, сыновья Хеврона, первый – Иерия, и второй – Амария, третий – Иахазаил, и четвертый – Иекамам. Сыновья Азиила, первый – Миха, и второй – Ишия. Сыновья Мирарины – Махли и Муши. Сыновья Махлия – Елеазар и Кис. И умер Елеазар, и не было у него сыновей, а только дочери. И взяли их за себя сыновья Киса, братья их. Сыновья Мушия, Махли, Эдер и Иремов, трое. Вот сыновья Левиины, по домам отцов их, главы семейств, по именному исчислению их поголовно, которые отправляли дела служения в Доме Господнем от 20 лет и выше. Ибо Давид сказал: «Господь Бог Израилев дал покой народу своему и водворил его в Иерусалиме навеки, и левитам не нужно носить скинию и всякие вещи ее для служения в ней. Посему, по последним повелениям Давида, исчислены левиты от 20 лет и выше, чтобы они были при сынах Аароновых для служения Дому Господню во дворе и в пристройках, для соблюдения чистоты всего святилища и для исполнения всякой службы при Доме Божием, для наблюдения за хлебами предложения и пшеничную мукою для хлебного приношения, и пресными лепешками, запеченным, жареным, и за всякую меру и весом, и чтобы становились каждое утро благодарить и славословить Господа, также и вечером, и при всех всесожжениях, возносимых Господу в субботы и новомесячия, и в праздники, по числу, как предписано о них, постоянно пред лицом Господа, и чтобы охраняли скинию откровения, и святилище, и сынов Аароновых, братьев своих, при службах Дому Господню». Глава 24. И вот распределение сыновей Аароновых. Сыновья Аарона – Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар. Надав и Авиуд умерли прежде отца своего, сыновей же не было у них, и потому священствовали Елеазар и Ифамар. И распределил их Давид, Садока из сыновей Элиазара и Ахимелиха из сыновей Ифамара, поочередно на службу их. И нашлось, что между сынами Элиазара глав поколений более, нежели между сынами Ифамара. И он распределил их так. Из сынов Элиазара 16 глав семейств, а из сынов Ифамара 8. Распределял же их по жребиям, потому что главным во святилище и главными пред Богом были из сынов Элиазара и из сынов Ифамара. И записывал их Шимаия, сын Нафанаила, писец из левитов, пред лицом царя и князей, и пред священником Садоком и Ахимелихом, сыном Авиафара, и пред главами семей священнических и левитских. Брали при бросании жребия одно семейство из рода Элиазарова, потом брали из рода Ифамарова. И вышел первый жребий Иего и Ариву, второй Иедаии, третий Хариму, четвертый Сеариму, пятый Малхию, шестой Миямину, седьмой Гакоцу, восьмой Авии, девятый Иешую, десятый Шехании, одиннадцатый Елиашиву, двенадцатый Иакиму, тринадцатый Хушаю, четырнадцатый Иешивау, пятнадцатый Вилге, 16-й Имеру, 17-й Хизиру, 18-й Гапицецу, 19-й Питахии, 20-й Иезекилю, 21-й Иохину, 22-й Гамулу, 23-й Делаии, 24-й Маазии. Вот порядок их, при служении их, как им приходить в дом Господень по уставу их через Аарона отца их, как заповедал ему Господь Бог Израилев. У прочих сыновей Левия распределение. Из сынов Амрама – Шуваил, из сынов Шуваила – Иедия. От Рехавии, из сынов Рехавии – Ишия, был первый. От Ицгара – Шеломов, из сыновей Шеломофа – Иохав. Из сыновей Хеврона – первый Иерия, второй Амария, третий – Иохазиил, четвертый – Иакамам. Из сыновей Азиила – Миха, из сыновей Михи – Шамир. Брат Михи – Ишия, из сыновей Ишии – Захария. Сыновья Мерари – Махли и Муши, из сыновей Иазии – Бено. Из сыновей Мерари – у Иазии – Бена и Шагам, и Закур и Иври. У Махлия – Елиазар, у него сыновей не было. У Киса – из сыновей Киса – Иерахмиил. Сыновья Мушия – Махли, Эдер и Еремов. Вот сыновья левитов по поколениям их. Бросали и они жребий наравне с братьями своими, сыновьями Аароновыми, пред лицом царя Давида и Садока, и Ахимелиха, и глав семей священнических и левитских, глава семейства наравне с меньшим братом своим.

сне слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и с вами снова мы, Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, научные исследования доказали, что в утреннее время мозги человека способны воспринимать информацию значительно лучше. Но есть исключение. Вот нам пишет человек: «Я наиболее продуктивен ночью. Большинство моих друзей утром, но я работаю не меньше их, хотя все они обвиняют меня в лени. Грех ли это поздно вставать утром?»
1: На этот вопрос трудно ответить однозначно. Для некоторых грех вставать поздно утром, для некоторых, может быть, и нет. Если человек работал допоздна и лег спать уже достаточно поздно, то, конечно же, ему нужно спать. Ему нужно спать достаточное количество часов, чтобы он был здоров. Если человек спит меньше положенного, то он в конце концов заболеет, и это приведет его к уменьшению или же абсолютному лишению его трудоспособности. По этой причине, когда мы говорим о подобных явлениях, здесь нужно, скорее всего, смотреть на несколько других принципов Священного Писания, которые представлены нам в разных местах. Но самое главное, наверное, это то, что Библия ясно говорит, что быть ленивым – это грех. И каждому человеку нужно проверять себя. То, что обвиняют друзья, к этому нужно прислушаться, но проверить себя перед лицом Божиим. Друзья не все знают, не все видят. Конечно же, нам нужно прислушиваться к тому, что говорят нам близкие наши, к их каким-то претензиям или обличениям. Но проверять себя нужно перед стандартом Священного Писания и перед Божьим стандартом. И поэтому, когда вы слышите подобные обвинения, посмотрите, а не действительно ли каким-то образом прокралась в вашу жизнь лень. Библия говорит об этом. Помните, написано в притчах: немного поспишь, немного подремлешь, немного сложа руки посидишь, и придет, как прохожий, бедность твоя. И кроме этого, есть много других мест, которые явно осуждают лень. Бог сотворил человека для того, чтобы он трудился. Причем этот труд был частью жизни людей еще до грехопадения. Сам Бог трудится. Мы видим, Он создает вселенную. Он работает. И его труд имеет созидательную составляющую. То есть он работает, чтобы что-то создать. У него есть цель в этом труде, в котором он вовлечен. Это самое первое. Второй очень важный момент, о котором говорит Писание, это дисциплина. Каждый христианин, каждый человек должен дисциплинировать себя. Что значит дисциплинировать? Дисциплинировать – это значит укрощать свои желания. То есть, когда человек хочет чего-то, но он понимает, что есть более важные вещи, и он это свое желание ограничивает. Это включает и желание спать. Очень интересно, что спать нужно. Бог сотворил нас так, что человек должен спать, ну, как минимум 7 часов, некоторые говорят 8. 7-8 часов – это нормально для человека, так говорит наука, так это мы видим, как это создано Богом. Вот. И в то же самое время нельзя спать слишком много. Когда человек спит больше положенного, больше нужного, это будет его вредить, и недостаток сна, и избыток сна будет ему во вред. Поэтому человеку нужно дисциплинировать себя. Кроме того, дисциплинирование себя еще касается, иногда касается и того, когда мы спим. Например, если у человека нет другого варианта, как работать в ночную смену, ему приходится не спать ночью, независимо от того, сова он или жаворонок. Ему приходится, он в таких обстоятельствах, ему приходится работать в ночную смену. Или же другая ситуация. Если вы должны быть где-то утром, если вы должны утром быть свежие и достаточно функционирующие, то тогда вам придется лечь пораньше спать, даже если вы наиболее продуктивны ночью. По простой причине, потому что вам требуется, у вас есть ответственность перед другими людьми, и вы должны работать вместе с ними в каком-то проекте или в каком-то совместном деле. Таким образом, когда мы говорим о том, во сколько же человек должен вставать, это зависит от вот этих нескольких факторов. Проверьте, чтобы вы были не ленивым человеком. Проверьте, что вы действительно можете дисциплинировать себя. Проверьте, что вы с уважением относитесь к людям, которые вокруг вас. И тогда, исходя из этих требований, изберите ту форму, в которой вы действительно можете быть наиболее продуктивным, что вы в действительности можете принести наибольшую пользу вашей душе, Царствию Божьему и, конечно же, людям, которые находятся вокруг вас. Помоги вам Господь в этом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Жесткость установлений церкви относится к области догматики, в политической же или литературной сферах допускаются разные взгляды, рассказал в интервью РИА Новости председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Жесткость церковных установлений относится прежде всего к области догматики. Это значит, это вопросы вероучения и того, от чего церковь не может отступать и не отступала веками. Но ни к политической области, ни к пристрастиям в сфере литературы это не относится. Это недогматизированные сферы. И здесь могут быть разные взгляды, сказал Легойда, агентству отвечая на вопрос о возможностях церкви что-либо запрещать в светском государстве. Профессор кафедры мировой литературы и культуры, заведующий кафедры медиакоммуникации МГИМО, напомнил, сколько копий ломалось вокруг романа Михаил Булгакова «Мастер и Маргарита. Рок-оперы. Иисус Христос. Суперзвезда». В Испании евангелические церкви вновь стали главной темой для обсуждения в СМИ и политическим инструментом, особенно после мероприятия, собравшего 35 тысяч евангелистов, в основном пятидесятников, в Мадриде 2 мая. Столкнувшись с сенсационными репортажами, предвзятыми мнениями и насмешками, некоторые представители христианских конфессий, в том числе Испанский евангелический альянс, выразили сожаление по поводу нетерпимости и недостаточной серьезности в освещении деятельности этого религиозного меньшинства. Так, например, левая оппозиционная партия «Мас Мадрид» призывает внести изменения в правила пользования общественным транспортом, чтобы не позволять проповедникам-евангелистам беспокоить пассажиров. Во Флориде прошло масштабное крещение верующих на местном пляже. Рекордное число участников привлекло внимание общественности Америки. По информации CBN News, представители церкви провели масштабное религиозное мероприятие на побережье Атлантического океана. Всего в этот день водное крещение приняли 2552 человека. Они публично заявили о своей личной христианской вере. Организаторы сообщили о большом количестве присутствующих верующих на берегу. Общее число участников и зрителей превысило 14 тысяч человек. Это событие стало самым крупным за всю историю общины. Официальные представители церковной организации отметили постоянный рост числа желающих. В прошлые периоды здесь приняли крещение около 2000 человек. Двумя годами ранее этот показатель составлял 1600 верующих. Международное исследование показало, что многие крупнейшие компании мира все больше внимания уделяют ценностям, которые на протяжении столетий формировались религиозными и нравственными традициями. Речь идет о таких качествах, как честность, ответственность, доверие, забота о людях и стремление к общему благу. Авторы исследования считают, что именно эти принципы помогают бизнесу сохранять устойчивость в условиях стремительных технологических изменений и социальных вызовов. Исследование под названием «Вероубеждение и будущее корпоративной культуры» было подготовлено организацией Religious Freedom and Business Foundation. Его авторы изучили корпоративные ценности 400 крупнейших компаний Европы, США, Китая и стран Юго-Восточной Азии. В США новый отчет Института Уитли при Университете Бригама Янга показывает, что религиозность, особенно среди чернокожих американцев, связана с более долгой жизнью и множеством положительных последствий для здоровья. 83% исследований было выявлено, что регулярное посещение религиозных служб связано с увеличением продолжительности жизни, риск смерти снижался примерно на 34%. Одно исследование, в котором приняли участие более 20 тысяч взрослых, показало, что те, кто часто посещал религиозные службы, жили в среднем на 7,6 года дольше, чем те, кто этого не делал. Среди чернокожих американцев разница составила почти 13,7 года. Это не единичные результаты нескольких исследований. Они отражают закономерность, выявленную в ходе сотен самых тщательных исследований в этой области, заявил Лорен Де Маркс, профессор Школы семейной жизни Университета Бригама Янга и ведущий автор доклада в интервью в Christian Post. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слышь, щурит он свои глазки, для него это жизнь, бесконечная сказка.
1: Христианские притчи. Зарытый талант. Человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел 2 другие. Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 14 по 30.

0: драгоценный мой.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. В наши дни у людей ощущается острый недостаток в сознании собственной греховности. Человек даже не предполагает, что в глазах Божьих он величайший грешник. Чтобы примириться с Богом, нужно признать свою вину, то есть покаяться. Сознательное и волевое отвращение от греха всегда ведет к перемене в поведении и взглядах. Ярл Николаевич Пестий на основании Слова Божия рассказывает, что происходит с людьми после их покаяния. Итак, слушайте проповедь Ярла Николаевича «Покаяние и его результаты».
1: В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много. Это слова апостола Павла. Об этой великой и широкой двери мы узнаем из 19 главы книги Деяния. Начинается эта глава с описания прибытия апостола Павла в Ефес, где он встречается с некоторыми учениками Иоанна Крестителя. А Иоанн Креститель был предтечей Иисуса Христа. Павел им указывает на то, что крещение Иоаннова недостаточно, что они должны верой принять Иисуса Христа. По-видимому, они еще не слышали, что Иисус Христос умер за мстительной смерти на Голгофском кресте и что сошел Дух Святой. Это еще не дошло до этих учеников в Ефесе. Услышав об этом от апостола Павла, эти ученики в Ефесе крестили своими Господа Иисуса и приняли дар Духа Святого. Итак, с этой небольшой группы учеников и началось сильное духовное пробуждение в Ефесе. Посмотрите, каковы были результаты этого, казалось бы, малого начала. Сказано, что Бог творил немало чудес руками Павла, так что у больных прекращались болезни, и злые духи выходили из одержимых. Можно с уверенностью сказать, что всякий раз, когда Дух Святой начинает свое дело, дьявол не сидит сложа руки. И именно это мы видим здесь в Ефесе. То, что противников было много, о чем предвидел апостол Павел, мы видим из дальнейшей этой истории, когда поднялся целый мятеж против апостола Павла. Но Бог все эти противодействия врага превращает к большему успеху благовествования. Так что все жители Асии, сказано здесь, слышали проповедь о Господе Иисусе, и напал страх на всех, и величаемо было имя Господа Иисуса. И это привело к тому, о чем сказано в нашем тексте в 19 главе книги Деяния. Слушайте, многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно много, собрав книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такою силою возрастало и возмогало Слово Господне. Если проповедь о Господе Иисусе Христе, Слово о кресте, могло тогда произвести такое действие и принести такие результаты, то оно может это сделать и сегодня. Весь секрет в том, что Евангелие в корне меняет человека, делает его новым творением, новым человеком. Посмотрите, какую потрясающую перемену произвело Евангелие в жизни жителей Ефеса, язычников. Они стали новыми людьми. Покаявшись, они сожгли все свои чародейские атрибуты. Нет, они не продали их кому-то, но предали огню, уничтожили. Это действительное покаяние. Теперь спрашивается, чему Павел учил их и о чем проповедовал он, что могло произвести такую потрясающую перемену в этих людях? Он возвещал им покаяние перед Богом и веру в Господа Иисуса Христа. Вы обратили внимание, с чего начинается проповедь Благой Вести? Она начинается с покаяния. Где бы ни был Павел, кому бы он ни проповедовал, проповедь его была об одном и том же, с призывом грешникам к покаянию и к вере в Господа Иисуса Христа. Так началось служение Иоанна Крестителя, предтечи Иисуса Христа, с призыва «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И когда сам Господь Иисус Христос явил себя народу, с того времени сказано, что Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Да, покайтесь – это начало, это первое условие, это цель проповеди Евангелия, чтобы люди покаялись и обратились к Господу. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Покаяться значит оставить свой грех, а вера в Господа Иисуса Христа дает прощение всех грехов и силу прекратить грех. Покаяние начинается с того момента, когда человек начинает думать по-новому, совершенно иначе. Именно когда ефесяне поняли, что боги их мертвы и что они служат дьяволу, а не Богу живому, тогда они перестали думать по-старому и стали думать по-новому. И это привело их к покаянию. Слово Божие говорит: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Чтобы начать думать по-новому, первое, что ты, друг мой, должен сделать, это обратиться к Слову Божьему, начать думать по-божьему, так как учит Слово Его». Покаяние действительно только тогда, когда человек поступает так, как повелевает ему Слово Господне. Как же мы узнаем, что жители Ефеса действительно покаялись? Покаяние они доказали своим действием, на деле. Многие из них занимались колдовством, магией. От всего этого они отказались. Покаяние должно быть конкретным. Мы должны назвать грехи своими именами: пьянство, блуд, кража, ложь и так далее. Человека, который действительно покаялся, узнают все, с кем только ему не приходится соприкасаться: дома, на работе, в школе, с друзьями и соседями. Вот такое покаяние производит Бог, и только такое покаяние угодно Ему. Жители Ефеса не могли бы покаяться и верить в Иисуса Христа, если бы Бог не послал им Слово Свое. В Библии сказано: «Благость Божия ведет тебя к покаянию». Подумай, мой дорогой друг, как милостив Бог, что и сегодня Он дает возможность слышать благую весть. Вы заметили, что проповедовал апостол Павел? Покаяние перед Богом и веру в Господа Иисуса Христа. Покаяние, само собой, недостаточно. Необходима вера. Они идут рука об руку. Ибо вера в Господа Иисуса Христа, в Его пролитую кровь, очищает нас от всякого греха и дает нам силу больше не грешить. Дорогой друг, Бог тебя любит и не желает, чтобы ты погиб, но хочет, чтобы ты пришел к покаянию и к вере в Господа Иисуса Христа. Итак, сегодня тебе дается возможность сделать этот наиважнейший шаг, какой только может совершить человек. Покайся, обратись к Господу Иисусу Христу сейчас. Он готов помиловать и принять тебя, и сделать тебя новым человеком. Да поможет тебе Дух Божий сделать это сейчас.

0: Наша программа подошла к концу. Мы благодарим всех, кто нас слушал. Будем рады, если вы напишете нам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Радио «Пилигрим». Слушайте нас внимательно.